0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Собака, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Каждый всех, и я с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно-ка.
5: 89.1 FM.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно-ка.
4: 89.1 FM.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
8: До и после любви. На радио. Первом радио. 89.1 FM.

0: надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Радио. Подпишись. 89.1 FM.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Радио 89.1 FM. She's crazy like...

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Рядом с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям Дарк.
4: 89.1 FM.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Быть с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89,1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Хочу это здорово! С тобой.
1: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: 89,1 FM.

0: Авторадио. Новости.
1: Один человек погиб, более 10 ранены после новой атаки на аэропорт в Эр-Рияде. Подробнее через несколько секунд. В 7 часов в Израиле, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что в результате очередного удара йеменских хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, нанесенного вечером вчера, погиб гражданин Пакистана, еще 11 человек получили ранения. По данным саудовских властей, удар пришелся на пассажирский терминал номер 4, где возник пожар. Пострадавшие были доставлены в больницы, аэропорту причинен материальный ущерб. Это не первая масштабная атака на аэропорт Эр-Рияда за двое суток. В результате удара, нанесенного в минувшую субботу, по первоначальным официальным данным, погибли 12 человек, более 300 получили ранения. В районе Ормузского пролива вчера были атакованы два нефтяных танкера, на борту которых находились граждане Индии. Два моряка пропали без вести, еще 9 были спасены. Об этом сообщили Британская служба морской безопасности и Министерство судоходства Индии. Первый инцидент произошел у оманского порта Сухар, где беспилотник атаковал танкер МТ «Петро Дольфин». На борту находились 11 индийских моряков. 9 членов экипажа были спасены. Поиски двух пропавших продолжаются. Второй атаке подвергся танкер, следовавший под флагом Маршалловых островов через Ормузский пролив. Все 11 индийских моряков, находившихся на борту, остались невредимы. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху потребовал провести расследование в отношении людей, участвовавших в создании документального фильма «НАЗА» о действиях Цааля в секторе Газа. Как сообщила вчера вечером канцелярия премьера, Нетаньяху обратился к начальнику генштаба, главе Шабака и юрсоветнику правительства с требованием расследовать возможное разглашение секретной информации, распространение клеветы и совершение действий, наносящих ущерб внешнеполитическим интересам и безопасности Израиля. Он также призвал привлечь виновных к уголовной ответственности. Украина проведет выборы, если Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News. По словам Зеленского, решать, когда голосовать и кого выбирать, должны украинцы. Но если отвечать на этот вопрос, я знаю, что Путин очень хотел бы сменить президента Украины. Я это понимаю, сказал он. Поэтому, пожалуйста, передайте Путину, дайте нам 2 месяца, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа, подчеркнул Зеленский. Накануне Трамп в разговоре с журналистами предложил Украине выбрать нового президента, который сможет заключить сделку. И о погоде. Температура воздуха сегодня снизится до среднесезонной, облачно. На севере и в центре возможны слабые дожди. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 25, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
2: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Так мы и начинаем сегодняшнее утро. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, доброе утро, веселого, хорошего, немного пасмурного. Кстати, обещают 40% дождя, поэтому на всякий случай зонтики-то достаем, да, и где-нибудь так вот, чтобы вот на вытянутой руке можно было бы его взять. Не факт, что будет дождь, но все-таки лучше подготовиться. Лена Семенова, как ты считаешь?
1: Доброго утра всем, кто слушает Первое радио. Ты знаешь, я смотрю вот сейчас прогноз погоды, дождя здесь нет, всего буквально вот 8%.
0: А уже 8?
1: Да.
0: Я вчера проверяла, смотрела и на чё? Выходных угу. до 40% того, что будет дождик.
1: Ну так подожди, до выходных еще вон, еще очень много.
0: Ну надо быть готовым.
1: А у меня, у меня, между прочим, на выходных точно будет дождь, потому что я в выходные поеду в Прагу.
0: Так, у нас сегодня очень неприятный человек. У нас сегодня 12 октября на часах, у нас 7:08. Вы, как уже Лена Семенова сказала, слушайте, первое.

0: Или тепленько. Буквально еще неделю назад я вот выходила из дома где-то без 15-6, и уже было прохладненько. А сегодня так прям вот, и вчера тоже было очень хорошо.
1: Но я как человек, который метеозависим,
0: так.
1: Мне вот ой-ой-ой, ай-яй-яй, ох-ох-ох, ах-ах-ах. Вот с как-то так.
0: С чего бы вдруг? Не-не-не-не-не-не-не. Слушай, в Израиле на самом деле погода — это очень предсказуемая штука. То есть у нас 8 месяцев дождей практически нет, вот, а потом дожди, а потом раз и опять лето.
1: И меня это устраивает на все 200%, так же, как и устраивает Кристину Арбакайте, который сейчас здесь прозвучит в эфире.
0: Давай.
1: Да.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, мы возвращаемся в эфир, и давайте посмотрим, какие сегодня есть праздники или просто поводы, хотя бы для того, чтобы улыбнуться. Вот на мой взгляд, улыбнуться позволяет сегодня праздник чистого стакана.
2: На самом деле никаких улыбок, это очень важный день.
1: Так,
2: вот смотри, когда
1: ты мне сейчас все объяснишь.
2: Когда был кастинг на Первое радио, сказали, кто здесь может что-то объяснить? Я говорю, я. Они говорят, проходи. Смотри, когда ты приходишь в гости, так, и такая, дайте водички, пожалуйста. Ага. Не у всех, у большинства, но не у всех есть одноразовые стаканы, а есть вот, ну, как бы те, которые используются ежедневно. А если он не чистый, тебе будет невкусно пить, если вообще ты сможешь. Я, кстати, не всегда могу вот выпить стакан воды, даже если я буду умирать от жажды. Понимаешь? Поэтому это важный день.
1: Какая-то капризная.
2: А вот здесь вот Международный день дайвера. Вот это, кстати, знаешь, вот есть у каждого свой

0: список, вот, что он должен успеть за свою 120-летнюю жизнь.
1: Так.
0: И вот у меня, значит, ну, тебе это ни о чем не скажет, потому что ты в этом уже как бы преуспела. Это значит прыгнуть с парашютом, если совсем мир сойдет с ума без парашюта, вот, и дайверство. Вот это то, чем я бы хотела тоже когда-нибудь, даже если мне будет 84 года, но заняться, чтобы хотя бы вот немного вот этим вот насладиться подводным миром.
1: Слушай, ну подводным миром можно насладиться и покатавшись, например, на лодке с прозрачным дном.
0: Нет, я хочу проверить, действительно ли, почему вот все-таки дайверы, они прыгают, значит, спиной вниз. Потому что говорят, что если они лицом вперед прыгнут, то они сильно ударятся лицом об лодку, дно лодки. Хочу проверить.
1: Хорошо. Слушай, сегодня вот тоже, вот, и, кстати говоря, интересный такой есть повод. Сегодня неофициальный забавный праздник. Международный день вопля разочарования.
0: О,
1: да.
0: Знаешь, это, как, кстати,
1: а знаешь,
0: да,
1: какая цель у этого праздника?
0: Ну-ка.
1: Сбросить накопившийся стресс, усталость и внутреннее напряжение.
0: А я тебе сейчас вот все
1: так
0: объясню.
1: Так,
0: потому что, смотри, конечно же, можно подойти, там, например, ну, человек ударить ты не можешь.
1: Так.
0: Тебя сразу по судам, вот это вот потом объяснительную писать, почему ты это себе позволила, да, или позволил. А груша тоже не везде есть, ну,
1: согласна,
0: которую можно побить. Подушка не всегда у тебя под боком, а горло и голос всегда с тобой.
1: А, то есть
0: и
1: подходишь вот к этому человеку и прямо в лицо ему прямо, да?
0: Да, вот сегодня я вот, например, так же сбрасывала стресс вот за рулем.
1: Вообще, на самом деле, в этот день людям предлагается, ну, в шутку или даже вполне серьезно, громко закричать, чтобы выплеснуть негативные эмоции из-за несбывшихся ожиданий,
0: пожалуйста,
1: мелких жизненных неурядиц или проблем. Слушай, моя проблема — это действительно вот, вот эти вот нехорошие люди на дороге. Вот особенно те, которые моргают тебе в корму, или начинают сигналить, или подрезают, или поворотниками не умеют пользоваться.
0: Со
1: ну,
0: словами,
1: люди,
0: ну, манясы.
1: А, во-во-во, да? точно.
0: А вот США прекраснейший тоже сегодня повод вот просто даже позвонить своим вот этим потомщикам, ну, которые все на потом всегда откладывают.
1: Ага.
0: День пинка под зад.
1: А, день волшебного пенделя,
0: да,
1: типа, да? Слушай, ну нормально.
0: Да, слушай, а ну, также в США, ты посмотри, 334 года как?
1: Так.
0: Значит, 12 октября отмечается День свободомыслия. Круто!
1: Да. А, в Уругвае сегодня день культурного многообразия. Мне кажется, что в Израиле тоже такой день надо устраивать,
0: ну,
1: культурное многообразие. Ну, почему бы и да? Во.
0: А, почему бы и да? Да,
1: да, да, да, да.
0: Так, я вот сейчас тут пытаюсь посмотреть. О, ты посмотри. 12 октября в 782 году, не в 1000, а в 782 году до нашей эры основан город Ереван. Круто, как!
1: Красивый город. А еще
0: потрясающе.
1: 12 октября 1999 года родился 6-миллиардный житель нашей планеты. То есть сегодня, как там этот праздник-то называется?
0: А там что-то 6-миллионников,
1: да,
0: что-то как-то,
1: да,
0: так,
1: да,
0: он,
1: да,
0: называется.
1: Да. Сейчас я посмотрю, как он называется. А, нет, просто День 6 миллиардов.
0: А, День 6 миллиардов. Меня, кстати, моя близкая подруга называет Кристофор Колумб. С детства у нас так повелось, и вот она до сих пор периодически вспоминает это и называет меня. Поэтому я думаю, что я тоже могу приурочиться к этому празднику, потому что сегодня в США 534 года как? Значит, 12 октября в 1492 году мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку.
1: Кстати, говорят, что Христофор Колумб был не очень хорошим человеком.
0: Это да. Но обо мне так не скажешь.
1: А,
0: да,
1: да,
0: ведь?
1: Не, поскольку, абсолютно точно, поскольку ты любишь котиков, а все, кто любит котиков и у кого живут котики, люди хорошие.
0: Кстати, у Христофора был котик.
1: Да, серьезно?
0: Да, и он с ним плавал, поэтому тут
1: такое... я знаю, ты знаешь, для чего котов на кораблях?
0: Ой, давай не будем, Вот в Индонезии, например, день музея, давай немножечко от этого отойдем. Дальше у нас здесь идет, значит, о, белый понедельник.
1: А что значит белый понедельник?
0: Я не знаю, но я теме.
1: И я поняла, что ты в теме. Я тоже в теме, потому что у меня на майке котик нарисован.
0: А, котик и белая книжечка.
1: И белая книжечка. А еще сегодня в США отмечают день интернет-банкинга. Я тебе хочу сказать, что интернет-банкинг – это очень крутая штука и большое, огромное просто человеческое спасибо человеку, который все это дело изобрел. Потому что не всегда есть возможность там наличку, да, там где-то снять. И вот когда можно просто заплатить телефоном, это, по-моему, просто прекрасно.
0: Ты знаешь, с одной стороны да, с другой стороны нет, но нас сейчас к этому все подвигают, и, как бы, скажем так, наличные, да, они теряют свою ценность.
1: Ты знаешь,
0: все меньше и меньше.
1: Да, но есть места, где принимают только наличные. Сейчас, в принципе, вот что касается Израиля, да, в принципе, везде можно заплатить картой. И, но, правда, тавтология, но не везде.
0: Везде, но не везде. Ищите где. Ну, а искать песню вам не нужно, потому что Первое радио — это музыкальное радио. И в этом вы сейчас убедитесь. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say, hey. Isn't it weird?

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
6: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Но я тысячу раз обрывал провода.
8: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: Мантис, Мантис.
13: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис, Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
14: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Пастрама индюшиная. Всего 5,90 за 100 граммов. Сыр Гауда голландский. 4,90 за 100 граммов. Салями Эмик. 280 граммов. Только за 14,90. Сыр Адам голландский. 4,90 за 100 граммов. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
2: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Продолжается прогрев-шоу. В планах у нас... Ой, ребята, что у нас в планах? Если посмотреть чуть дальше, чем, например, выходные. И об этом абсолютно все знает Игорь Красковский. Игорь, привет. Доброе утро.
2: Лен, привет, привет. Доброе утро всем, кто слушает радио. Я сегодня выхожу в эфир с напоминанием, что вот-вот-вот этот самый год уже практически заканчивается. Мы уже чувствуем некую прохладу. И вышла рекламная кампания Нового года с первым радио. По традиции мы в Айлат ездим уже много, практически 20 лет, и делаем для вас новогодний праздник. Теперь обратите, друзья, внимание. В этом году Новый год выпадает на конец недели, на Софшаво. Это значит, что наша рекламная кампания будет короткой, потому что все раскупят очень быстро. Итак, друзья, встречаем Новый год с первым радио. С 31 декабря по 2 января мы в Эйлате на Красном море. 5-звездочный отель, гостиница «Малькат Швайта», которая бывший «Хилтон», одна из лучших гостиниц в Эйлате. Вас ждет праздничная ночь, шикарный зал «Эмилия», открытый бар с дорогими напитками без ограничений. То это то, что волнует очень многих в новогоднюю ночь. Ну и, конечно, наша концертная программа, развлекательная группа «Раски», которая играет каверы 80-х и 90-х. Наша любимая прекрасная певица Лана Би. Без участия Ланы Би не обходится ни одно наше концертное мероприятие. Я для вас по традиции, по привычке проведу караоке-вечеринку, и мы споем наши любимые песни по отдельности или даже хором. Диджей Рубин, куда же без него, если надо хороший дэнс, хорошая музыка, естественно, диджей Рубин вместе с нами. Ну и наш коллега, композитор, певец, радиоведущий Влад Зерницкий со своей сольной программой. Итак, друзья, телефон у нас в этом году новый, поэтому запишите его внимательно. 03-544-3443, прямо как песенка «От зубов отскакивает». 03-544-3443. Звоните, заказывайте места. Сразу говорю, они разлетятся в этом году особенно быстро. Лен, спасибо тебе.
1: Спасибо тебе огромное, Игорь. Услышимся уже в следующем часе. Ну а вы, дорогие друзья, обязательно встречайте Новый год с первым радио с 31 декабря по 2 января в Эйлате в 5-звездочном отеле. Заказ новогоднего пакета, еще раз напомню, по телефону 03-544-3443. 03-544-3443.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Двигаем дальше, дорогие друзья. И сейчас у нас настало время глянуть в звездный прогноз на сегодняшний день. Ну, вдруг там чего-то вот там из ряда прям вон выходящее. Ну, посмотрим. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды сегодня призывают концентрироваться на своих чувствах.
2: О, как!
1: Но если поддаться негативу, весь день может пойти на смарку. Сегодня лучше не пускать обиды в сердце, потому что они могут оказаться глубокими и оставить долгий след. Зато, если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на какие-то досадные мелочи, день будет очень продуктивным, потому что наша энергичность, высокая работоспособность и усидчивость, характерные, кстати, для сегодняшнего дня, несомненно, откроют двери к скорому успеху. Вот.
2: Едем дальше, потому что не согласна я, и не согласна, не согласна я.
1: Ну почему? Высокая работоспособность, энергичность,
2: это нормально.
1: Усидчивость.
2: А вот это вот, если негативные эмоции вас захлестнули, то расхлестнуйтесь, пожалуйста, сами. Вот это вот, ну что я такое? Вот это, помнишь это видео, да, мальчик?
1: Да,
2: так,
1: помню.
2: Овны, сегодня вы можете получить задачу, которая потребует быстрого включения и самостоятельности. Не ждите, пока кто-то распишет каждый шаг, но заранее уточните, конечный результат. Возможно, встреча с человеком, который способен повлиять на дальнейшее развитие проекта. Где ты, человек?
1: Вот, слушай, вот овны, наверное, все-таки одни из тех людей, которые не всегда могут попросить о помощи. Вот это тот самый момент.
2: Да,
1: то есть, если нужна помощь, вот, пожалуйста.
2: Лен, неправильно ты говоришь. Никогда.
1: Тельцы. Звезды советуют начать день с дел, связанных с деньгами и документами.
2: О.
1: Проверьте сроки платежей, условия договора или расчет, которые могут повлиять на бюджет. И да, не соглашайтесь сегодня на покупку или услугу, если продавец торопит с решением. Видимо, он что-то будет
2: 100%
1: знать. 100%
2: что-то знает, но я знаю точно, я сегодня не с тельцами.
1: Так.
2: Близнецы, вы сегодня получите возможность представить идею или познакомиться с полезным человеком. Кстати, овен, близнецы, смотри, полезный человек.
1: Может, они сегодня
2: и там,
1: в связке?
2: И там. Возможно. Говорите коротко и по существу, чтобы важная мысль не потерялась среди лишних подробностей. Не обсуждайте чужую личную информацию, даже если она стала известна, ну как это, случайно.
1: Это сплетенки.
2: Да-да-да.
1: Раки. Звезды рекомендуют не начинать сегодняшний день с чужих просьб и бытовых проблем. Сначала выполните собственную важную задачу, а потом уже решайте, кому вы действительно сможете помочь. Разговор с родственником потребует сегодня терпения, но позволит избежать более серьезного недопонимания.
2: Это
1: вот здесь
2: хорошо.
1: Я всегда говорю, да, то есть для того, чтобы решить проблему, для начала ее надо проговорить.
2: Или хотя бы озвучить.
1: Ртом, словами, да.
2: Или озвучить.
1: Да.
2: Лявы. Вы сегодня сможете укрепить позиции на работе благодаря уверенному выступлению или заметному результату. Не преувеличивайте свои заслуги и обязательно упомяните,
1: да, тех, кто участвовал в общем деле.
2: Да, возможен разговор о новой должности, но он потребует дополнительной подготовки. Так, я должна это слово добить. Упомяните.
1: Да.
2: О, молодец.
1: Молодец. Девы, вам сегодня придется изменить порядок действий из-за новой информации. Не цепляйтесь за первоначальный план, если другой способ позволит быстрее получить нужный результат. При оформлении какой-то заявки или какого-то документа проверьте требования еще раз, чтобы не пропустить обновление. Условие. И знаешь, у меня сразу перед глазами вот этот вот кружок, который, да, ждите, вот загрузка, перезагрузка, перезагрузка. А потом раз, эррор 404.
2: Это новая версия тебя. Весы. Сегодня вы можете начать новый этап в личных или деловых отношениях. Там уже выбирайте сами. Четко обозначьте, чего ждете от сотрудничества и не соглашайтесь на расплывчатые всякие там договоренности. Вот уже партнер будет готов к компромиссу, если вы не станете скрывать настоящую причину недовольство. Опять же,
1: проговорить. Да, абсолютно. Разговор.
2: Ага.
1: Скорпионы. Звезды советуют сегодня вернуться к вопросу, который вы пытались отложить. Но обстоятельства новые помогут найти решение и потребуют отказаться от привычного способа контроля. Не используйте молчание как наказание и прямо объясните собеседнику свою позицию.
2: Разговор. Стрельцы. Вам звезды советуют и рекомендуют рекомендуют определить цель, ради которой вы готовы изменить привычный график. День подойдет для подачи заявки, начала курса или обсуждения поездки, ну вот, которую вы давно планировали. Не беритесь сразу за несколько направлений, иначе ни одно из этих направлений не получит достаточного внимания.
1: Это как это?
2: За пятью зайцами погонишься.
1: Я только хотела сказать за двумя, но ты меня опередила за пятью, да. Дай пятюню, да.
2: Дай пятюню.
1: Козероги, вам сегодня придется решить, какая задача заслуживает первоочередного внимания. Не позволяйте срочным, но незначительным просьбам отодвинуть действительно важное дело на второй план. Разговор с руководителем сегодня пройдет продуктивно, если вы предложите готовый вариант, а не только укажете на проблему.
2: Это факт.
1: Ре-разговор.
2: Ре-разговор. Угу. Вдали вы сегодня сможете найти оригинальное решение давней проблемы. Кстати, не отвергайте идею только потому, что она требует освоить новый инструмент или обратиться к незнакомому специалисту. Составьте последовательный план и действий и обязательно проверяйте полученную информацию. Это, кстати, очень полезно, потому что даже чат GPT иногда подставляет.
1: Это да, а там внизу, между прочим, с носочкой, маленькими буковками написано, что чат GPT может ошибаться, поэтому проверяйте важную информацию. Ну и рыб, да, я тебе потом покажу, не надо на меня так смотреть. Ну и рыбы, вам звезды рекомендуют сегодня не поддаваться чужой тревоге и сохранять собственный темп. Рабочая ситуация окажется проще, если разделить ее на несколько небольших задач. А в финансовом разговоре сегодня называйте точные суммы и не соглашайтесь на неопределенные сроки. То есть сколько вешать в граммах точно.
3: Mm-hmm. I am

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Пастрама индюшиная. Всего 5,90 за 100 граммов. Сыр гауда голландский. 4,90 за 100 граммов. Салями эмик. 280 граммов. Только за 14,90. Сыр адам голландский. 4,90 за 100 граммов. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
1: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
9: Изи Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
8: Лидия Топельберг. Первому радио 25 лет.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Это у нас была группа А Студио, ну а Прогрев шоу продолжается. 7:50 на часах. Вы слушаете Первое радио, ваша любимая музыкальная волна 89.1 FM. Про то, что Прогрев шоу продолжается, я уже сказала. Со мной в студии Кристина Кипнис.
2: Здесь же со мной Лена Семенова.
1: Да, доброго утра.
2: Здравствуйте.
1: Всем. Да. Слушай, новости приходят вообще на самом деле со всех сторон, но я хочу начать с сообщение, которое к нам пришло, пишет нам... Лиза написала. Пишет: «Доброе утро, девочки. Как же тяжело быть козерогом. Я очень часто делаю, как советует сегодня гороскоп, но начальству это не очень нравится».
2: Лиза, Лизонька, я вас так понимаю. Вот, кстати, говорят очень многие, что овны и козероги где-то рядом, вот они как бы вот характером немного похожи. И я так понимаю Лизу. Угу. Вот я могу сказать, что да, действительно, овнам и, наверное, козерогам быть очень тяжело. Ну а по поводу новостей, ты так смотри, что я нашла. Между прочим, из Казахстана прибежала нам эта новость. Так вот, значит, казахстанский сервис «Где кот-бот», так называется, придумал необычный способ искать пропавших кошек с помощью ИИ. Значит, и, соответственно, четвероногих добровольцев. Не знаю, как они этих добровольцев находят, но все-таки они есть. И вот, значит, на этих добровольцев надевают ошейники, и крошечные камеры, все такое, а нейросеть уже изучает записи и выискивает на них сбежавших любимцев. Угу. Это позволяет заглянуть туда, куда человеку сложно попасть. Ну, всякие там укромные уголки и так далее, тому подобное. Где вот напуганные животные и скрываются. Между прочим, вот этот, благодаря этому сервису, уже домой помогли вернуть 407 кошек, а его аудитория перевалила за 28 тысяч пользователей.
1: Ух ты!
2: Ты представляешь?
1: Слушай,
2: я считаю, что это очень круто.
1: Это на самом деле круто, но мне кажется, что такая практика уже существует, но только, как это, без искинов всяких разных, а на лайт-варианте. Просто есть страны, в которых чипирование домашних животных, да, оно входит в обязательную, скажем так, программу. То есть, когда приносишь вот ребенка вот этого хвостатого на там первые всякие разные процедуры типа прививок, вот, и сразу ставят чип, понятное дело, что это стоит денег, вот, сразу ставят чип, в котором записано имя владельца, номер телефона, вот это вот все. И, кстати говоря, вот я знаю, в Минске, в Беларуси, это есть такое дело, когда находят вот таких потеряшек, вот и у этих служб есть специальные вот эти вот приборы, которые просвечивают котика на предмет вот этих вот чипов, чтобы потеряшку эту вернуть домой. То есть вот существует такое. Но видишь, в Казахстане пошли дальше.
2: Еще дальше. И, ну, больше мне всего понравилось четвероногие добровольцы. Они сами такие: «Мяу-мяу, я хочу, я помогу, я знаю, где ваш мяу-мяу кот сидит».
1: Ага, вот именно так и происходит. Слушай, а я нашла новость, вот ты сейчас обалдеешь.
2: Так.
1: В Омане
2: так
1: прошел конкурс красоты верблюдов.
2: Что?
1: Рассказываю. Там разгорелся, причем, скандал. Сразу 20 животных исключили с конкурса после ветеринарной проверки. Организаторы обнаружили признаки, внимание, запрещенных косметических вмешательств. Для изменения внешности верблюдов могли использоваться ботокс, гиалуроновая кислота, филлеры и даже силикон. То есть таким образом вот владельцы этих вот животных корректируют губы, морду, горбы. Вот серьезно? Поэтому животных дисквалифицировали за фальсификацию и обман. Причем подобные случаи уже происходили на конкурсах в Саудовской Аравии, где десятки верблюдов лишались участия по тем же причинам. Вот прикинь.
2: Похоже, остановите землю, я сойду.
1: Похоже, даже в мире верблюжьей красоты естественность теперь приходится вот такими правилами и защищать.
2: А это хорошо, я за естественность. Надоело это все. Надоело, не хочу, уже до верблюдов это все дошло.
1: Ну вот, да, люди
2: что
1: добрались
2: происходит?
1: И сюда. Ну вот бывает и такое. Честно говоря, мне это не совсем понятно, да и, честно говоря, вообще, наверное, непонятно. Но, тем не менее, это есть. Будем, как говорится, наблюдать.
2: А знаешь, куда мы добрались?
1: Куда?
2: До того, что первый час подходит к своему логическому завершению. Нам нужно сказать бай-бай, но ненадолго, потому что совершенно скоро, это буквально через пару мгновений, вы даже моргнуть, ну ладно, успеете моргнуть пару раз, и мы с Леной Семеновой вернемся сюда, в эту студию. Для чего? А для того, чтобы вас бодрить, будить, веселить, информационно насыщать.
1: Прекрасно. Значит, дорогие друзья, это Прогрев шоу. Услышимся в следующем часе. Не переключайтесь.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Фонтана, есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
7: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 9624.
8: Махаль. Нам важен результат.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Пастрама индюшиная. Всего 5,90 за 100 граммов. Сыр гауда голландский. 4,90 за 100 граммов. Салями эмик. 280 граммов. Только за 14,90. Сыр адам голландский. 4,90 за 100 граммов. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
2: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ. Вице-мисс Москва 2018 года. Первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
11: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
0: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.
12: Первое радио. Новости.
13: В центре Израиля задержана глава муниципалитета, его жена и другие подозреваемые в коррупции. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Этим утром сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством подразделения полиции ЛАВ-433 провели масштабную операцию по делу о коррупции в органах местной власти. Задержано 17 человек, в том числе глава крупного муниципалитета в центральной части страны, его жена, гендиректор муниципальной экономической компании и предприниматели. Еще 7 человек доставлены на допрос. По сообщению полиции, тайное расследование продолжалось более года. Оно касается подозрений в получении и даче взяток, мошенничестве и других нарушений. Закона. Среди фигурантов дела – муниципальные чиновники, бизнесмены и представители криминальных структур. По версии следствия, глава муниципалитета и генеральный директор муниципальной экономической компании за взятки обеспечивали предпринимателям победу в тендерах на крупные суммы. Деньги передавались преимущественно наличными. При этом супруга главы муниципалитета, как подозревают следователи, играла необычно активную роль в организации коррупционной схемы. В рамках международного авиасалона в Марракеше было официально объявлено о создании совместного оборонного предприятия Moroccan Military Industry, созданного израильским оборонным концерном «Эльбит» и Министерством обороны Марокко. Новое предприятие возглавит израильтянин Кадури Наор, однако около 99% штата составят марокканские специалисты. На начальном этапе совместное предприятие сосредоточится на двух ключевых оборонных направлениях. Завод недалеко от Касабланки будет производить передовые поворотные механизмы и роботизированные боевые модули с цифровым управлением. Их планируется интегрировать на колесные бронетранспортеры 8x8, сборку которых в Марокко разворачивает индийский концерн Tata Group. БТР планируется оснащать производимыми там же противодроновыми комплексами. Второй завод в городе Сиди-Яхья будет производить боеприпасы средних и крупных калибров. Фильм «НАЗА» израильских режиссеров Ювали Авраама и Рахель Шор, посвященный действиям Цаля в секторе Газа, демонстрирует высокие для независимого документального кино кассовые сборы в США. Как сообщают местные издания, по предварительным оценкам, к 12 октября сборы картины достигнут 504 тысяч долларов. Фильм вышел в американский прокат без участия традиционной дистрибьюторской компании. Его распространением самостоятельно занимаются продюсеры, британская газета «Гардиан» и французская кинокомпания «МК-2». В районе от Ярки до Малот-Таршихи сегодня начинаются военные учения, которые продлятся до полудня среды, 14 октября. В ходе учений будет наблюдаться интенсивное передвижение военнослужащих, сил безопасности и военной техники. В районе проведения маневров будут слышны взрывы. Пресс-служба ЦАЛЯ подчеркивает, что учения были запланированы заранее в рамках программы подготовки войск на 2026 год и не связаны с какими-либо чрезвычайными событиями в сфере безопасности. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет соответствовать среднесезонной, облачной. На севере и в центре местами слабые дожди. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 25, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
4: Прогрев шоу на Первом.

0: Ну что, дорогие друзья, второй час пошел. Доброго утра всем, кто проводит время здесь, на Первом радио, вместе с нами. 8.07 на студийных часах. Ваша любимая волна 89.1 FM. И мы уже готовы и заряжены продолжать вас веселить, бодрить и даже, наверное, удивлять. В студии со мной Кристина Китнес.
1: Здравствуйте, дорогие мои мальчики и девочки. И вместе со мной здесь же Лен Семенова.
0: Да, доброго утра всем.
1: Так, нам тут пришло сообщение Даши из Батьяма. Она говорит, что сегодня, значит, у нее день рождения. Ей всего лишь 33 годика. Все гороскопы и астрологи пишут, что 8 лет ада закончится, и теперь все будет хорошо. Но утром мой пес преподнес мне подарок в виде кучки. Надеюсь, что к деньгам.
0: Не утерпел парень.
1: Вы не надейтесь, вы в это верьте, Даш. И тогда 100% это будет к деньгам. Почему? Да потому что мысли, Лен, как мы это всегда говорим?
0: Материальные.
1: Да, поэтому верьте.
0: С днем рождения. Это очень, на самом деле, здорово. Слушайте, ребята, вот я хочу задать вопрос нашим слушателям. Они вообще вот с утра...
1: Здесь?
0: С утра они вообще завтракают или нет? Вот я знаю, Крис, ты не завтракаешь.
1: Я не завтракаю, я не могу.
0: Я тоже не завтракаю, мне потому что очень, ну, тяжко. Ну, как-то так получается.
1: Ты знаешь, когда во времена, когда я занималась спортом...
0: Ты не стала.
1: Летому назад. Меня заставлял мой тренер как бы вот завтракать. И я, естественно, как и любой ребенок, пыталась, значит, обхитрить, обмануть. Ну, я думала, что я самая умная. Я не знаю, как он это делал, но ты вот подходишь к корту,

0: которые могут с утра навернуть борщику, например.
1: Ну, врешь же все.
0: Нет, не вру. Есть такие. Я даже таких лично знаю. И, честно говоря, я вот не представляю. Мне очень страшно как-то в себя с утра бутербродик маленький запихнуть. Хотя бы просто маселка, там, сыр, я уже не говорю про кусок мяса. Понимаешь? А есть люди, которые без мяса с утра вот не могут существовать.
1: Встали они во сколько? В 2 часа ночи?
0: Не знаю таких подробностей.
1: Потому что если да, то тогда все понятно. Если нет, то тогда непонятно
0: ничего. Слушай, но
1: если
0: в 2 часа ночи вставать, это уже будет не завтрак, это какой-то ночник.
1: Нет, но я имею в виду, в 2 часа ночи они встали, поделали там определенные какие-то свои делишки, потому что в 2 часа ночи можно делать только делишки, ну, в моем понимании. А уже, например, там к 7, к 5 к утра они голодные.
0: Делишки не делают, а обтяпывают.
1: Обтяпывают?
0: Обтяпывают, да, обтяпаем делишки. Или как это, обкашляем, обвентилируем наши делишки. Вот так, вот такое выражение, оказывается,
1: хорошее.
0: Есть. Но я к чему, собственно, веду?
1: А
0: я
1: к
0: вот,
1: чему?
0: Я хочу спросить у наших радиослушателей, так. А вот готовы ли они отказаться от мяса?
1: О, как!
0: Да.
1: Ты прямо об этом с утра? Давай!
0: Давай! Готовы ли вы отказаться от мяса? Или наоборот, какое блюдо без мяса вы готовы есть хоть каждый день? А может быть, вот, ребята, у вас в семьях есть какое-то вегетарианское блюдо, которое любят даже те, кто без мяса своей жизни вообще не мыслит? Я, например, кстати говоря, в свое время пробовала отказаться от мяса. Не могу.
1: До 20 лет я была, таким... заядлым таким мясоедом. То есть день без мяса, вы рискуете, господа. Вот так это у меня звучало. А в 20 лет меня отрезало от употребления в своем рационе от мяса. Прям не могу и все. Не то чтобы... То есть это не какие-то идеологические мои направления, да, мысли и так далее. Просто мне плохо.
0: Вот, ребята, дорогие наши слушатели, напишите, вы мясоед или вы вегетарианец? Какое блюдо без мяса вы готовы есть каждый день? А может быть, у вас в семье действительно есть какое-то вегетарианское блюдо, которое даже мясоеды уплетают просто за обе щеки? Пишите на наш WhatsApp 054 20 70 800. Давайте обсудим. Это очень интересненько.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Ну и вот прямо сейчас нам надобно сказать о том, что спонсор сегодняшнего прогрев-шоу – это Центр реализации прав «Максимум». И ушки на макушке, дорогие друзья, потому что информация, которую я сейчас вам расскажу, она действительно очень важная и актуальная. Возможно, у вас есть деньги, о которых вы даже и не знаете. На счетах страховых компаний, в пенсионных фондах остаются так называемые потерянные деньги, а многие даже не представляют, где их искать и как получить то, что положено. Так вот, специалисты Центра «Максимум» помогут разобраться с вашими правами, проверить пенсионные накопления и оформить выплату ПИЦУИМ, даже если бывший работодатель обанкротился, закрыл предприятие, не отвечает на звонки или вообще отказывается предоставить информацию. А еще, между прочим, у вас может быть право на выплаты по битуах СИУДИ, страховки по уходу. Вот специалисты Центра объяснят, на что вы можете рассчитывать и помогут пройти весь процесс. Вам даже не нужно будет выходить из дома. Центр «Максимум» занимается оформлением документов и сопровождает вас до выплаты на ваш счет. Причем без предоплаты, без дополнительных сборов. Вот благодаря большому опыту специалисты помогут вам добиться максимальной выплаты, на которую вы только имеете право. Узнайте, пожалуйста, не осталось ли за вами денег. Звоните прямо сейчас по короткому номеру звездочка 8507. Центр реализации прав «Максимум» – это ваши права, наша забота. Звездочка 8507. И еще раз короткий номер звездочка 8507.
0: Реклама.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама. Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года всего 990 шекелей в месяц.
2: Center Car Azur. Перых Ашива 9. Но я
3: тысячу раз обрывал провода. Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе Eventim.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Пастрама индюшиная. Всего 5,90 за 100 граммов. Сыр Гауда голландский. 4,90 за 100 граммов. Салями Эмик. 280 граммов. Только за 14,90. Сыр Адам голландский. 4,90 за 100 граммов. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
1: Реклама.
13: Голоса Первого радио.
14: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютубе.
15: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
14: Марк Кричевский.
16: Первому радио 25 лет.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Двигаем дальше. Прогрев шоу, дорогие друзья, продолжается. Мы сегодня обсуждаем, ну, такую ненавязчивую тему. Готовы ли вы отказаться от мяса, например, да? Или, может быть, вы вегетарианец? А может быть, у вас в семье есть вегетарианское какое-то блюдо, которое любят даже те, кто без мяса за стол не садится?
2: Да, и вот есть уже сообщение от наших любимых и ответственных радиослушателей. Написала нам Клара. Здравствуйте, уважаемый ведущий Прогрев Шоу. Я жила в Ташкенте, у нас большая семья, особо на мясо, ну, как бы не хватало денег. Поэтому тушили капусту, варили рис и делали поджарку с луком. И ели, и получали удовольствие.
1: Слушай, ну, может... Звучит вкусно. Звучит хорошо,
2: что-то
1: да.
2: На вкусном.
1: А вот Слава написал: привет, греча в любое время суток. Слушайте, греча. Если вот эту вот гречневую кашу заправить вот этой вот зажаркой, да еще и чем-нибудь приправить вкусненьким, я думаю, что вот здесь я абсолютно согласна. Я с вами, я в вашем лагере, между прочим.
2: Ну, это все очень как-то вкусно все звучит, аж даже солюнки потекли. Обязательно пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800. Вот вы бы смогли отказаться от мяса или какое веганское, да, скажем так, блюдо вы могли бы вот, ну, каждый день вот есть и уплетать, как говорится, за обе щеки. Ну а пока...
0: Прогрев шоу на первом.
3: Реклама.
2: Готовьте сани летом, а зимний отдых осенью. Ведь хорошее путешествие начинается с правильного планирования. Куда отправиться на зимние за зимними впечатлениями и как организовать идеальный отпуск, об этом нам прямо сейчас расскажет Игорь Красковский. Игорь, здравствуй.
4: Как ты красиво это все сказала. Прям,
2: благодарю.
4: Прям красота. Привет, Кристина, привет все, кто слушает первое радио. Действительно, я такой первый вестник, прямо такой подснежник, честно говоря, друзья. Первый вестник Нового года, потому что мы начали нашу ежегодную рекламную кампанию по поводу нашей поездки, встречи Нового 2000, на сей раз будет 27-й год. Итак, едем в Эйлат с 31 декабря по 2 января, мы едем... Пятизвездочный отель, называется он Малькат Шва. Это бывший Хилтон, все отлично эту гостиницу знают. Одна из лучших в городе. Вас ждет праздничная ночь, банкет в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничений, что, друзья, немаловажно. Концертная программа тоже готова. Группа «Расти», которая играет каверы на лучшие хиты 80-х, 90-х, просто круто. Они уже разок ездили с нами. Наша любимая солистка, певица Лана Би. Я для вас проведу, меня зовут Игорь Красковский, если что. Я для вас проведу караоке-вечеринку, и мы споем вместе. Диджей Рубин тоже едет, естественно. Ну и сольное выступление Влада Зерницкого вас тоже ожидает. Друзья, обратите внимание... На этот раз это софт-шоу, конец недели, уикенд. Поэтому продаются места очень быстро. И я уверен просто, что в очень короткий срок просто уже не останется мест. Поэтому даю вам телефон по секрету 03-544-3443. 03-544-3443. Не теряйте времени, звоните, забивайте для тебя и для своих близких места. Кристина, спасибо тебе.
2: Игорь, тебе огромное спасибо. Ну и еще раз хотелось бы напомнить номер телефона. Для новогоднего пакета вы можете позвонить по номеру телефона 03-544-3443. И еще раз, 03-544-3443. Звоните прямо сейчас.
3: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Слушай, а вот Сиры прислал сообщение, и в нем буквально три слова. Привет, винегрет.
1: Ну, он любит винегрет. Сиры, либо да? себя так называть, либо его домашний так называть.
0: А может быть, есть какой-то интересненький рецепт винегрета? Потому что вот я, например, винегрет представляю, это вот как в школьной столовой. Лук вот такими здоровыми кусками. Вот это вот все порублено так вот. И оно вот чуть-чуть буквально вот красненько. А есть же винегреты, которые вот реально... вот
1: произведение искусства, абсолютно я бы так сказала. Угу. Рита Роза пишет. Доброе утречко. Я люблю мясо. И сало, и колбасу, и никакие салаты, и ваши вот эти вот что каши не заменят.
2: Рита Роза, извините, мы все поняли.
0: Слушай, а вот Натали пишет: доброе утро, девчонки. Я бы с удовольствием ела глазунью на сливочном масле.
1: Ой, вкусненько.
0: Да, это вкусненько. Я, кстати говоря, тут покопалась, есть исследование интересное именно про израильтян. И вот это исследование опубликовано в 2024, то есть буквально пару лет назад. И там написано, что 5% народу израильского назвали себя вегетарианцами. Но, когда исследователи сверили ответы с тем, что люди действительно едят, вегетарианцами оказали всего 4,5%. То есть утверждение «я вегетарианец» не всегда означает, что человек вообще полностью отказался от мяса или рыбы.
1: Ну вот я.
0: Да.
1: Рыбу я-то ем, вот, сыр вот. Я ем и яйца я ем.
0: И еще тут есть вот такие данные, вот более свежий опрос Центрального статистического бюро Израиля показал. 31% народу ест красное или переработанное мясо не реже 3 раз в неделю.
1: Ух
0: Но
1: ты!
0: Речь именно вот о мясе, а не о курице или там индейке. А вот остальные 69% записать в вегетарианцы тоже нельзя. Они могут есть такое мясо, но только делают это реже. Mm-hmm. То есть вегетарианцы...
1: И под одеялом.
0: В тишине с фонариком, чтобы никто не отобрал.
1: Да. Вот Анатолий из Ришон-ле-Циона пишет... Доброе утро. Угу. Вообще-то я мясоед, но так. Если есть макароны с сыром и салат в винегрет, то вполне могу обойтись и без мяса. Но я вам хочу сказать, что макарошечки с сыром-то это, ой, у меня, по-моему, слюни потекли.
0: Смотри, Вадим написал: доброе утро, прогрев. В один прекрасный день просто как отрезало от мяса. Работал тогда на одной из фирм по производству пастрам и колбасы. И лучше макарошек ничего не бывает. Согласна, макароны с сыром, приправленные с соусом, с грибным.
1: Дайте две. Я вот, например, еще вот как бы наше шоу не закончилось, да, а я уже свое дело сделала. Я сагитировала человека пойти и поесть мясо.
0: Так.
1: Пишет нам, я так думаю, что это Дэн, вот каждый или Аденил его зовут. Ну, 5637, номер телефона заканчивается. Девушки, вы очень эмоциональны с утра пораньше для моих ушей. Особенно это, спортсменка. Пожалуй, пойду и поем мясо.
0: Вот.
1: Приятного аппетита.
3: Для этого мы здесь.
0: Дмитрий Крынский пишет: я завтракаю, обедаю и ужинаю в 3 часа дня. Блюдо любое, кроме хумуса, шоколада и меда. Просто у меня на них смертельная аллергия. Одноразовое питание в день – это круто. Жена в шоке. Как можно кормить человека, который ест один раз в сутки?
1: Я ем один раз в сутки.
0: Серьезно?
1: Да. Это называется интервальное голодание.
0: Вы какие-то суперлюди, честно.
1: Я на этом интервальном голодании уже, ну, если не соврать, то лет так 10, а может быть и больше. Да, и прекрасно себя чувствую. Написал нам Алекс Мефакех. Доброе утро, родной прогрев. Мы уже родные. А я вот с утра, кстати, люблю пельмени. Вы сумасшедшие. И он утверждает, что в 2 часа ночи он для этого не встает. Ну, в основном он вообще не завтракает по утрам. Но если он найдет пельмени в морозилке утром, то завтрак обеспечен. Ну и от мяса он, естественно, тоже не отказывается. И благодарит нас за настроение.
0: Вот тебе, пожалуйста, человек, который ест пельмени с утра. Можно я еще одно быстренько сообщение прочитаю?
1: Конечно же.
0: Пишет таксист из Южного Тель-Авива. Пишет: доброе утро, прогревашки. Я лично обычно не завтракаю, только крепкий кофе. Но вот когда я нахожусь на отдыхе, и у меня в гостинице или на круизном лайнере положен завтрак, вот эти моменты я не пропускаю никогда. Так что у меня завтрак зависит от обстановки. А вот от мяса я готов отказаться. Его может заменить палка хорошего. Хорошей сырокопченой колбасы.
1: Ну, кстати, да, не мясо, конечно, непонятно что. Это, знаешь, по поводу вот, значит, не откажусь. Это мне положено мясо, положено, ешь. А оно мне не положено, не положено, не ешь.
4: Прогрев шоу на первом. Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
5: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
4: На сцене
5: группа «Расти».
4: Певица Лана Би.
5: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
4: Диджей Ругин.
5: Композитор и певец Влад Зерницкий.
4: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
6: Реклама. Мантис,
7: Мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
8: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
9: Фонтана, фонтана.
10: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
12: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
14: BeCur Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCur
15: Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
16: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
17: Вы заслуживаете знать правду.
16: 944-1111. Intelligo.
17: 03-944-1111.
18: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Пастрама индюшиная. Всего 5,90 за 100 граммов. Сыр гауда голландский. 4,90 за 100 граммов. Салями эмик. 280 граммов. Только за 14,90. Сыр адам голландский. 4,90 за 100 граммов. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Ну а спонсор сегодняшней программы – Центр реализации прав «Максимум». Проверьте, не лежат ли ваши деньги там, где вы о них забыли. Миллиарды шекелей на счетах страховых компаний и пенсионных фондов называют потерянными, потому что люди часто не знают, что им положено и как эти выплаты получить. Вот Центр «Максимум» поможет найти ваши средства, разобраться с пенсионными накоплениями и оформить ПИЦУИМ, даже если бывший работодатель закрыл бизнес, обанкротился, не выходит на связь или вообще не хочет выдавать нужные документы и даже информацию. Не уверены, положены ли вам выплаты по битуах СИУДИ, специалисты центра проверят ситуацию, расскажут о ваших правах и помогут получить положенное по закону. И вам не придется ходить по инстанциям, собирать все самостоятельно. Специалисты возьмут оформление на себя, а деньги поступят прямо на ваш счет. Без предоплаты, без дополнительных сборов. Их опыт поможет вам добиться максимальной выплаты, на которую вы, дорогие друзья, имеете право, и пройти этот путь без лишней суеты. Звоните по короткому номеру звездочка 8507 и выясняйте, что вам положено. Центр реализации прав «Максимум». Ваши права, наша забота. Звездочка 8507. И еще раз короткий номер звездочка 8507.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
3: А я ем один раз в день с 8 утра и до 8 вечера, написал нам Ренат. Слушайте, ну я даже вам завидую. Если у вас, вернее, помещается столько еды, ну что ж, красавчик.
2: Честно говоря, я бы, например, вот так не смогла, потому что такие ситуации, кстати говоря, случаются завидной постоянностью, да? Например, тот же самый Рош ха-Шана, когда ешь и ешь и ешь, и в один прекрасный момент ты понимаешь, что в дверь скоро только бочком. Вот.
3: Но опять же, помнишь, 300 лет тому назад, ага. Я, когда я, значит, была спортсменкой, я, правда, ела тоже очень много. Ну и калорий, конечно, я это все сжигала за буквально там, я не знаю, ну очень короткий срок. Доброе утро, грелочки! Я ем птицу, но не каждый день. Летом в жару птица тоже не идет, ну как бы не хочется. А вообще я рыбная душа. Винегрет с фасолькой – это блюдо, которое я могу есть всегда. Кстати, мой завтрак – это кофе с подсушенным в тостере хлебом, написала нам Карамелька.
2: Ты знаешь, что я... Вообще,
3: она такая, знаешь, вот, извини, пожалуйста, я тебя перебью, но вот я когда читаю сообщение от Карамельки, ты знаешь, мне вот представляется такая воздушная эстетка, которая, знаешь, вот у нее все так красиво и вкусно, и вообще.
2: Ирина написала: «Доброе утро, первое. Я мясо обожаю, но мамины сырники могу есть хоть каждый день. В нашей семье они исчезают быстрее любого шашлыка. Даже папа, который считает ужин без мяса перекусом, просит добавки». Ты можешь себе такое представить? Вот я бы, например, вот так не смогла. Например, как кто у нас там воздушная эстетка? Карамелька?
3: Карамелька.
2: Вот, я, например, бы ленилась с утра зажаривать себе в тостере хлеб. Правда.
3: А тем более
2: делать сырники. Если бы кто-нибудь приготовил, то да, вполне себе.
3: Вот, здесь же, понимаешь, ключевое, если бы кто-нибудь.
2: Угу. И еще вот есть одно сообщение от Михаила. Доброе утро, девчонки. Я от мяса пока не отказываюсь, но хорошая шакшука для меня это прям полноценный обед. А жена еще готовит чечевичные котлеты. Чечевичные котлеты.
3: Вау,
2: сначала я отнесся, пишет, к ним с подозрением, но теперь сам спрашиваю, когда будут. Ты понимаешь, чечевица, вот бобовые, вся вот эта. Я, кстати говоря, увидела вот в этом исследовании Центрального статистического бюро Израиля, оказывается, там написано, что 62% опрошенных едят бобовые как минимум дважды в неделю. Например, та же самая чечевица, фасоль или нут. То есть блюдо без мяса для многих уже вполне себе привычная часть меню. И мне кажется, это правильно, потому что иногда все-таки нужно разгружаться.
3: Ну, согласна с тобой.
2: Так, ну что, ребят, у нас на самом деле прогрев-шоу подходит к своему логическому завершению. Очень жалко, что два часа эти не резиновые, но, тем не менее, увы и ах, нужно прощаться. Напомним, что 14 октября, а это в среду, послезавтра, на этой неделе, Первому радио исполняется 25 лет, и мы будем праздновать целый день вместе с вами.
3: На самом деле мы готовимся к этому настолько серьезно, потому что мы такое для вас приготовили. Будет сюрприз извне студии, об этом чуточку попозже. Естественно, будут призы и ваши любимые ведущие, но совершенно в разные часы.
2: В общем, ребята, 25 лет в эфире. Давайте отмечать этот день рождения вместе с нами, с Первым радио, нашей большой радиосемьей. Ну, а если подвести итоги вот нашей темы, да, ребята, во-первых, хотим сказать спасибо всем, кто писал, кто делился своими историями. На самом деле, как мне кажется, полюбить блюдо без мяса совсем не... Чтобы, точнее, полюбить блюдо из мяса, совсем не обязательно от него отказываться. Ну, или от мяса отказываться навсегда. Иногда достаточно вот просто хорошего семейного рецепта. Вот такого, за которым все потом тянутся за добавкой, даже если обычно без мяса за стол и не садятся.
3: 100%. Так, ну, мы с вами прощаемся буквально до завтра. Не плачьте, не расстраивайтесь, но одних мы вас не оставим. Сразу после прогрев-шоу с вами будет колесо обозрения. Да, вы не расслышали, правильно все услышали, господи, что куда меня понесло. И, между прочим, колесо обозрения проведет с вами наш дорогой и уважаемый Марк Кричевский.
2: В 7 часов вечера вас ждет прямой ответ с Марианой Беленькой. Сегодня гость эфира Яир Галан, генерал-майор запаса, бывший заместитель начальника генштаба и председатель партии «Демократы». Он знает израильскую систему безопасности изнутри, а сегодня работает на политической арене. Вот как военный опыт влияет на политические решения и каким Яир Галан видит будущее страны, вы узнаете сегодня в 7 вечера на Первом радио.
3: Ну а 8.00 будет программа «Белая карта». Звезды и карты Таро расскажут все, о чем многие, кстати, наверное, даже боятся спросить. Ну а если ты, дорогой наш радиослушатель, хочешь стать участником этой программы, то звони на номер телефона 03-944-7777.
2: Так, ну и еще напоминалочка для вас. У Первого радио есть YouTube-канал. Пропустили эфир, хотели пересмотреть любимую программу или вернуться к какому-то интересному разговору. Все это там в архиве. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и обязательно оставляйте комменты. Нам действительно важно знать, что вам нравится, что цепляет и что вы хотите видеть и слышать чаще.
3: Ну а так как я уже сказала, что мы прощаемся буквально, мы, это Лена Семенова,
2: это Кристина Кипис,
3: буквально до завтра, поэтому ждите нас в это же время, в тот же час, с 7 до 9, прогрев-шоу с вами. И завтра мы вас также будем будить, развлекать, информационно насыщать.
2: Пока!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права, наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
3: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате. В пятизвездочной гостинице «Малькачва».
4: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
3: На сцене
4: группа «Расти».
3: Певица Лана Би.
4: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
3: Диджей Рубин.
4: Композитор и певец Влад Зерницкий.
3: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
5: Спонсор «Янго». Водители «Янго». Для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
6: Реклама.
7: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центркар Азур».
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
13: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятные ощущения? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
14: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Максанэй Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
14: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максанэй Хашмаль.
17: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 9624.
18: Махаль. Нам важен результат.
3: Только в «Трейдмобиль». Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка. Без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу. Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности.
19: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Пастрама индюшиная. Всего 5,90 за 100 граммов. Сыр гауда голландский. 4,90 за 100 граммов. Салями эмик. 280 граммов. Только за 14,90. Сыр адам голландский. 4,90 за 100 граммов. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадишлус, 11.
6: Реклама.
3: Голоса Первого радио.
4: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
13: Дедушка!
4: С 1997 года выступает на израильской сцене.
17: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
4: Влад Зерницкий.
20: Первому радио 25 лет.
21: Первое радио. Новости.
22: Мэр центра страны, его жена и еще 22 фигуранта задержаны по делу о коррупции в госсекторе. Подробнее через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. 24 подозреваемых по делу о коррупции в государственном секторе задержаны в ночь на 12 октября спецподразделением полиции ЛАВ-433. Среди них мэр города в округе Ашарон, его супруга, гендиректор экономической компании и группа предпринимателей. Согласно подозрениям, чиновники за взятки обеспечивали победу в тендерах, сулящих большие деньги. В полиции пояснили, что тайное расследование продолжалось в течение года. Фигуранты подозреваются в коррупции, получении взяток в особо крупных размерах, мошенничестве, отмывании денег и налоговых преступлениях. По завершении допроса под арестом было решено оставить 17 фигурантов и еще 7 отпущены на ограничительных условиях. Вследствие особо подчеркивают непосредственную вовлеченность в преступную схему супруги мэра. Согласно подозрениям, именно к ней обращались бизнесмены за содействием. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху потребовал провести расследование в отношении людей, участвовавших в создании документального фильма «НАЗА» о действиях ЦАЛЯ в секторе Газа. Как сообщила вчера вечером канцелярия премьера, Нетаньяху обратился к начальнику генштаба, главе Шабака и юрсоветнику правительства с требованием расследовать возможное разглашение секретной информации, распространение клеветы и совершение действий, наносящих ущерб внешнеполитическим интересам и безопасности Израиля. Он также призвал привлечь виновных к уголовной ответственности. Министерство экологии сегодня отменило занятия в двух школах Кирьят-Аты в связи с аномальным загрязнением воздуха в районе нефтеперерабатывающих предприятий. Жители районов, примыкающих к промзоне, попросили закрыть окна. Согласно сообщениям, аномальная концентрация бензола, в три раза превышающая допустимый норматив, была зафиксирована в связи с ремонтными работами, направленными на восстановление мощностей, пострадавших во время войны. При этом вчера школы продолжали работать, хотя отклонения уже фиксировались. Гражданам, проживающим в радиусе до 1 километра от НПЗ, особенно детям и беременным женщинам, рекомендовано воздерживаться от излишнего пребывания на улице. В течение дня Минэкология будет проводить повторные замеры, после чего будут приняты рекомендации на следующие сутки. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский будет соблюдать энергетическое перемирие и прекратит удары по российским НПЗ, пишет Axios. Трамп очень зол, ему кажется, что Зеленский воспринимает помощь США как должное, рассказал источник Axios в Белом доме. Если удары по НПЗ прекратятся, следующим шагом может стать договоренность о прекращении атак на электростанции и энергетические сети. Россия пока официально не приняла энергетическое перемирие. По словам источника Axios, россияне обдумывают это, и скоро мы узнаем, готовы ли они. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Облачно на севере и в центре. Местами возможны слабые дожди. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 25, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Колесо обозрения».
1: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
8: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио «Колесо обозрения». Меня зовут Марк Кричевский. И эта передача транслируется не только на 89.1 FM. Она, как всегда, транслируется на YouTube-канале Первого радио. Это важно, потому что вы можете всегда зайти на YouTube-канал Первого радио, в любое время дослушать недослушанное, понять недопонятое. Ну, а за это вам надо просто подписаться на этот канал, если вы этого не сделали, или поставить лайк. Это несложно. А для алгоритмов YouTube очень важно. Хорошо. Поехали, друзья мои. Огромное количество информации. Как всегда, мы ничего не успеем, но вот такая наша судьба. Итак, издание «Маариф», «Авиашкенази». Я буду называть издание, разумеется, буду называть имя автора. Так вот, он пишет материал, оценка в системе безопасности. Если Иран не атакует сейчас, операция откладывается до момента после выборов. И он написал о боевых потерях от несчастных случаев и очень тревожная статистика. С начала войны 7 октября 2023 года погибли 1319 военнослужащих силовых структур, из них 1154 – это военнослужащие ЦАЛЯ. Из этого страшного числа 160 бойцов погибли, 160, в результате несчастных случаев. Иными словами, около 14% погибших военнослужащих ЦАЛЯ пали не от руки врага, а в авариях, которых можно было избежать. Последней жертвой такого инцидента стал капитан Эльяв Хаим Цафельмус, 21 года, из Хайфа. В аварии, произошедшей в четверг, еще трое бойцов получили ранения. Уже сейчас возникают острые вопросы о действиях командиров 7-й бронетанковой бригады и 603-го батальона боевых инженеров. Значит, как готовилась простая, ну в кавычках, оперативная задача, завершившаяся катастрофой? Почему на задание был отправлен один автомобиль вместо двух, как предписывали приказы? Почему прошло драгоценное время, прежде чем прибыло подкрепление, вызвавшее помощь, освободившее офицера, зажатого под машину? Гибель Цафельмуса не единственный недавний инцидент. С тех пор в Южном Ливане произошли еще две аварии. В бригаде ФИР двое бойцов получили ранения при взрыве боеприпаса, а вчера вечером боец 188-й бригады был ранен при взрыве боекомплекта в танке в районе Бафора, пишет Ашкенази. За последний месяц в Газе в боевых авариях также погибли двое военнослужащих запаса. Старший сержант Надав Кали, 24 лет, и старший сержант Офик Маалем, 23 лет. Оба подошли посмотреть упавший после взлета ударный дрон и погибли при взрыве его боевой части. Боевые несчастные случаи недопустимы. Они не должны происходить. Цаль сейчас находится в режиме активной наступательной обороны. Это наиболее проблемный период с точки зрения поддержания боеспособности. Необходимо сохранять боевую готовность и бдительность бойцов, следить за техникой, не допускать безделия, небрежного обращения с оружием и боеприпасами. Важно помнить, что даже рутинные задачи могут быть сложными и в оперативном, как и в плане безопасности. Вся эта ответственность лежит на командирах, от командира отделения до начальника генерального штаба Эйяля Замира. Необходимо признать, после 3 лет войны на 7 фронтах Цааль измотан и истощен. Ни одна армия в мире не создана для ведения боевых действий одновременно на стольких направлениях на протяжении столь длительного времени. Многие подразделения за 3 года не проходили плановых учений, ротации периодов восстановления. Оперативная нагрузка на бойцов была колоссальной. Теперь, когда интенсивность боев несколько снизилась, на поверхность вышла проблема оперативной дисциплины, пишет Ашкенази. Ну и, как мы понимаем, это действительно важнейшая проблема, потому что вот каждый из этих парней — это чей-то сын, брат, отец. В общем, ситуация, конечно, и сколько армия может находиться в таком состоянии, мы с вами не знаем, и все имеет, так сказать, да, периоды свои. Ну и пишет Ашкенази про Иран. Цааль готовится к возможному столкновению с Ираном. Ситуация остается сложной. Один из военных источников на этой неделе описал ее так. Это длинный коридор. На одном конце мир, на другом война. Сейчас иранцы не выполняют свои договоренности. В связи с этим в Израиле понимают, необходимо поддерживать готовность боевым действиям против Ирана. Если иранцы все же нападут, Цааль намерен действовать совместно с американцами. Если же Иран не инициирует атаку до выборов, Цааль и системе безопасности исходят из того, что американское внимание к возможной операции сместится на 1-1.5 месяца вперед. После выборного сезона можно будет открыть новый сезон войн. Но здесь, однако, есть существенная оговорка, пишет Ашкенази. Планирование операции против Ирана потребует подходящих погодных условий, безоблачности и дождей над Тегераном и Западным Ираном. Вот такая вот история, так что да. Ну и Вайнет пишет, Нахум Барне, очень известный, я бы сказал, ветеран Израиля.

согласия. Синуар под катарским давлением в Дохе и военным давлением Цааля на земле тоже. Вопрос контроля над Филадельфийским коридором, представленный Нетаньяху как экзистенциальный, был творчески урегулирован посредством сенсоров и египетских гарантий. Цааль жаждал передышки, израильская переговорная группа засучила рукава, штаб семи заложников мобилизовался на помощь, но до 27 июля все это рухнуло. Не все детали сделки были переданы огласке. На ее периферии находился ряд личных элементов, представляющих общественный интерес. Чтобы облегчить Нетаньяху путь к соглашению, штаб семей заложников обратился к Кариму Хану. Но на тот момент, сейчас он отстранен, а на тот момент прокурору Международного уголовного суда в Гааге. Его роль состояла в том, чтобы добиться отмены ордеров на арест, выданных судом против Нетаньяху и Галланта. Такая возможность существует, если выяснится, что обвиняемый в военных преступлениях действует во имя мира. Параллельно с израильтянами суд выдал ордера на арест Синуара, Мухаммеда Дефа и Исмаила Хани. Предполагалось, что сделка аннулирует их ордера ради симметрии. Почему Сахан согласился пойти на это? Рассеять тучу, нависшую над Нетаньяху и Галлантом. Израильский участник этого процесса напоминает, над самим Ханом висела, проблема другого рода. Сотрудница суда обвинила его в сексуальных домогательствах. Он предполагал, что израильская рука, возможно, рука Моссада, замешана в этом деле. Если он освободит Нетаньяху и Галланта от ордеров на арест, жалоба испарится мгновение ока. Хан, посетивший район Отеф в начале декабря 23 года, согласился выслушать все новых свидетелей резни. Штаб семей организовал их перелеты в Гаагу. Но переговоры не увенчались успехом, они не могли, в них был заложен системный изъян. Барне, Алон и Бар, руководители израильской группы, воспринимали каждую проблему как трудность, требующую решения. Нетаньяху видел в каждой проблеме благо, подарок, избавляющий его от необходимости прийти к соглашению. По существу Нетаньяху и Хамас играли в одну игру, пишет Барне. Он и они вели себя как жених из старого еврейского анекдота, который в брачную ночь потребовал снять с невесты все одежды, а когда это было сделано, заявил: «Мне не нравится ее нос». Цену заплатили заложники, одни жизнью, другие еще одним годом чудовищных страданий в туннелях. Почему этот вопрос актуален сейчас, спрашивает Барне. Потому что он проливает свет на механизм принятия решений в уходящем правительстве. На каждом этапе переговоров кто-то из канцелярии тайно информировал Смотрича. Тот врывался в обсуждение, на которое не был приглашен, или созывал пресс-конференцию с угрозами. Если соглашение будет подписано, он развалит правительство. Бен-Гвир неизбежно появлялся следом с аналогичной угрозой. Нетаньяху объяснял американцам: они должны понять, у него нет большинства для ратификации соглашения в Кнессете, он не может позволить правительству рухнуть. По мере того, как открываются новые подробности этой трехлетней саги, становится ясно. Периодически повторявшийся коалиционный кризис был блефом, спектаклем для глав силовых структур и администрации Байдена. Смотрич не ушел бы из правительства в разгар воплощения своего мессианского проекта в Иудее и Самарии. Бен-Гвир не ушел бы по той же причине, по которой кот не уходит от сметаны, пока есть что-то там есть. Нетаньяху им не подчинялся. Он ими управлял, пишет Нахум Барне. Если Смотрич и Бен-Гвир не были причиной срыва, что же ею было? Я могу лишь предполагать. Во-первых, время. Предложенная сделка была слишком поздней для заложников и их семей, слишком ранней для Нетаньяху. Ему было трудно согласиться на соглашение, которое воспринималось бы как завершение войны всего через 9 месяцев после резни 7 октября. Израильтяне, даже его сторонники, спросили бы, а где же обещанная полная победа? Во-вторых, сделка была бы для него слишком удобной. Ему было бы не просто объяснить, как он устроил себе помилование в Гааге вместе с убийцами 7 октября и прокурором Ханом. В-третьих, в июле прояснилось американское небо. Байден был вынужден отказаться от переизбрания, а Трамп согласился помириться с ним после 2,5 лет разрыва. Нетаньяху не собирался ставить свое имя под сделкой по заложникам, которая укрепила бы позиции Байдена и Харриса. В октябре 25 года, когда Трамп обосновался в Белом доме, у него уже не осталось рычагов влияния в Америке и союзников, ему пришлось сказать «да». Нетаньяху может убеждать себя, что ожидание оправдало, за это время были ликвидированы Синуар, Дейв и Хания, его партнеры по гаагским ордерам.

0: Трамп был избран президентом и согласился на удар по Ирану, возможно, нанесет его снова. Правда, ни одна из целей войны так и не была достигнута. Правда, международный авторитет Израиля деградировал поразительно, но зачем мелочиться? «Не сдадимся» — такой предвыборный лозунг Ликуда с портретом вождя в исполнении нейросети. Взгляд направлен вправо и чуть вниз на израильтян, стоящих в пробке на шоссе Айалон. Долгий и горький путь прошел Нетаньяху от обещания полной победы в 2024 году до обещания «не сдадимся» в 2026. Обещал нокаут, закончил в ничью, страну он взял с собой вниз. И так вот всю дорогу, пишет Нахум Барне. Так, ну и давайте мы с вами, сколько у нас времени? А, ну есть время, давайте мы посмотрим Маариф по поводу Гилад Мурак, это юридический обозреватель газеты Маариф, по поводу вчерашнего первого допроса Мандельблита по делу Нетаньяху. Итак, бывший генеральный прокурор, еще раз, я говорю для тех, кто этого не знает. Юридический советник в Израиле, юридический советник правительства – это генеральный прокурор. Ну, просто очень многие всегда говорят, ну, это же просто советник. И я это подчеркиваю раз за разом есть люди, которые не понимают, что в Израиле юридический советник правительства, он же генеральный прокурор. Так вот, когда я говорю генеральный прокурор, имею в виду юридического советника и наоборот. Бывший генпрокурор Авихай Мандельблит признал, что полиция действовала без его санкций и раскритиковал следователей. Но главный тезис защиты, что дело возбуждено незаконно, рассыпался. В Ликуде все равно требуют закрыть процесс и посадить следователей. Итак, бывший генпрокурор Авихай Мандельблит, предъявивший Нетаньяху обвинения, впервые сел на свидетельскую скамью по делу премьера. Суд в порядке исключения разрешил допрос, прокуратура не возражала. Нетаньяху пришел лично в зал суда и заявил журналистам, правда выходит наружу. Его поддержали, вчера были спикер Кнессет Амир Охана, министр иностранных дел Гедеон Саар и другие, так сказать, ликудники. Ну и, кстати, была и Тали Готлиб, которая из Ликуда ушла. Ну и Мандельблитов они встретили осуждением, ну и так далее. Так, ну и судебный обозреватель Маариф Мурак считает, что дату допроса защита выбрала не случайно, в разгар предвыборной кампании. По его мнению, Нетаньяху рассчитывал перехватить повестку и отвлечь внимание от 7 октября от показаний Авигиля. Про Авигиля мы еще поговорим. Адвокат Амид Хадад, это бывший военный, как вы знаете, бывший военный секретарь Нетаньяху. Адвокат Амид Хадад, по оценке Мурага, добился большего, чем ожидалось. Бывший генпрокурор сам резко раскритиковал следователей. По его словам, прослушка Натана Эшеля, тогдашнего руководителя аппарата Нетаньяху, Мандельблит не санкционировал. Ее приказал немедленно прекратить, потому что она могла приобрести политический характер. Что касается Пегасуса, это такая программа по, так сказать, по прослушке. Он не знал о применении таких технологий. В итоге они не поступили в распоряжение следственной группы. Давление на Ниру Хефеца, арест и допрос женщины из, ну, близкой к Ниру Хефецу, Мандельблит назвал незаконным и неправильным. При этом дисциплинарного расследования он не начал, не хотел, как он сказал, замутить следственный процесс. На вопрос адвоката Хадада, бывало ли, что он задним числом понимал, что не давал санкции, в том числе на серьезные действия, Мандельблит ответил утвердительно. По делу 4315 эпизодов, Мандельблит признал, что лично не изучил все эти эпизоды. Он не знал, что по подавляющему большинству из них прокурора не допросили самого Нетаньяху. Судья Ривка Фельдман Фридман спросила прямо, и он это подтвердил. Хадад напомнил, что в первом обвинительном заключении было 15 эпизодов по порталу Валла, в пересмотренном стало 315. Ну, речь идет о деле, где Нетаньяху обвиняется во взятке в виде благоприятного освещения в обмен на преференции для контролирующего акционера Безека Шауля Аловича. Но, то есть, первую половину дня, в общем, казалось, что защита Нетаньяху сработала блестяще, и, что называется, она смогла добиться всего, что хотела, но после обеда наступил перелом. Когда Нетаньяху уже покинул зал, защита пыталась доказать, что санкций на возбуждение дела не было, и не смогла этого сделать. Мандельблит настаивал, что все необходимые разрешения он давал. Судья Моше Бар-Ам спросил, принимал ли он решение не санкционировать что-то, что все равно расследовали. Был ответ «нет». Мандельблит также отверг тезис, будто без дела 4000 не стал бы предъявлять обвинения. «Я не думаю, что говорил это. Видел такое утверждение в СМИ. Даже если бы и сказал, я так не считаю, совершенно не считаю. Это не то, что я думал. Каждое дело само по себе достаточно для предъявления обвинения». Тем не менее, министр юстиции Ярив Левин назвал показания позорными и заявил, показания доказывают не только то, что все дело было сшито с самого начала, но и то, что Мандельблит даже не потрудился вникнуть в детали, когда втянул премьер-министра и всю страну в этот водоворот, призвал создать следственную комиссию, еще бы государственную. Ликуд потребовал немедленно закрыть дело и возбудить расследование против Мандельблита, Шая Ницана, Иудит Тирош, Лиад Бен-Ари, Рони Аль-Шейха и следователей. По словам, так сказать, деятелей Ликуда, суд над премьером был охотой на ведьму, призванной свергнуть сильного правого премьера. Но тут полиция действительно получила тяжелый удар по репутации. Ее главный начальник по делу признал, что прослушка шла без его санкции, давление на Хефица было незаконным, а о серьезных действиях он узнавал постфактум. Но защита... И, значит, Ликуд же это считает, что это их личное дело, проиграла в главном, пишет Мурак. Критика полиции не равна доказательству, что дело возбуждено без законной санкции. Бар-Ам спросил прямо, ответ был отрицательным. Нарушение в ходе расследования и законность самого дела судом будет оцениваться по-разному. Самое уязвимое место обвинения теперь в деле 4000. Генпрокурор подписал обвинение по 315 эпизодам, не изучив их лично, и не знал, что Нетаньяху по большинству этих дел не допрашивали. Это не опровергает обвинение, но объясняет, почему именно эта часть дела тревожит суд, который дважды предлагал снять статью о взятке. Мандельблит защитил обвинение там, где оно важнее всего. Фраза «каждое дело само по себе достаточно» отрезала версию Ликуда, что дело 4000 было нужно, чтобы довести остальные до суда. Для нарратива «все сфабриковано ради переворота» — это серьезнейший минус. Ну и реакция Ликуда доказывает, что победа скорее политическая, чем юридическая. Требование закрыть дело и посадить следователей прозвучало сразу после заседания до решения суда. Это сигнал электорату. За 2.5 недели до выборов они юридическая позиция. Показания ничего не закрывают. Сработает не вердикт, а картинка. Утренняя критика полиции дает яркие заголовки. Дневной провал защиты уходит в тень. Если расчет был на это, он отчасти оправдался. Ну и расчет был на это. Так что, друзья мои, те, кто пишет, все это сфабриковано, ну, смотрите картину на самом деле целиком. Ну а что делать? У нас расколотая страна, и если вы верите, так сказать, одним, то вы говорите одно, вторым второе. Так что, как-то так. Все, друзья мои, я напоминаю, лайки, подписки, комментарии, репосты на YouTube-канале Первого радио, это обязательно. Это же не просто так моя просьба. Нет, это требование. Требования руководства Первого радио. А после небольшой рекламы мы продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате. В пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти».
2: Певица Лана Би.
3: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
2: Диджей Ругин.
3: Композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
1: Реклама.
2: Только в Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94 94. Согласно уставу.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Но я тысячу раз обрывал «Браво».
6: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
3: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
1: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. У нас был маленький сбой на YouTube-канале, но все починено, все красиво. И, кстати, за вот эту оперативность тоже лайк, подписка, комментарий. Итак, но комментарий, конечно, тот, что если бы не Кричевский, то смотреть можно было, а так, конечно, такое. Итак, англоязычное издание Times of Israel, значит, пишет о том, два автора у этой статьи, Шира Силков и Ариэла Кармель. Итак, Беннет допустил возможность участия Нетаньяху в будущем правительстве, но быстро отыграл назад, пишут две журналистки. Бывший премьер-министр и председатель партии Баяхат Нафтали Беннет заявил в воскресенье 11 октября, что премьер-министр Нетаньяху мог бы войти в состав будущего правительства и даже получить министерский портфель при условии принятия его основных принципов, ну то есть нового правительства. Однако после критики со стороны политических союзников Беннет быстро дал задний ход. Выступая на мероприятии, организованном религиозно-сионистской газетой «Адор», Беннет сказал, что если Нетаньяху полностью примет политическую платформу сионистского блока, то он не будет возражать против включения Ликуда в коалицию. Если он примет наши программы и установки, включая создание Государственной следственной комиссии по расследованию событий 7 октября, пусть звонит мне, произнес Беннет под смех зала. На вопрос о возможности избрания Нетаньяху на новый срок Беннет усомнился в том, что тот еще способен справиться с этой должностью. Не знаю, есть ли у человека, которому скоро исполнится 80 лет, силы на это, пошутил он. Слова Беннета, судя по всему, произнесенные в шутку, были встречены прохладно союзниками по блоку, которые категорически исключают какое-либо сотрудничество с Нетаньяху. Они говорят так: с Ликудом нет проблем, с Нетаньяху невозможно. Гади Эйзенкот, председатель партии Яшар, заявил: все, кто находился у власти 7 октября, непригодны для командных и руководящих должностей. Яир Галан заявил, лидер левой партии «Демократы», единственной левой партии, также отклонил идею Беннета, заявив, что пока его партия имеет хоть какое-то влияние, Нетаньяху не получит никакой роли в правительстве. А Виктор Либерман, председатель «Наш дом Израиль», призвал союзников по оппозиции занять столь же однозначную позицию: никаких сделок с Нетаньяху. Призываю коллег по сионистскому блоку четко и недвусмысленно заявить, что бы ни случилось, мы не войдем в правительство с Нетаньяху, написал он в X. Ну и после волны публичной критики Беннет опубликовал пост в социальных сетях, в котором взял слова назад, призвав при этом всех успокоиться, поскольку тысячу раз говорил, что не будет работать с Нетаньяху. Кто смотрел мое выступление, понял, что оно было призвано показать абсурдность ситуации. В конце концов, Нетаньяху выступает против всеобщего призыва Государственной комиссии по расследованию и Израильской конституции. Единственным, кто поддержал Беннета, оказался Бенни Ганс, но он, конечно, нерелевантный игрок. И, в общем, что можно сказать. Ну и по данным последнего опроса сайта, например, «Зман Исраэль», оба блока, блок Нетаньяху, блок противников Нетаньяху, не набирают 61 мандат, потому что правый-левый не работает. Ну, потому что Нетаньяху Ну, давай так. Пусть будет Ликуд правый. Но ШАС — правая партия. Яду Татора — блок — правая партия. Ну, такое себе. Да. Ну, и, соответственно, Либерман — левый. Или Беннет — левый. Ну, то же самое. Какая-то чепуха. Итак, по данным опроса сайта «Зман Исраэль», оба блока пока не набирают 61 мандат. В общем, блок коалиция 51, оппозиция 55, с арабскими партиями 69, ну и так далее. В общем, короче, ни у кого нету 61 мандата, и вы знаете, уже слухи пошли, я в газетах не читал, но я разговаривал там с ребятами. Они сказали, что все готовятся к апрелю 27 года. Ну, по выборам следующим. Но опять же, мало ли, что кто-то сказал. Это кто-то там напел. Итак, Маариф пишет Анна Барски. Мы всегда с удовольствием читаем Анну Барски. Итак, у Беннета и Лапида кризис доверия. Беннет и Лапид демонстрируют единый фронт перед выборами, но в обеих партиях уже опасаются дня после них. В Еш Атид подозревают, что Беннет хочет отделиться, в его лагере считают, что и Лапид может вернуться к самостоятельной деятельности, пишет Анна. Наряду с общим интересом Нафтали Беннета и Яира Лапида привести список вместе, Баяхат, к успеху на выборах, под поверхностью вырисовывается взаимная подозрительность между людьми двух партий, а о том, как они будут действовать на следующий день. Источники, посвященные в отношения сторон, описывают разрыв между нынешним сотрудничеством, цель которого – максимально увеличить силу общего списка на избирательных участках и открытыми вопросами о том, как список будет вести себя после объявления результата. В Еш Атид есть те, кто полагает, что после выборов Беннет может попросить о выходе из общего списка. Так он расширил бы пространство для политического маневра, вел бы коалиционные переговоры самостоятельно и сохранил бы за собой свободу действий в зависимости от полученного количества мандат. Это опасение приобретает дополнительный смысл на фоне оценок, прозвучавших в Ликуде, о которых вчера сообщил Маариф. С точки зрения Ликуда, Беннет может стать возможным партнером по правительству во главе с Нетаньяху, если блок Нетаньяху не наберет 61 мандат. Вместе с тем, это не свидетельствует ни о намерении Беннета войти в такое правительство, ни о его решении выйти из списка. Но подозрительность свойственна не только людям из Еш Атид. Среди людей Беннета также есть те, кто считает, что после выборов Еш Атид может захотеть вернуться к самостоятельной работе, как партия со своим организационным аппаратом, активистами на местах и ресурсами. С их точки зрения, интерес Еш Атид сохранить партийную независимость может обостриться именно после завершения совместной избирательной кампании. На данном этапе у обеих сторон есть очевидный интерес сохранять единую, так сказать, позицию и избегать внутренних конфликтов, которые могут ударить по электоральному результату. Ну, в общем, посмотрим, насколько источники Анны Барски, в общем, верны. Ну, поживем, увидим. Так, Валла пишет, так, кто пишет Вале, Ави Соломон. Итак, все против всех, несмотря на более сильные карты, оппозиция занята, в общем, пожиранием самое себя. Айзенкот борется с опасениями дезертирства в собственных рядах. Беннет пытается вернуть себе лидерство, а Либерман и Голан используют каждый промах соперников. Пока Нетаньяху справляется со своими трудностями, внутренние войны угрожают шансам блока перемен на победу. Итак, Айзенкот атакует Нетаньяху, прячет Мизрахим, потому что это не служит кампании. Каннибализм в оппозиционном блоке не прекращался ни на минуту. Сегодня, а речь идет о понедельнике, то есть о вчерашнем дне, когда выборы входят на финишную прямую, перемирие между партиями оппозиции, что называется, вылетает в окно. За каждой совместной фотографией или показной встречей не стояло настоящего намерения прекратить внутриблоковые бои. Все ищут всех, и каждый ждет, чтобы наброситься на очередную на соперника за его очередную ошибку. Гади Айзенкот первым получил удар на этой неделе. Среди избирателей снова проснулся страх, что члены его списка могут стать новыми Сильманами и Шикли и перебежать в лагерь Нетаньяху. Именно обилие правых, которых Айзенкот привел в свой список, теперь становится предметом опасений и слабым местом кампании. Тот, кто возглавляет крупнейшую оппозиционную партию в вопросах, по-видимому, все еще тревожится за свой статус. Вместо того, чтобы сосредоточиться на интересах всего блока, он продолжает вести кампанию крупной партии, чтобы расти за счет остальных внутри блока. На прошлой неделе, когда Нетаньяху с трудом справлялся с историей о рейсе «Fly Dubai», его политический соперник пришел ему на помощь. Вместо того, чтобы позволить дискуссии сосредоточиться на предполагаемом провале, он помог перевести ее вопрос о конфронтации, который, среди прочего, служит его положению внутри блока. Что до желания быть большой партией, вдохновление может прийти от Ликуда, но по ресурсам и опыту, Баяхат до Ликуда, не Баяхат, а партия Яшар до Ликуда световые годы, потому что Ликуд — это отработанный механизм. Беннет, Айзенкот и Либерман внутренние... Тот, кто ни на миг не отказывался от короны, это тот, кто носил ее еще несколько месяцев назад, Нафтали Беннет. В тяжелых полевых условиях он нашел слабые места в компании Яшар и решил усилить акцент на вопросе ультраортодокса вместо общих посланий о лидерстве. Пока Нетаньяху торгует страхом перед арабами, Беннет играет на страхе перед ультраортодоксами. Именно эта тема, которая тревожит коалицию и грозит вбить клин между ней и частью ее электоральной базы. Но и Беннет, чувствовавший себя на подъеме последние дни, оговорился, сказав, что Нетаньяху может быть министром. Либерман, у которого из-за обилия заголовков уже трудно вспомнить, в чем его главное послание. Яир Голан, который заплатить внутриблоковую цену ради того, чтобы оставаться в повестке, будто встреча с Рам или заявление в конце недели, что ликвидация Хамини старшего была ошибкой, тоже набросился на эту фразу, как на богатую добычу, ну и так далее. Идем дальше. Значит, Вайнет, это Шила Фрид и Ярон Друкман. И значит, статья. Данные раскрыты, сколько харидим призвалось в вашем населенном пункте в армию, сколько стали дезертирами. Чуть более 2 лет назад свыше 15 тысяч учащихся ешивы из числа харидим получили приказы номер 12 после того, как не явились в призывные пункты. За тот же период ЦАЛ призвалось лишь 2187 учащихся ешив. Военная полиция возвращается к операциям по задержанию дезертиров, но данные, публикуемые по запросу Движения за свободу информации, показывают разрыв между городами. За последние 2 недели были зафиксированы попытки задержания в домах дезертиров в Димоне, Батьяме и Мадиине. Однако в местах компактного проживания, где число молодых людей, не явившихся по повесткам в армии, получившим в итоге приказ 12, гораздо выше, никаких действий там нет вообще. Приказ 12 направляется к тому, кто не появился по первому приказу или не выполнил все обязанности, предусмотренные первым приказом. Фактически тот, кто не явился на 3 первых вызова, получает предупреждение перед арестом, которое присылают по почте и сопровождают телефонным звонком. Анализ данных по городам показывает, что самое высокое соотношение между числом неявившихся и числом призвавшихся 26,2 раза зафиксировано в Араде, где проживает большая община гурских хасидов. В ЦАЛ призвали всего 4 учащихся ешив, тогда как приказ номер 12 получили 105. 4 из 105. В Ашдоде, где тоже широко представлены гурские хасиды, это соотношение одно из самых высоких в стране. 972 получателя приказа номер 12 против всего 45 призвавшихся среди учащихся ешив. В Ерухаме 31 учащийся получил приказ, и ни один не призвался. В Мадиин и Лити, и так далее. То есть, в общем, проблема призыва харидим стоит невероятно остро. Сколько у нас там времени? Давайте мы пойдем на рекламу. Опять я понял, мы ничего не успеем. Мне бы еще 2 часа, и тогда мы бы все с вами сделали. Но не дают. Пишите, кстати, в комментариях, думаете ли вы, поддерживаете ли мое, так сказать, предложение хотя бы на 2 часа, чтобы мы с вами здесь задержались. Или вам это не нужно? Пишите.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
11: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
12: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля. только в «Центркар».
14: «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
15: «Центркар Азур».
16: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
17: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
18: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
19: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
20: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
21: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
22: Работаем в субботу.
23: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
24: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
25: 03-944-1111.
24: Интеллиго.
25: 03-944-1111.
26: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
27: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, мы продолжаем читать Вайнет. Значит, битва Моран-Азулай, битва на правом фланге, новый партнер Нетаньяху и тот, кто за бортом. Помимо противостояния оппозиции, мы говорили, противостояние оппозиции, что все стреляют во всех, правящая коалиция пытается справиться с внутренним сепаратизмом, и главное направление этой борьбы – это пост министра обороны. По мере приближения выборов связи между Бенямином Нетаньяху и Бецалелем Смотричем углубляются. Помните, мы с вами читали материал Барне в начале нашей передачи. Он говорил, что Смотрич уйдет от Нетаньяху. Не смешите мои тапочки. Так вот, по мере приближения выборов связи между Нетаньяху и Бецалелем Смотричем углубляются. Совместный полевой штаб, сотни активистов, единый график, общая кампания за спасение правого лагеря. Спасение. За рамками союза остались Отсма и Удит на фоне стремления премьера не допустить, чтобы Бен-Гвир занял пост министра обороны. Ситуацию, значит, источники в Ликуде, религиозном сионизме подчеркивают, пишет Моран Азулай, что в последнюю каденцию укрепились и личные отношения между Нетаньяху и Смотричем, особенно после временного выхода Итамара Бен-Гвира из правительства из-за сделки по заложникам. При этом министр финансов оставался верным премьеру, хотя и заплатил за это политическую цену. Но имеется в виду, люди из религиозного сионизма воевали, умирали. Харидим говорят, что они учили неправильную искаженную Тору. А Смотрич переводил им деньги, как ни в чем не бывало, и поддерживал закон о непризыве. Ну, так себе в религиозном сионизме это все воспринималось. Укрепление общей оси включает несколько шагов. Создание совместного полевого штаба, привлечение сотен активистов, которые работают в интересах двух партий, совместные действия для повышения явки на голосование, общие действия в день выборов и так далее. Совместный полевой штаб был создан недавно. Его возглавляют председатель Совета Иудеи Самарии Исраэль Ганс, Ликуд, и генеральный директор этой же структуры Омер Рахамим, религиозный сионизм. Эти двое с помощью множества активистов и волонтеров распределяют, направляют усилия по повышению явки на голосование. В частности, они выясняют, кому надо помочь добраться до избирательного участка, требуется ли подвозка и сопровождающие и так далее. С одной стороны, в Ликуде и религиозном сионизме обращаются к разным аудиториям, говорит источник партии Смотрича, но с другой, все мы сходимся ради одной цели – создания большой коалиции и победы на выборах. На прошлой неделе Бацалель Смотрич впервые провел большой съезд партии с участием глав ешив, раввинов, ключевых активистов и лидеров общин на местах. Он пригласил Нетаньяху, и тот сразу подтвердил свое участие. В президиуме они сидели рядом, выглядели как близкие соратники. При этом Итамар Бен-Гвир, их партнер по блоку, вообще не был приглашен на мероприятие. Министр нацбезопасности высказал обиду, что премьер-министр отказывается появляться вместе с ним на публичных мероприятиях и фотографироваться. Кстати, так было и после и перед теми выборами. Выборами 22 года Нетаньяху не соглашался сидеть на одной сцене с Бен-Гвиром. Говорил, что Бен-Гвир никогда не будет министром в моем правительстве. Ну, называется, и вы говорите. Это не просто слова. По мере укрепления сотрудничества Ликуда и религиозного сионизма становится все более заметным дистанцирование от Бен-Гвира. В обеих партиях утверждают, что именно он изолирует себя и привел к этой ситуации намеренно. В Ликуде считают, что в то время как ШАС и религиозный сионизм ведут согласованную игру в рамках блока, министр нацбезопасности ведет персональную игру, сосредоточен только на собственном успехе. В партии Ликуд утверждают, что провели несколько бесед с представителями Отцма Иудит, но Бен-Гвир не проявил готовности к взаимным действиям. Так, ну и отношения Ликуда и Отцма Иудит стали еще более напряженными в последнее время, после того, как Бен-Гвир заявил, что если бы 7 октября он был министром обороны, то провала бы не случилось. Партнеры по коалиции восприняли это заявление как вызывающее и поняли, что Бен-Гвир стремится усилиться за их счет, что привело к еще большему укреплению оси Нетаньяху Смотрич. Но в Ликуде понимают, что Бен-Гвир единственный игрок в блоке Нетаньяху, который борется за те же голоса, что и они. И, соответственно, между двумя партиями возникла борьба, в центре которой большая правая аудитория, колеблющаяся в выборе. Ну, в общем, посмотрим, куда все это приведет. Ну и из издания «Исраэль Айом». Я вчера, коллега Маргулян вел обзор прессы. Не знаю, рассказывал ли он большой статье в «Исраэль Айом» по поводу того, что в Газе Катар по-прежнему, в общем, является серьезным игроком, несмотря ни на что. И уже вложил там 100 миллионов долларов в Газу и продолжает это делать. Ну и сегодня к газете «Исраэль Айом» продолжение этого материала. Ну и, конечно же, мы понимаем, да, Катар, влияние на канцелярию премьер-министра и так далее, и так далее, и так далее. То есть никуда Катар не делся, несмотря на то, что Нетаньяху заявил, что эта страна такая-сякая. Никуда не делся, и девать, кстати, никто Катар не собирается. От его услуг отказываться никто не собирается. Итак, «Исраэль Айом», Йоав Лимор пишет. Недавно обнародованные данные о поставках катарского топлива и денег в сектор Газа, но недавно, это вчера, в период войны едва ли кого удивили. Катар по-прежнему остается ключевым игроком в уравнении в Газе. Это наглядно обнажает колоссальный разрыв между жесткой израильской риторикой и реальной израильской политикой. Несмотря на то, что Доха выступает главным спонсором Хамаса и глобальной антиизраильской кампании ненависти, израильское правительство отказывается признать Катар враждебным государством. Премьер-министр Нетаньяху также избегает дистанцирования от своего доверенного лица Йонатана Уриха, работавшего на Катар. А, кстати, «Исраэль Айом» никто не обвинит, что это левая газета. Хотя начали уже после вчерашнего. Я видел в социальных сетях, что, ну, а что «Исраэль Айом»? Это ж типа «Арец», только еще левее. Ну, потому что, когда нечего сказать, ты как бы вот этот нарратив. Если люди критикуют, значит, они левые. Хотя быть левым не так плохо. Так вот, премьер-министр Нетаньяху также избегает дистанцирования от своего доверенного лица Йонатана Уриха, работавшего на Катар, тем самым недвусмысленно давая понять, что монархия Персидского залива для него вполне приемлема. Допустить поступление катарских денег или топлива в Газу – это законное тактическое решение. Незаконным является неизменное уклонение руководства от ответственности. Нетаньяху и его министры были обязаны сказать обществу правду, признать, что Израиль действует в жестком корсете ограничений, вынужден порой выбирать возможное в ущерб желаемому. Без решительного исхода в Газе и при сохранении власти Хамаса над сектором Израиль вынужден принимать жесткие реалии, часть из которых навязана американской стороной. Эта ситуация сохранится и, скорее всего, углубится, пока Израиль не определится с будущим этой территории. Судьбоносное решение отложено до окончания выборов и формирования нового правительства. Та же парализующая нерешительность распространяется на вопросы безопасности в других театрах, прежде всего иранском. Израиль крайне обеспокоен военным наращиванием в Иране, главным образом в сфере ракет и беспилотников при российском содействии. Иерусалим и Вашингтон разделяют эту озабоченность. В последние недели состоялась серия переговоров по данной проблематике. Однако американская сторона, судя по всему, не готова к решительным действиям до промежуточных выборов в начале ноября. Эти взрывоопасные открытые фронты доминируют в предвыборных кампаниях. Нетаньяху неустанно говорит о необходимости решительной победы, тогда как его оппоненты указывают ни на одном направлении, он ее так и не добился. Между тем, острые внутренние проблемы оказались полностью вытеснены на обочину. Европейские граждане выходят на бурные протесты из-за состояния образования и стоимости жизни. В Израиле, где и то, и другое обстоит значительно хуже, эти темы едва удостаиваются упоминания в публичном дискурсе. Да, нам вообще наплевать на свое экономическое положение. Вообще. У нас как будто нет экономики. Экономика вообще не обсуждалась на этих выборах, кстати, друзья мои. Ну, потому что мы живем настолько хорошо, что что говорить. Потратите вы там. Да, ну, у нас все замечательно. То же касается ключевого вопроса о законе непризыве ультраортодоксов, еще несколько месяцев назад занимавшего центральное место в общественных дебатах. На фоне шума негативных кампаний особняком стояло интервью, которое генерал-майор запаса Ави Гиль, бывший военный секретарь Нетаньяху, дал изданию «Исраэль Айом» и 12-му телеканалу. Предвыборный штаб Ликуда в последние дни работал в авральном режиме, пытаясь дискредитировать Галя и приписать ему скрытые мотивы, однако заглушить жесткую правду, которую он выложил на стол, так и не смог. Его разоблачение охватывает широкий спектр от неполной информации, представленной, по словам Ави Гиля, государственному контролеру, до протоколов, лихорадочно собиравшихся по крупицам и документа, прямо измененного бывшим руководителем канцелярии Нетаньяху Цахи Браверманом. Полиция расследовала этот вопрос более года назад. Представители Ликуда заявляли, что дело было закрыто, однако высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов опровергли эти утверждения. По их данным, в действительности существуют рекомендации предъявить Браверману обвинение после того, как он признал факт фальсификации протокола. Уголовная сторона дела очевидна. Подделка официального документа является тяжким преступлением. Однако на первый план должен выходить общественный интерес. Общество вправе задаться вопросом, кто был заинтересован в изменении протокола и почему. Знал ли об этом Нетаньяху или отдал соответствующий приказ? Были ли сфальсифицированы другие протоколы? И почему Ликуд настаивает на поддержке человека, подозреваемого в нарушении закона? С момента выхода интервью Гиль подвергается непрекращающимся нападкам. Выходные политические технологии опубликовали его фотографию, якобы сделанную на протестах на улице Каплан. Подразумеваемый посыл был прозрачен. Он причастен к капланистам, противникам Нетаньяху. Однако снимок был сделан на площади заложников прошлым летом, более чем через год после увольнения Гиля из ЦАЛИ. Это далеко не единственная фальшивка, пущенная в ход против него. Помимо этого Гиль получал прямые и косвенные угрозы. Картина, которую обрисовал Гиль, тревожна именно потому, что с новой силой подчеркивает расследование событий 7 октября и предшествующего периода жизненно необходимо. Идем дальше. Так, ага. Times of Israel. Лазар Бергман. Премьер-министр Нетаньяху в воскресенье 11 октября потребовал от генерального прокурора, а также от руководителей Шабака расследовать действия военнослужащих, которые анонимно выступили в фильме «НАЗА» об убийствах мирных жителей Газы военными. По мнению Нетаньяху, они распространяют ложную клевету и раскрывают совершенно секретную информацию. Письме на имя генпрокурора Гали Бахарав-Миары, начальника генштаба Эйаля Замира и главы Шабака Давида Зини Нетаньяху потребовал в срочном порядке установить личности всех, кто причастен к клеветническому фильму или появляются в нем. Так, ну идем дальше, потому что... Так, ага. Так, а вот... Значит, Times of Israel, очень, мне кажется, сколько времени? Две минутки, мало. Итак, полицейское расследование указывает, что депутаты, исполнительный директор Отцма Иудит, он тоже кандидат в депутаты, помогли подозреваемому поселенцу сбежать. Депутат Ицхак Кройзер и глава партии Этиэль Нейман, по версии следствия, напали на полицейских во время задержания подозреваемого в насилии против арабов, что позволило тому скрыться. Продолжающееся полицейское расследование указывает, что Ицхак Кройзер и Этиэль Нейман, соответственно, депутат Кнесса и исполнительный директор партии Отцма Иудит, предположительно напали на полицейских во время беспорядков 1 октября в центре Самары. Эти беспорядки сорвали арест подозреваемого насилия против палестинцев. Два полицейских были госпитализированы после беспорядков в поселении Мицпе и Рехо. И скрывшийся подозреваемый до сих пор не найден. Ну а полицейские получили, одному руку сломали. Вот. Ну и, естественно, Бен-Гвир, прибывший на место после побега подозреваемого, выразил поддержку. Он всегда же, когда демонстрация против правительства, он: «Я с полицией, я с полицией». Ага. Он выразил поддержку участникам беспорядков и обвинил полицию в чрезмерном применении силы. Чрезмерное применение силы! Вот такой у нас министр нацбезопасности. А вам, друзья мои, многим, но не всем, пишите в комментариях, нравится ли вам Бен-Гвир. Это удивительно, если нравится, но вы имеете право на свое мнение. У нас пока еще демократическая страна, пока еще Бен-Гвир не наш премьер-министр, хотя многие, я знаю, об этом мечтают. Все, друзья, это была программа «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Меня зовут Марк Кричевский. Лайки, подписки, комментарии, репосты на в YouTube-канале Первого радио. Заходите, не стесняйтесь, не стесняйтесь. Там все открыто, там все можно смотреть. Я прощаюсь с Леной Семеновой, Катей Вергуновой, а с вами нет, потому что с 14 до 15 часов программа «Тема дня».
27: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским.
3: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
4: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
5: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
27: Реклама.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
13: «Мантис, мантис».
15: Сочная самса и хрустящие чебуреки.
13: «Мантис».
15: «Мантис», Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
22: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
25: Лэптопы по самым низким ценам.
28: А можно еще дешевле?
25: Лэптопы по самым низким ценам.
28: А, так скажи просто. Махсаней
29: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
25: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
30: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
31: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 96-24.
32: Махаль. Нам важен результат.
33: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
27: Реклама.
34: Голоса Первого радио.
35: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
1: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порою, да, вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка, это не инфлюенсер, это распаковщик.
35: Александр Солнцев.
2: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Бецалель Смотрич обрушился с критикой на суде Верховного суда. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Багац обязал армию обороны Израиля представить график возвращения жителей Джинина, Тулькарама и Нур-Шамса в свои дома. Эти люди были вынуждены покинуть их в ходе войны в рамках операции силовых структур по искоренению терроризма в данном районе. Решение было принято вопреки заявлению ЦАЛ о том, что условия безопасности, необходимые для возвращения людей, пока не созданы. После оглашения вердикта министр финансов и министр премин-обороны Бесалель Смотрич выступил с резким заявлением в адрес суда и призвал премьер-министра и министра обороны дать указание ЦАЛю не выполнять это решение. Смотрич назвал постановление Багаца безрассудным, утверждая, что возвращение жителей приведет к восстановлению террористической инфраструктуры в северной части Самарии. Он охарактеризовал свои слова как стратегическое предупреждение и адресовал личную критику трем судьям, вынесшим это решение – Исхаку Амиту, Алексу Штайну и Халиду Кабубу. Источники в Национальном отделе по расследованию мошенничества при ЛАВ-433 сообщают, что, согласно подозрениям, мэр города и его супруга из округа Ашарон действовали в интересах бизнесменов и приближенных, включая криминальные элементы, в обмен на взятки. В полиции подозревают, что коррупция охватила почти все сферы деятельности муниципалитета. Утверждается, что речь идет о городе, который продали. Напомню, 24 подозреваемых по делу о коррупции в госсекторе задержаны минувшей ночью спецподразделением полиции ЛАВ-433. Среди них мэр города в округе Ашарон, его супруга, генеральный директор экономической компании, группа предпринимателей. Согласно подозрениям, чиновники за взятки обеспечивали победу в тендерах, сулящих большие деньги. Президент Исхак Герцог заявил на конференции «Люди страны», организованной Вайнет и «Идиот охранут», что если на выборах не будет решающего результата, он сделает все, чтобы в Израиле было стабильное правительство. Герцог подчеркнул: «Я сделаю все возможное, чтобы не было повторных выборов. Мы должны понимать, что наши национальные вызовы огромны». Относительно опасений фальсификации выборов он сказал: «Всегда нужно думать о возможности того, что кто-то попытается сорвать выборы изнутри или извне. Именно над этим они работают постоянно, очень впечатляюще». Образом. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Облачно. На севере и в центре возможны слабые дожди. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 25, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».
0: Время любить. Любить, любить, любить. Время мечтать. Мечтать, мечтать. Время танцевать. Время Романовой. Why wait to say, at least I did in my way.

10 часов и 6 минут на часах студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова. Я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально здесь до полудня это время проведу, разумеется, среди разнообразия музыки, которую старательно подбирала для всех вас. Да, планов много. Все осуществим. Надеюсь, этот день будет легким, равно как и надеюсь, утро будет таким же. Всем салют.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в эфир для того, чтобы продолжить узнавать о возможностях недели. Конечно же, напротив меня уже представитель сети стоматологических клиник доктор Бангиева, Михаил Ашкеназер. Михаил, доброе утро.
2: Доброе
1: утро. Да, для того, чтобы мы имели представление о том, что из себя представляет сама сеть, мы должны о ней говорить, мы должны узнавать и как можно больше узнавать. И, конечно же, выявлять ваши самые сильные стороны для того, чтобы, обращая внимание на эти сильные стороны, принимать решения.
3: Естественно. Да. Конечно же, конечно же. Сильные стороны, наши сильные стороны, ты имеешь в виду, правильно?
1: Конечно, ваши.
3: Наши сильные стороны, они в очень, так как сказать, во многих направлениях. То есть... Я перефразирую немножко. Угу. Я стараюсь всегда, наоборот, выискивать слабые стороны и усиливать их. Вот так вот.
1: Ну, это немного другая история. Мы не будем обращать на это внимание. Это же ваша работа.
3: Наша сильная сторона. Мы с тобой уже общались на эту тему. Это хирургия. Это сложная хирургия. Да. Это хирургия под седацией. А также я сегодня еще немножко хочу поговорить о парадонтологии.
1: Это, кстати говоря...
3: То есть о заболевании десен и проблемами с деснами. Кровоточащие десна, отторжение десны, нехватка десны, убыль десны. Все это имеет очень большое распространенное явление среди людей. В принципе, это все у нас лечится. Не все лечится, скажем так, а все, мы занимаемся деснами. И хочу сказать, что это очень важный фактор перед какими-то особо важными процедурами, типа имплантации или коронками, например.
1: Мы же все понимаем, что если начинаются проблемы с зубами, они могут начаться с десен, кстати, с парадонтоза.
3: Они начинаются с десен.
1: Бедюк. А что это... люди делают? Идут в суперфарм, покупают пасту от парадонтоза и думают, сейчас я полечусь. Прополоскаю там содой, заварю себе, задаются очень часто вопросом. Я видела просто в сети это. Мне кажется, что у меня парадонтоз, какому врачу мне
3: обратиться.
1: К стоматологу, пожалуйста.
3: Периодонты – это врачи, которые занимаются только деснами. У нас есть такие специалисты, которые занимаются только парадонтологией. Вы можете обращаться у всех, у кого есть проблемы с деснами, звоните тоже нам и записывайтесь на консультацию +94 942. Доктор-парадонтолог сначала проводит консультацию и назначает нужное лечение, если оно нужно, либо какие-то процедуры, которые нужно сделать для того, чтобы улучшить состояние десен во рту.
1: У парадонтоза тоже есть разные стадии.
3: Степени,
1: и,
3: конечно,
1: естественно,
3: конечно,
1: нужно вовремя обращаться к специалистам. Да. Люди, у которых есть опыт с решением подобных проблем, всегда смогут вам помочь. +94 942, тем более, что сейчас у нас есть великолепное, я считаю, подспорье. Это специальная акция.
3: Для всех радиослушателей Первого радио. Так. 40% скидка для всех, кто позвонит на этой неделе, до конца этой недели. Она действительно, наши системы фиксируют все номера телефонов, даже если вы не дозвонились, даже если вы в данный момент не можете разговаривать, просто наберите +94 942 и выключите телефон. Мы обязательно перезвоним вам в удобное для вас время. Ваш телефон будет зафиксирован, а также, как мы с тобой это делаем каждый день, 10 сертификатов на 500 шекелей первым 10 позвонившим, так что торопитесь. Много раз звонить.

0: звонить не надо, звоните только один раз, этого достаточно.
1: И вот. На любую процедуру, в любое время, на любое имя может этот сертификат использовать.
0: Естественно, да, это карточка, это класс. Такая карточка красочная, угу. Она без имени и без срока давности. Угу. То есть вы можете ее использовать когда угодно и отдать ее или подарить кому угодно. Используется она один раз на один план лечения. Вот. Итак, это единственное ограничение, которое у нее есть.
1: Ашдот, Ашкелон, Бершева, Бат-Ям, Ришон-Лицон, Хулон, Йокнеам-Элит. Здесь находятся в этих городах филиалы сети клиник. Конечно же, вы можете приезжать сами, можете рекомендовать для того, чтобы, если знаете, например, у человека есть какая-то проблема, можете рекомендовать специалистов сети,
0: да,
1: клиник.
0: По поводу Бершевы у нас сегодня будет отдельное объявление, да? В следующем часе. Вот, или в следующем выступлении.
1: Южане,
0: я
1: расскажу.
0: Готовьтесь. Да, южане, все, кто живет на юге и дальше, вам стоит будет выгодно попасть в филиал Бершевы, тем более он новый, огромный, красивый, прекрасные врачи, то есть прям вот лучшие врачи у нас принимают на сегодняшний день в Бершеве.
1: Звездочка 9442 номер телефона. Еще хотела вот что спросить. Интересен мне протокол не только самого лечения, понятно, да, но сопровождаете ли вы своих клиентов, пациентов потом? Почему спрашиваю? Почему? Потому что, вот, например, бывают ситуации, когда человек занимается зубами, уезжает за границу, а там, например, случилась какая-то проблема. Что человеку в таком случае делать? Может ли он как обратиться
0: может
1: к вам?
0: Может нам обратиться, естественно, вся информация сохраняется, угу, абсолютно, включая используемые материалы и при протезировании, и при имплантации. Да. Абсолютно все кодировано, абсолютно все имеет номера, сертификационные номера, по которым в любой стране мира человек сможет обратиться к врачу и, дав эту информацию, получить грамотный ответ и лечение.
1: И помощь, да.
0: И помощь, да.
1: Отлично. Звездочка 9442. Я очень люблю узнавать о каких-то, казалось бы, с одной стороны, ну, кто об этом думает, но есть такие мелочи, из которых строится репутация компании. Это как три кита, да?
0: Вот. Естественно.
1: Оборудование, специалисты, опыт, их опыт специалистов и мелочи, тонкости.
0: Качество обслуживания.
1: Да,
0: да, естественно.
1: Это важно. Итак, звездочка 9442. Особые условия только для наших слушателей, только на этой неделе. Звоните, узнавайте, записывайтесь.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день», профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет, решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все, даже пишет про них исследовательские работы.
11: Ну какой тут может быть комментарий?
12: Не знаю. Не знаю.
11: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
10: ЗФ Ханин.
13: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: А у нас на часах практически середина часа. Это традиционное время для Игоря Красковского. Игорь, привет.
2: Привет, Яночка. Я сегодня, да, сегодня весь день я выхожу в эфир, чтобы напомнить о том, что началась уже рекламная кампания по поводу нашей поездки в Эйлат на Новый год. Как и каждый год. И что я могу сказать, дорогие мои радиослушатели? В этот раз выпадает на уикенд, на конец недели, на софт-шаво, поэтому номера раскупаются, как говорят у нас в Одессе, как пирожки горячие. Поэтому, напоминаю, с 31 декабря по 2 января мы в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькат Шва», которая «Хилтон» бывший, праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия». Для вас открытый бар с дорогими напитками без ограничения. И я думаю, что это важно. Вся наша концертная программа готова. Группа «Расти», которые поют хиты 80-х и 90-х, состоящие впервые шлягеры. Наша любимая певица Лана Би, которая, как всегда, в Новый год вместе с нами. Меня зовут Игорь Красковский, если кто не знает. Я для вас проведу караоке-вечеринку, и мы споем с огромным удовольствием. Диджей Рубин тоже будет. Ну и выступление Влада Зерницкого, певца и композитора, тоже вас ожидает в этот уикенд. Итак, новый телефон запишите. 03-544-3443. 03-544-3443. Звоните, не откладывайтесь, сделайте это быстро, мест много нет, и они действительно быстро распродаются. Яна, спасибо.
1: И тебе, Игорь, спасибо. До встречи в эфире.
2: Пока.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Конечно же, продолжаем узнавать о том, чем отличается сеть доктора Бангеева, стоматологические клиники от всех остальных, может быть, даже от клиники, которая открылась напротив дома. Вот представим себе ситуацию. Михаил, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Представим себе ситуацию, что вот напротив дома открылась клиника, и человек, у которого, например, есть какие-то проблемы с зубами, думает: о, круто, вот-вот, ходить.
2: Класс, вообще супер, я только за.
1: Так смотри.
2: Вообще, я только за. Объясню, почему. Потому
1: что
2: тогда люди начинают понимать, в чем разница.
1: Ага,
2: ведь на самом деле разницу можно понять только, если ты прочувствуешь это на себе. В этом случае я этого не советую делать. Но, во всяком случае, хотя бы послушать и понять разницу на словах.
1: Так.
2: Уже можно. Нормальный, любой нормальный человек, который переживает за свое здоровье, может это сделать в устной форме. Не нужно садиться в кресло к доктору, который рассказывает вам что-то и пишет что-то на бумажке, дает вам этот вот кусочек бумажки и говорит. Ну, и я объясню, почему я так говорю, потому что я очень часто сталкиваюсь
1: С такими бумажками, с такими словами.
2: А вот там мне дали дешевле.
1: Okay.
2: Хорошо. А
1: отлично.
2: Что вам дали?
1: Да.
2: Не, ну мне просто написали цифру.
1: Uh-huh.
2: Господа,
1: а
2: это ваши зубы, это ваши здоровье. За что эта сумма?
1: Да. Согласна.
2: Нет, мне вот написали вот так. Мне сказали, что мне сделают то же самое. Сказали. Ну, давайте перейдем от слов к делу. Давайте перейдем от слов к нормальному пониманию того, что вы будете проходить. И у нас, кстати, это поставлено на очень высокий уровень. Мы абсолютно полностью объясняем человеку, как и что он будет проходить. Более того, я сейчас еще ввожу такую систему, чтобы человек был спокоен. У него будет такая небольшая карточка от нашей стоматологической фирмы, в которой будет написано каждый этап, когда он будет происходить, плюс-минус, и сколько времени займет весь процесс лечения.
1: Это, кстати говоря, действительно очень снижает уровень стресса, когда перед тобой неизвестность, ты не знаешь, чего ждать, а тут перед тобой протокол, ты смотришь, ага, так, вот это меня ждет, вот это меня ждет.
2: Да-да-да, и по датам, то есть по сроку. Да, то есть человек понимает, что там через 1.5-2 месяца он заканчивает, и промежуточные этапы он должен прийти еще 2-3 раза, чтобы сделать ту или иную процедуру. Все это будет у него перед глазами, кроме плана лечения, который полностью расшифрован и объяснен человеку изначально.
1: Иногда задается вопросом не только наши слушатели, я иногда задаюсь вопросом, когда передо мной есть что-то, что предлагается мне по скидке. Я сижу, неважно. Я начинаю задумываться, а почему такая скидка существует? Да, вот если мы, например, говорим о продуктах, сразу смотришь на срок. Потом, например, если говорить о стоматологии, почему вы можете позволить себе эти скидки?
2: Прекрасный вопрос, вот просто супер вопрос, и я объясню, почему мы можем себе позволить эти скидки. Во-первых, у нас полностью замкнутая сеть. У нас врачи не приходящие, врачи у нас работают
1: постоянные.
2: Да. В-третьих, материалы. Объем закупаемых материалов на сегодняшний... Я раскрою тебе небольшой секрет.
1: Я люблю секрет.
2: Клиники доктора Бангеева, сеть клиник доктора Бангеева на сегодняшний день, вслушайся в цифру, ежемесячно изготавливает около 4500 коронок. А изготавливаются они в своей лаборатории.
1: Круто.
2: Нашей. Мы не платим
1: кому-то сторонним производителям
2: не
1: за материалы,
2: за каждый шаг.
1: А за все. Вы гарантируете и качество материалов, которыми
2: абсолютно. Мы
1: очень
2: даем
1: круто.
2: Гарантию. Мы,
1: очень
2: кстати,
1: круто.
2: По поводу гарантии тоже есть. Естественно, все это дает нам возможность. Иногда это не происходит каждый день. Но иногда мы даем возможность вот таким акциям выходить, которые звучат как 40-45%, 50%. У нас бывает вообще очень редко. Это бывает там раз в год, допустим, под Новый год мы делаем такие акции. Почему это делается, я объяснил. То есть у нас есть такая возможность.
1: Есть ресурс на это, да.
2: Да, мы производим очень много, мы привозим, мы сами являемся импортерами очень много чего. И, естественно, оборудование, в которое было вложено очень много денег, позволяет нам упростить и ускорить работу. Круто. Вот эти три фактора, которые позволяют мне сегодня сидеть здесь и говорить о 40%. процентной скидки для наших пациентов.
1: Михаил, а есть ли у вас какие-то особые условия, допустим, я не буду говорить для пенсионеров, но вот, например, для людей, переживших катастрофу, или вот такие люди приезжают к вам, как-то вы
2: да,
1: с ними
2: да,
1: работаете?
2: Да, естественно, есть такие, и каждый случай рассматривается отдельно. Мы делаем дополнительную скидку для пенсионеров в возрасте и для, ну, скажем так, тех, за кем, может быть, вместе с Битохлиуми, да, то есть мы подготавливаем
1: чтобы
2: документацию,
1: да,
2: для того, чтобы Битохлиуми мог частично оплатить лечение, вот, но особые скидки, особые
1: так,
2: условия,
1: а ну.
2: У нас, как я и обещал, есть для жителей юга нашей страны, и все, кто будет проходить консультации вот этой недели акции 40% скидки в городе Бершева, да? Кому это удобно добраться. Кстати, хочу сказать, что Ракевит, поезд, останавливается ровно в двух, даже в полутора минутах ходьбы станции от нашего
1: от места нашей клиники.
2: Также есть своя большая стоянка. Вообще, там большая, красивая, классная клиника. Вот,
1: новая,
2: вот правда,
1: отлично.
2: Да. 5% дополнительной скидки. То есть 40 и еще 5% на полученную сумму вы получите как дополнительную скидку. Если у меня был такой случай, что у меня из решенолиционной женщина поехала в Бершеву,
1: ну,
2: когда только открыли филиал, мы сделали еще 5% или 10% дополнительной скидки для бершевских пациентов. Она из Решена поехала в Бершеву. Я думаю, она нас слушает. Ей большой привет. Нет, она лечилась, она получила скидку, но лечилась она в Решене. Это вообще было... Был, да,
1: какая интересный
2: интересная случай.
1: Женщина.
2: Вот. Да, да. И на самом деле, да, это возможно у нас, видишь, я опередил, наверное, да, тебя? Ну, можно переходить с филиала в филиал.
1: Был у меня
2: все,
1: такой вопрос,
2: это, да, это все приемлемо. Пожалуйста, звездочка 9442. Это телефон, по которому вы можете записаться на консультацию. Все, кто запишется в филиале Бершева, естественно, получат 5. Но и будут там же лечиться, господа. Да, 5% дополнительной скидки на весь план лечения, то есть 40% это для всех, и для для юга страны мы делаем исключение, 5% дополнительной скидки. Не обижайтесь на меня.
1: Да, слабые места нужно усиливать.
2: Не обижайтесь на меня. Да, да, слабые места нужно усиливать.
1: Так
2: и
1: что?
2: На самом деле, ну, на юге у людей немножко меньше возможностей, чем в центре, это правда. Мы все это знаем, и цены даже в супермаркетах ниже, чем в центре, поэтому как-то так. 5% дополнительной скидки для южан, а так 40% скидки для всех, звездочка 9442. Звоните, мы ждем ваших звонков, записывайте на бесплатную консультацию в сети клиник доктора Бангиева.
1: И, конечно, получайте лучшие условия этой недели. Звоните.
0: Реклама.

гитара веселится, не ходит на работу, улыбка как в субботу. Кто

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: Center Car Azur.
6: Дерех Ашива 9.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафалеля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Первое радио. Новости.
1: Мэр Кфар-Сабы и его жена арестованы по подозрению в коррупции. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Мэр Кфар-Сабы Рафи Саар, его супруга Мейтали и еще 22 фигуранта задержаны по делу о коррупции в госсекторе, которое ведет полицейское спецуправление ЛАВ-433. Согласно подозрениям, чиновники получали крупные суммы наличными за фальсификацию тендеров в пользу определенных интересантов. Источник в полиции сказал, что речь идет о городе, который продали не меньше, чем это. Сам Рафи Саар, который был избран в 2018 году вместо осужденного за коррупцию Иуды Бенхамо, опубликовал обращение к жителям, в котором сообщил о том, что временно приостанавливает должностные полномочия в связи с расследованием. Саар также добавил, что надеется представить полную картину, которая докажет его невиновность. Национальное подразделение по борьбе с мошенничеством при ЛАВ-433 начало тайное расследование этого дела в мае прошлого года. Фигуранты подозреваются в коррупции, получении взяток в особо крупных размерах, мошенничестве, нарушении доверия, отмывании денег и налоговых преступлениях. Верховный суд обязал армию обороны Израиля представить график возвращения жителей Джинина, Тулькарама и Нур-аш-Шамса в свои дома. Эти люди были вынуждены покинуть их в ходе войны в рамках операции силовых структур по искоренению терроризма в данном районе. Решение было принято вопреки заявлению ЦАЛя о том, что условия безопасности, необходимые для возвращения жителей, пока не созданы. После оглашения вердикта министр финансов и министр Премьер-обороны Бецалель Смотрич выступил с резким заявлением в адрес суда и призвал премьер-министра и министра обороны дать указание ЦАЛю не выполнять это решение. Смотрич назвал постановление Багаса безрассудным, утверждая, что возвращение жителей приведет к восстановлению террористической инфраструктуры в северной части Самарии. Президент Исхак-Герцог на конференции «Идиот Охранот» заявил о своем намерении сделать все возможное, чтобы не допустить ситуации, при которой Израиль будет втянут в очередной избирательный цикл после голосования. «Я действительно по-настоящему сделаю все, что в моих силах, чтобы не допустить повторных выборов», — сказал герцог. Он подчеркнул необходимость дождаться результатов голосования, прежде чем судить о том, как будет выглядеть политический ландшафт после выборов. Однако дал понять, по его мнению, следует приложить усилия, чтобы избежать череды избирательных кампаний. «Нужно дождаться результатов, а не спешить с выводами, но мы обязаны сделать все возможное, чтобы не проходить через это снова и снова», — отметил герцог. Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отложили визит в Москву, пишет Axios. Визит, по данным издания, отложен, по крайней мере, до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и ее союзники в ЕС согласиться с новым мирным предложением. При этом его детали пока неизвестны. Ранее Axios писал, что Виткоф и Кушнер продвигают новые идеи и предложения для завершения войны России с Украиной. Издание тогда сообщало, что спецпосланники Дональда Трампа планируют до конца октября посетить Россию и обсудить новые идеи с российским руководством. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Облачно в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 25, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. В этом часе я вновь приветствую здесь, в нашей студии, напротив себя, Михаила Шкинайзера, который представляет...
2: Доброе утро всем. Доброе утро, страна, да, как там говорится. Доброе утро.
1: Наша маленькая, но большая, гордая, да, страна. Итак, мы говорим о сети клиник стоматологических доктора Бангиева. И, конечно же, говорим о ваших сильных сторонах. Мы говорим обо всяких сторонах, но говорим о преимуществах. Потому что, ну вот если, допустим, опять же, брать упомянутый мной уже пример, клиника напротив дома, когда быстро туда-сюда бегать. Перспектива бегать, да? Ключевое слово.
2: Нет, я ни в коем случае не хочу принижать достоинства никаких клиник. Это не в моем принципе.
1: Но все надо сравнивать.
2: Да, я просто призываю людей, чтобы вы адекватно относились к тому, что вам предлагают.
1: Изучайте все досконально. Всегда можно.

0: что-то среднее по низкой цене. И это тоже у нас есть, пожалуйста. Мы можем предложить любое развитие. Кстати, хочу сказать, что обычно у нас практикуется такое, что мы даем несколько видов решения проблемы. То есть несколько планов лечения да, по тому или иному развитию событий. Естественно, с разной стоимостью. То есть вы можете выбрать для себя, что вам больше подходит. Но когда вы сравниваете, вы должны понимать, что вы сравниваете. Поэтому наше преимущество, я уже вам рассказал, у нас есть своя лаборатория. Мы работаем с врачами на постоянной основе. Это наши врачи, которые работают только в сети клиник доктор Бангиев. У нас также есть импорт расходных материалов, очень большой, много видов расходных материалов, которые мы привозим, импортируем сами. Мы работаем также под седацией. То есть у нас есть процедура, которая проходит под общей анестезией. Врачи, которые прошли
1: и обучение, и разные
0: средства. Мы, естественно, не говоря о том, что мы вообще, в принципе, каждый год отправляем врачей на повышение квалификации во все страны мира, везде, где есть.
1: Но есть же новые технологии, новые это технологии, что же надо осваивать, новое оборудование.
0: Уже существующие технологии, которые улучшаются каким-то образом. Профессура, которая читает эти лекции. Это все очень важно. Это важно. Не важно перейти дорогу и зайти в клинику, потому что она рядом с твоим домом, а важно прийти к врачу, который даст тебе решение твоей проблемы минимально коротким сроком и максимально качественным для твоего здоровья.
1: Есть сравнение у меня для того, чтобы было еще понятнее, в чем история, да? Вот кто-то одевается на рынке, кто-то одевается, идет в бутик, кто-то выбирает масс-маркет, да? Средний, допустим, какой-то берет себе ценовой сегмент, ищет среди качественные материалы, ищет качественный крой для себя, находит и пользуется. Вот здесь можно, например, сравнить вас по вашей...
0: И тут приходят китайцы. Да?
1: Ну, китайцы везде.
0: С большим качеством, хорошим и достаточно приемлемой ценой.
1: Ну, по вашей...
0: Ну, если мы уже сравниваем.
1: Квалификации, по вашему оборудованию, по вашей лаборатории, по количеству ваших филиалов, можно сказать, что вы в премиальном сегменте.
0: Мы находимся в премиальном сегменте, однозначно.
1: Но вы даете нам возможность получать, скажем так, обслуживание.
0: Да, не всегда, да. Мы выходим с акциями для того, чтобы дать премиальный сегмент людям, которые не всегда могут себе этого позволить. А почему бы и нет? Хочу напомнить, кстати, что все это можно начать в нашей клинике без оплаты, то есть вы приходите, получаете план лечения с ценой, можно это все разбить на 2 года беспроцентно, без привязки к индексам, без вот этих всех невидимых строчек, которые пишутся
1: мелким
0: внизу, мелким шрифтом, звездочек и все остальное, абсолютно равных 24 платежа, и первый платеж будет только через месяц. Возьмите это в расчет, что вы можете начать лечение, не за платив ничего. То есть вы начинаете платить только через месяц, и у вас еще 24 равных платежей, которые платите. И это не карточка кредитная, это Ораткева, ежемесячный платеж из банка.
1: Из банка. Нам слушатели напоминают о том, что вчера мы не рассказали историю девушки, которой отказали в разных клиниках и помогли только у вас.
0: Сколько у меня есть минут?
1: Есть.
0: Окей. Есть у нас очень интересный кейс. Это девушка, которая поехала в Грузию, за лечением зубов.
1: Так.
0: Судя по ее рассказу, супер премиальная клиника, она заплатила там огромные деньги, даже по нашим меркам, абсолютно нормальные. То есть считается, что где-то процентов 30-40 можно сэкономить от израильских цен, попав в заграничную клинику.
1: Ну, это, кстати, известная практика, люди часто так делают, я вижу и в соцсетях, и отзывы, и рекомендации, все это я вижу. Так, и
0: да,
1: что?
0: Девочка сэкономить? Настоящая, я рассказываю настоящую историю, я плакал, я думаю, что она слышит меня, она знает, что я делаю это в основном для нее, там у нас нету, на самом деле обычно, как это и произошло, все израильские клиники от нее отказываются, либо предлагают ей что-то временное, что-то такое. Девочки поставили 3 вместо 6 или 8, которые ей обещали, поставили 3 импланта.

0: непонятного происхождения, которые через буквально 3 недели на временных коронках. Девочке всего лишь 25 или 27 лет, если я не ошибаюсь.
1: Там заживление такое.
0: Да, достаточно быстрое, но ломаются. Это временная конструкция. Вместе с этими имплантами остаются импланты внутри. Естественно, воспалительный процесс. Естественно, скорая. Девочка приходит в гостиницу там. Приходит в гостиницу домой. Ну, в смысле, возвращается. После того, что это сломалось, ей сказали, что вот, у нее стресс, у нее паника, у нее то ли анафилактический шок, то ли что еще. Она впадает в кому. Вызывают ей скорую. Скорая приезжает, скорая на месте делает врачебную ошибку, серьезную врачебную ошибку, повреждает ей трахею при... При попытке сделать ей трахеотомию, повреждает трахею до такой степени, что она потом проводит около 2-3 месяцев в больнице, только восстановительные. До конца, естественно, она не восстановилась. Девочка приезжает, возвращается в Израиль, здесь повторно впадает в кому дома по приезду. Все это нервы, все это, знаешь, на нервной почве. Получает очень много дополнительных болезней, в процессе того, что это происходит. Да. Ей всего 27 лет. 25-27, я не помню точно, но это, она очень молодая девочка. Попадает уже к нам после всего. После того, что ей во многих клиниках в Израиле отказали, и как бы мы тоже попытались сделать под седацией, оказывается, она еще приобрела эпилепсию при всем этом. У нее откуда-то появились эпилептические припадки, и шок, и все остальное.
1: Но нервная система, да.
0: При операции в нашей клинике случается не очень приятная ситуация, и мы останавливаемся на середину. Мы проработали план лечения, мы решили удалять эти оставшиеся импланты, при этом мы проконсультировались еще не только с нашими, а наши врачи проконсультировались еще с челюстно-лицевой хирургией в больнице. Нет, к сожалению, не помогло, там была неприятная ситуация с ней, и в общем, наш анестезиолог просто отказался дальше продолжать эту процедуру. В общем, сейчас все вроде бы нормально. Ей будут делать эту операцию. Мы все это оплачиваем из нашего бюджета, то, что она нам оплатила. И ей будут делать эту операцию в больнице Меир под общей анестезией. То есть полностью, вот как мы с тобой говорили, что это вроде не то. Да, ей в ее случае это нужно сделать. И надеюсь, я думаю, где-то через полгода-годик я сообщу о результате. Если кому-то это интересно, то напишите, я расскажу, чем все это закончилось. У нее очень интересный, так говорят врачи, интересный кейс, но мне по-честному жалко этого человека, потому что вот к такому это пришло. Все время до этого, что мы рассказывали про то, что и читайте отзывы, не езжайте просто так, читайте отзывы. Там все там хорошо, оно дешевле. Там нет никакой ответственности, господа.
1: Но какую цену вы можете заплатить?
0: Вы можете заплатить очень высокую цену. Если это просто некачественная работа, то вам просто повезло. А вот бывают и такие случаи, на самом деле.
1: Итак, еще раз призываю обращаться к специалистам, к людям, которые посвятили, а доктор Бангиев посвятил всю жизнь стоматологии.
0: Я, честно говоря, Яночка, не знаю, или вообще было правильно все это рассказывать, я не знаю. У меня до сих пор, у меня все это время, я недавно был в отпуске, и я все время думаю, Анна, зовут девушку, я не буду называть ни фамилии, ничего, но я вот про Аню все время думаю. То есть со мной были на связи, это произошло, наша операция произошла, когда я был в Италии, мне позвонили, сказали, что не получилось. В общем, у нас вот такой вот контакт.
1: А я в эту историю, почему мы вчера вообще за ней заговорили, а я всегда думаю о тех людях, которым отказали в разных клиниках, и они не знают, куда уже обратиться, может быть, даже поставили на самой ситуации, скажем так, условно говоря, плюс, чтобы не говорить крест, и думают, что мне уже нигде не помогут. Обратитесь.
0: 20 с плюсом лет.
1: Опыта. Представляете?
0: Нет, ребенок, я про нее говорю. Но тут как бы обязательно нужно было найти какое-то решение. Понимаешь, то есть как бы тут...
1: Звездочка.
0: Sorry.
1: 94-42. Нужный номер телефона. Обратитесь, узнайте. Узнайте все, что вас интересует от своей собственной ситуации и, может быть, возможности решить ее до той акции, которая предлагается вам сейчас, чтобы познакомиться с сетью клиник доктора Бангиева. Вам было проще. 40% скидка на все абсолютно процедуры. Представляете? Ну и
0: да,
1: плюс
0: для
1: дополнение.
0: Для тех, кто еще сидит и говорит, вот все это время они там что-то рассказывают. Я до сих пор не позвонил. Возьмите, позвоните, приходите. У нас очень отзывчивый персонал, у нас очень хорошие, добрые, ласковые врачи. Это правда.
1: Звездочка 94-42. Звоните.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Самое время напомнить нашим слушателям о том, что сейчас самое время для того, чтобы начать думать о обеде, да, и, может быть, даже ужине. Но если у вас нет сил думать об этом или готовить, у нас есть отличный план. Торговая марка «Шефа Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю вашу семью. Полуфабрикаты «Шефа Бухари» — это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи, тот самый домашний вкус — сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики и пирожки совсем как у бабушки. Все это готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь и, может быть, даже следующий день. Не тратьте время на рутину у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь домашней, настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шефа Бухари» – аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.
2: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
2: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
4: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
5: События военные могут начать идти на спад.
6: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
7: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
2: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
7: В прямом эфире с трансляции.
8: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
9: Встречаем Новый год с Первым радио. 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
10: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
9: На сцене
10: группа «Расти»,
9: певица Лана Би,
10: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
9: диджей Ругин,
10: композитор и певец Влад Зерницкий.
9: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
0: Реклама.
11: Мантис, Мантис.
12: Мантис – ароматный бахш и вкуснейший плов.
11: Мантис.
12: Мантис – Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
13: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
14: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414.
15: BeCure Laser.
14: Звездочка 3414. Согласно уставу.
12: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
16: 03-944-1111.
12: Intelligo.
16: 03-944-1111.
17: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
0: Реклама.
18: Голоса Первого радио.
9: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
19: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
9: Андрей Смертенко.
4: Первому радио 25 лет.

0: время Романовой. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир и, конечно же, говорим о возможностях этой недели, которую предлагает нам сеть стоматологических клиник доктор Бангиева в лице Михаила Шкинайзера, которого я приветствую здесь, в нашей студии. Для того пришел Михаил, чтобы рассказать вам об условиях акции. Мы говорили много о самой клинике, говорили о разных случаях, о ваших докторах, о вашем оборудовании, лаборатории. Но я предполагаю, что самый главный вопрос, который и чаще звучащий вопрос, который задает вам, это сколько это стоит, да?
2: Естественно. Да. А как можно сделать это подешевле?
1: Да, вот давайте расскажем.
2: Ну, можно, во-первых, можно это сделать подешевле во всех наших филиалах.
1: Да.
2: Сейчас действует 40% скидки, еще раз повторю, на абсолютно весь спектр услуг сети стоматологических клиник.
1: А мы говорили и про пародонтоз, да, лечение его.
2: Абсолютно.
1: Мы говорили о том, что в Бершеве сейчас специальные условия еще в дополнение ко всему.
2: Не все люди знают, что такое пародонтоз.
1: Да?
2: Да, да. Все проблемы с деснами. Давай будем говорить так. Все, что связано с деснами. Звездочка 9442. Вас беспокоит десна. Звоните. Консультация обычно, консультация пародонтолога везде, абсолютно во всех клиниках, стоит денег.
1: Да.
2: В сети клиник доктора Бангиева пародонтолог консультирует вас абсолютно бесплатно. У нас пародонтолог больше, чем 20 лет опыта.
1: Вау.
2: Звоните, звездочка 9442. Ваши десна скажут вам спасибо.
1: Чего только доктор не видел и каких только случаев не знал.
2: И, естественно, на все процедуры пародонтолога тоже, врача, который занимается деснами, тоже 40% скидка.
1: Вау.
2: То есть, если я говорю о всем спектре услуг, значит, и это включает в себя лечение десен. Кроме этого, хирургия, имплантология, все, что связано с коронками, брекеты. Цирконевые коронки, брекеты, все абсолютно.
1: Виниры
2: тоже,
1: виниры
2: 40%
1: тоже.
2: Скидки. Вся абсолютно весь прайс вы получаете на любую услугу 40% скидки. И честно говоря, я расскажу, что вы еще получаете бесплатно. Бесплатно вы получаете снимки. Снимки КТ, снимки панорамные, обычные снимки, любые рентгеновские снимки.
1: И все это вы делаете на месте, да?
2: Да, это все делается в наших клиниках. Вам не надо никуда ходить, все делается на месте. Любые диагностические процедуры, а также дигитальная имплантация, господа, все это в сети клиник доктора Бангиева вы все это получаете в комплекте с вашим лечением. И плюс к этому, естественно, этот, как его, бонус, да, правильно говорится, бонус, вы получаете зубную щетку на всю жизнь. Зубная щетка, которая имеет несколько, положений вращения. Плюс к этому у нее также внутри встроен ультразвуковая чистка.
1: Это вообще one love просто.
2: Да, и все это на всю жизнь. Вы регистрируетесь одним кликом, буквально регистрируетесь через QR-код в любом филиале наших клиник. Для тех, кто становится нашим пациентом, в тот же день, в ту же минуту получает в подарок эту щетку. И сама программа вам напоминает раз в полгода прийти получить новые насадки на щетку. То есть это пожизненная гарантия. Также на сам прибор, если он сломался, вы получаете взамен новый.
1: У нас так вся семья пользуется, у нас разные насадки есть, для каждого своя. Мы обозначили их, подписали.
2: Это так и должно быть.
1: Да, очень классная штука.
2: Поэтому там в комплекте 4 штуки, да, по-моему? Идут. Пользуйтесь этим, пока это действительно у нас, это действительно с вами до четверга, до последнего эфира, которым я приду к Яночке сюда и буду вам это все еще раз и еще раз рассказывать. Я, господа, от вас не отстану. Да, потому что мне важны не только реклама, но еще и ваши зубы. Я хочу действительно для тех, кто еще сомневается, для тех, кто думает, стоит или не стоит, я вам говорю, это ничего не стоит. Придите, а консультации абсолютно бесплатные и ни к чему вас не обязывают. Получите грамотное мнение врача о состоянии ваших зубов и потом уже будете принимать какое-то решение.
1: Выбирайте города. Ашдод, Ашкелон, Бершева, где еще 5% скидка.
2: Бершеве, да, 5% дополнительной скидки.
1: Дополнительно, да. Бат-Ям, Ришен, Хулон, Йокнам, Элит. Вот, пожалуйста, вам и север, и юг, и центр. А в Бершеве еще и дополнительные 5% ждут всех обратившихся. Итак, звездочка 94-42, номер телефона, который пригодится вам для всей информации, которая вам,
2: да,
1: необходима.
2: Звоните, не откладывайте, звоните прямо сейчас, звездочка 94-42, записывайтесь. А если не можете говорить, мы обязательно вам перезвоним. И даже если все линии заняты, не пытайтесь дозвониться. Одного звонка достаточно для того, чтобы мы вам в дальнейшем перезвонили и назначили бесплатную консультацию в одном из наших филиалов.
1: Спасибо, Михаил.
2: Хорошего всем дня.
1: До встречи.
2: И удачи.
1: 9-4-4-2. Через звездочку набирайте, попадайте и занимайтесь собой.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну что ж, для всех радиослушателей, которые прямо сейчас думают о том, чего бы такого вкусного съесть на обед или ужин, а готовить сил вообще нет, есть у нас отличный план. Торговая марка «Шефа Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю семью. Полуфабрикаты «Шефа Бухари» — это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи, тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики и пирожки совсем как у бабушки. Это все готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь день. Не тратьте время на рутину у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шефа Бухари» – аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
1: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. «Янго». Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
2: Реклама.
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
6: Только в «Центркар».
7: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: «Центркар Азур».
7: Теры Хашива 9.
8: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
2: Реклама.
11: Навещо доверяешь мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

11 часов и 53 минуты на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром. Расстаюсь на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Ну и, естественно, сегодня желаю вам легкого дня. Проведите его вместе с нами. Да. А я пойду заниматься музыкой для плейлистов, для коллег. Всем салют.

0: so save us.
1: Время Романовой!
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
6: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
4: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
13: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Это дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
2: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Хизбалла готовит новые дроны на случай войны с Ираном. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Ливанская Хизбалла восстанавливает свои военные возможности и разрабатывает усовершенствованные ударные беспилотники, готовясь к возможному возобновлению войны между Израилем, США и Ираном. Как сообщило сегодня ливанское издание «Аль-Мадон», группировка использовала период прекращения огня для восстановления военной инфраструктуры и создания более мощных беспилотников. По сведениям источников издания, Хизбалла усовершенствовала FPV-дроны, увеличив массу переносимой взрывчатки примерно с 2,5 до 4-6 килограмм. Одновременно увеличена длина оптоволоконного кабеля, соединяющего беспилотник с оператором. По сведениям издания, Израиль уже передал ливанским властям через дипломатические каналы предупреждение о последствиях возможного вступления Хизбаллы в новую войну против Ирана. Если группировка снова начнет боевые действия, цель может провести крупную наземную операцию, расширить контролируемую территорию на юге Ливана и установить воздушную, сухопутную и морскую блокаду страны. Мэр Кфар-Сабы Рафи Саар, его супруга Мейталь и еще 22 фигуранта задержаны по делу о коррупции в госсекторе, который ведет полицейское спецуправление ЛАВ-433. Согласно подозрениям, чиновники получали крупные суммы наличными за фальсификацию тендеров в пользу определенных интересантов. Источник в полиции сказал, что речь идет о городе, который продали не меньше, чем это. Сам Рафи Саар, который был избран в 2018 году вместо осужденного за коррупцию Иуды Бен-Хамо, опубликовал обращение к жителям, в котором сообщил о том, что временно приостанавливает должностные полномочия в связи с расследованием. Национальное подразделение по борьбе с мошенничеством при ЛАВ-433 начало тайное расследование этого дела еще в мае прошлого года. Фигуранты подозреваются в коррупции, получении взяток в особо крупных размерах, мошенничестве, нарушении доверия, отмывании денег и налоговых преступлениях. В Петах-Тикве шестеро детей в возрасте около 2 лет вчера покинули детский сад без присмотра взрослых. Трое из них отошли от учреждения на расстояние примерно 1 километра и вышли к оживленной дороге, сообщает издание Israel National News. Происшествие случилось утром. По предварительным данным, в это время во дворе находился лишь один сотрудник, который присматривал более чем за 20 детьми, в то время как двое других работников мыли пол. Выяснилось, что ворота учреждения были оставлены открытыми. Детей заметил случайный прохожий. По факту инцидента подано заявление в полицию, муниципалитет Петах-Тиквы и Министерство образования официально уведомлены о происшествии. Россия вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза в 2016 году, заявил премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам в подкасте «Rest is Politics». По словам Бёрнама, он поинтересовался, имело ли место вмешательство России, впервые попав на Даунинг-стрит после избрания лидером лейбористской партии и назначения премьером. «Я получил четкий ответ – да, такое было. Я считаю, что мы вообще-то слишком пассивно реагировали на это и недостаточно информировали людей о том, в какой степени из-за рубежа пытаются дестабилизировать политический процесс», — сказал он. Бёрнам не уточнил, в чем именно заключалось вмешательство Москвы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, облачной. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 25, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

Avicii, Aloe Black, Wake Me Up, так называется эта песня, которая открыла сегодняшний выпуск программы PM здесь, на Первом радио 89.1 FM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 12 октября. Начало нового месяца. Я вчера об этом предупреждал в еврейском календаре. Сегодня день Алиф, месяца Хишван. В этом месяце, в этом году у нас выборы с вами. Через 15 дней. А в неделе это второй день Йом-Шени. Программа PM, второй выпуск, соответственно, в эфире. Что у нас в планах сегодня? Во-первых, планы есть традиционные для понедельника. А это значит, Инга Айзенберг, наш финансовый консультант, расскажет нам о том, что происходит, если что-нибудь вообще происходит. Мы знаем, что и правительство, и Кнессет сейчас скованы в том, чтобы принимать какие-то крупные финансовые реформы, законы, законные акты и так далее. Но, может быть, что-то все-таки есть. Мы ее послушаем. Марианну Беленькую мне надо будет поймать, чтобы она проанонсировала своего сегодняшнего вечернего гостя. Вы, наверное, обратили внимание, в отличие от непредвыборного периода, у нее часто в гостях стали появляться политики израильские. Ну, понятное дело, политики сейчас с удовольствием дают интервью до 26 октября. После 27 октября они будут заняты, им будет не до этого. Их не вытащишь на интервью. Послушаем, кто сегодня в гостях у Марианы. В следующем часе, по традиции, загадка, которую я вам загадываю. Есть несколько музыкальных новинок, которые оставила мне здесь на блюдечке с голубой каемочкой наша музыкальная редакция. Я вас с ними познакомлю. Что еще? Как всегда, я приглашаю вас к общению. Напоминаю, что любой из вас приглашен написать нам что-то на любую тему, которая является для вас важной, интересной, эмоциональной, вызывает какие-то чувства, эмоции, соображения. Давайте общаться, пишите или в Фейсбуке на странице программы PM, как обычно, в разделе «Мессенджер», или отправляйте сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Там можно текстовое, можно голосовое сообщение. Только не забывайте про правила. Одно из главных – подписывайтесь в текстовом или представляйтесь в голосовом сообщении. Как подписываться, как представляться – дело ваше, но представляйтесь, подписывайтесь. Не более двух сообщений от одного слушателя за программу, напоминаю на всякий случай. Ну а все остальное – просто-напросто просьба соблюдать нормы приличия тех сообщений, которые вы присылаете в радиоэфир. То есть почувствовать разницу между разговорами в пив-баре за кружкой пива, и мы завидуем тем, кто сегодня вечером окажется в пив-баре за кружкой пива, и тем, что можно присылать на радио в радиоэфир. Потому что писать-то будете вы, а читать-то буду я, чтобы мне не было стыдно, уважаемые радиослушатели. PM до 14 часов. Поехали.

Первое радио всегда с тобой. The most famous classic.

0: И корабль плывет. Он как жизнь. Что бы ни происходило, она продолжается, и корабль этот продолжает плыть, идти по морю. Так, Марианна Беленькая в студии. Как обычно, просим ее проанонсировать сегодняшний эфир и программу «Прямой ответ». Марианна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Рассказывай.
1: Сегодня у нас в гостях, мы продолжаем, во-первых, наш предвыборный цикл, я и Марк, у нас разные...
0: Я уже сказал, что ты в последнее время вдруг стал израильских политиков, хотя раньше этим вообще не занимался.
1: Ну, выборы, сейчас такой период. Зачем мы заморались в выборах, что делать? Вот, и сегодня у нас в гостях был лидер партии «Демократия» Мьер Галан.
0: Этот левый предатель, капланист, да. Богед и так далее, да?
1: Вот это все. Вот. И, собственно, предлагаю вам послушать передачу в записи. Вопросы вы ему задать не сможете, но
0: Я задавала,
1: да. А вы можете высказать все, что вы думаете.
0: Вот. Значит, господа, напомню, что эта программа в эфире радио в 7 часов.
1: Да.
0: Тут же она появляется в Ютубе и будет там все время, в любое удобное время. Можете посмотреть и послушать, скажем так, предвыборную политическую платформу партии «Демократы», Яира Голана.
1: Я сразу скажу, что мы зовем разных гостей, я, насколько знаю, стараюсь, по крайней мере, не все приходят. Это как бы, ну, не то, что мы выбираем только лидеров с одной стороны.
0: Ну, мы стараемся быть, как и все приличные люди, и тех, и этих
1: приглашать. Да, просто не все отзываются. Это, к сожалению, не наше... Ну, жалко, но мы готовы говорить ко всем.
0: Значит, сегодня в 7. Яир Голан, программа «Прямой ответ» в нашем эфире. Марианна Беленькая будет с ним беседовать. Марианна, ну, отлично. Спасибо большое.
1: До свидания.
0: Давай, бай-бай.
2: Первое радио.

0: Это новая песня Рики Мартина с неким Педро Сампайо. Называется она «Пикито». Я не знаю, что такое «Пикито», потом вспомнил, что есть техника, технология. Зашел в Google Translate, написал «Пикито». И знаете, что он мне дал в переводе на русский «Пикито»? «Пикито». Песня «Пикито», перевод на русский «Пикито». Была сейчас в нашем эфире. Давайте я сейчас прочту несколько сообщений, которые пришли в эфир. Слава нам написал вот что в Фейсбуке. Всем привет. Скорее бы прошли эти выборы, а то все эти избранники достали уже. Не чтобы себя хвалить, они соперников в грязь макают. То этих, а эти тех, дурдом. Всем нам хорошего продолжения дня. На профессиональном языке политтехнологов, уважаемый Слава, это называется кампейн «Шлили» и кампейн «Хиуви». «Шлили» — это когда ты мочишь соперника и макаешь его в дерьмо, а «Хиуви» — это когда ты хвалишь себя. Некоторые делают только это или только это, а другие совмещают. Заклинатель Куряги. «Шалом, самовлюбленный ведущий радио». «Везде я, везде моя инициатива. На днях на 9-м канале впервые увидел Юлию Малиновскую. Она женщина эффектная, с формами. Короче говоря, Малиновская клевая, голосую за Индии». Значит, некоторые выбирают партии, за которые они будут голосовать, или депутатов, по таким критериям. Есть формы – голосую за нее. Нет форм – не буду за нее голосовать. К сведению депутатов и особенно депутаток. WhatsApp, дед Изя. Шалом, Павел. Вчера, когда вы загадывали загадку, я знал на нее ответ еще до того, как вы задали сам вопрос. Я чувствовал, что вы спросите то, что спросили, но звонить не стал. И вот почему. Одна из моих дочерей служила в ОКЭЦ. Напомню, ОКЭЦ — это подразделение, которое служит вместе с собаками. Пользуется услугами собак в боях, в боевых действиях фактически. Ее служба, продолжает дед Изя, после курсов совпала именно на первые месяцы после 7 октября. Она, будучи офицером полиции, плакала, когда говорила о собаках и из их подразделения. Самые верные существа на планете, смелые, честные, настоящие герои, умирали от разрыва сердца, как люди. При всем уважении, Павел, загадка от вчера уж очень, извините, жестокая. Дед Изя, уважаемый дед Изя, в наше время правда бывает жестокой. Что же здесь поделаешь? Убегать от нее, от этой правды жизни, я считаю, что убегать от нее нельзя. Реклама сейчас.
1: Реклама.
2: Лена, ну какая машина?
3: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
2: Все ясно, надо брать.
4: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03 558 54 58.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
4: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: BeCure Laser Plus. Медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
1: Реклама.
0: Продолжаем, господа. Игорь Красковский сегодня опять в командировке, и мы ловим его, созваниваемся, он нам рассказывает, что там, где и как. Игорь, привет, ты в эфире.
11: Ну вот, привет, Паша. Вот не то, что в командировке, просто такая, знаешь, напоминалочка для всех наших дорогих радиослушателей о том, что зима вот-вот-вот на носу, Новый год скоро. Мы, как ты говорил, мы не успеем оглянуться, как Новый год постучится к нам в двери. И мы открыли рекламную кампанию нашей поездки в Эйлат. Традиционной, к слову говоря, поездки в Эйлат на Новый год. Встречаем Новый год с первым радио, как всегда. Числа с 31 декабря по 2 января. Эйлат, гостиница «Малькат Шва», 5 звезд. Это бывший «Хилтон», так что уровень крутейший. Праздничная ночь, шикарный зал «Эмилия», открытый бар, дорогие напитки, без ограничения, это очень важно. Поэтому я и ставлю говорил об этом. Итак, наша концертная программа тоже готова, дорогие друзья. Мы пригласили группу «Расти», которая играет хиты 80-х и 90-х. Очень круто, мы уже работали с ними. Наша любимая певица Лана Би на сцене. Я для вас проведу караоке-вечеринку, мы споем все вместе, друзья. Естественно, диджей Рубин вместе с нами, а также выступление Влада Зерницкого. Он и композитор, и певец, и, как вы знаете, радиоведущий. Итак, друзья, новый телефон в этот раз 03-544-34-43. 03-544-34-43. Но скажу сразу, что это уикенд, это Софшавуа выпадает, Новый год. Поэтому заказывайте быстрее, мест много нет и не останется. Вы можете опоздать, если затянете. Павел Михайлович, спасибо тебе.
0: И опоздайте, не встретите 2027 год. Вот будет баса, да, то, что называется. Да, да, Игорь Красковский. Игорь, спасибо за информацию. Всего доброго. Бай-бай.
11: Пока, пока.
12: Реклама. Первое радио.

Если кто-то забыл Жанну Агузарову, то я не виноват. «Желтые ботинки» — одна из ее песен прозвучала в нашем эфире, и я продолжаю читать ваши сообщения. Добрый день, Павел Михайлович, и всем радиослушателям. У меня есть предложение. Как вы смотрите на то, чтобы через ваше радио организовать клуб знакомств? Эдуард Иерусалим. Сначала я хотел отвергнуть эту мысль сразу. Потом подумал, зачем отвергать сразу? Эдуард, как вы себе представляете существование такого клуба? Опишите мне, пожалуйста. «Осень. Доползем ли, долетим до ответа? Что же будет с Родиной и с нами?» Написал кто-то без подписи. До этого он подписывался Миша. Миша, лучше вы написали уже ответы на эти вопросы. Я не знаю, что будет. С Родиной что-то произойдет утром 28 октября. Она или пойдет в ту же сторону, или немножко повернет в другую. Но сейчас это знать невозможно, как вы понимаете. Алекс Мифакеах. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович. Рад вас слышать и видеть на своем телевизоре. С наступающим 25-летием и призываю всех слушать первое. Как человек, находящийся в больничном отпуске, желаю всем беречь свое здоровье и радоваться каждому новому дню. Мне остается только присоединиться к этому пожеланию от Алекса Мифакеаха.

0: Дельда Гудре живет далеко в Австралии. «Back to your heart» — так называется ее песня. А у нас сейчас Инга Айзенберг. Она живет недалеко, в Израиле. Инга, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Павел.
0: Слушаем вас. Есть ли какие-то новости в финансовой области? Расскажите нам, пожалуйста.
1: Ну, мы практически 2 недели до выборов, поэтому, как бы, естественно, у нас новости уже все меньше и меньше, потому что уже делать практически ничего не может наше правительство, только каких-то действительно серьезных движений, которые она может совершать, ну, необходимых, да, таких экстренных каких-то движений. Вот. Но, в принципе, есть интересная тема, про которую мы еще ни разу не разговаривали. Это что думает налоговая система про искусственный интеллект?
0: Так.
1: И вот, на самом деле, в июле 26 года Министерство финансов опубликовало обращение общественности, да, то есть, как обычно они это делают, мы говорим, они выбирают у себя на сайте такой какой-то определенный текст и говорят, вот мы хотим к вам обратиться с необычным вопросом, как должна измениться налоговая система в виде того, что есть искусственный интеллект. Ну, естественно, речь не идет о том, что завтра должны уже вводить какой-то отдельный налог на чат-GPT или на какое-то там использование искусственного интеллекта.
0: Но вы же не хотите сказать, что налоговое управление хочет наложить налоги на сам искусственный интеллект? Уже до этого еще не дошло же ведь. Хотя скоро, возможно, будет, я так думаю.
1: Ну, на самом деле, вообще вопрос звучит, как бы, главный вопрос звучит так, да, если в будущем люди будут выполнять меньшую долю работы, да, ну, например, а машины, алгоритмы, там, вот это вот все, будут выполнять ту самую работу вместо людей, да, тогда государство будет получать меньше необходимых налоговых поступлений. То есть вы можете с этим согласиться, да, в принципе, что это как бы есть в этом какая-то мысль, и действительно налоговая инспекция занимается этим очень серьезно. То есть они взяли это на самом деле очень серьезно и обратились к этому в июле 26 года. В конце сентября, то есть совсем недавно уже, главные экономисты управления налогового опубликовал такой вот, ну, как бы промежуточный отчет. И на самом деле, почему как бы это важно сейчас заняться, да, то есть заняться этим, то есть предупредить, да, то есть до того, как мы сейчас уже действительно войдем полностью с головой в это все, в это AI и ChatGPT, и все вот этот вот интеллект, искусственный интеллект, который действительно может выполнять работу вместо людей, они решили об этом задуматься, и, может быть, какие налоги действительно нужно взимать вот с прибыли компании, а может быть, самостоятельных предпринимателей, а может быть, сотрудники или работники, которые получают зарплату, да, вместо 100 работников, которые работали на каком-то в каком-то бизнесе, да, остается 20 работников, то есть 80 работников, в принципе, уволились. С одной стороны, мы можем сказать, отлично, у фирмы будет гораздо больше прибыли. Угу. С другой стороны, мы же потеряли тогда, получается, тот доход, который был у налоговой инспекции с вот той самой подоходного налога, который выплачивали те самые работники, да, то есть мы все выплачиваем какой-то налог в налоговую инспекцию. И плюс, естественно, что, может быть, и прибыль каким-то образом, она уже начинает, то есть сами используют, сам бизнес использует какой-то, может быть, систему, как правильно работать так, чтобы меньше, может быть, выплачивать тех самых налогов. Да?
0: Не платя этой системе зарплату, вы хотите сказать. Да. И налогов с ней не возьмешь. Так.
1: И именно так, да. И, кстати, можно сказать, что уже в 2025 году выросло количество предприятий, которые используют вот этот самый искусственный интеллект, на 28% до 39%, то есть в 2026 году. Представляете, то есть это уже все больше и больше как бы пользуются этим. То есть, в принципе, уже в сфере, если мы говорим про высокие технологии, да, уже используют 65% медиапредприятий, действительно уже используют это. Ну, поэтому как бы мы понимаем. То есть, как бы, на самом деле, налоговая инспекция говорит, с одной стороны, есть как бы несколько вариантов для того, как это будет происходить. Ну, самый главный оптимистический, наверное, все-таки вариант, который смотрит налоговая инспекция, это если все-таки искусственный интеллект не заменит просто работников, а будет каким-то инструментом, да, который повышает их производительность. Ну, например, если это бухгалтеры, адвокаты, врачи, программисты, то есть они не исчезнут, они просто будут гораздо больше работы выполнять за меньшее время, да, то есть, как бы, в принципе, вот это то, что как бы это хороший такой, может быть, какой-то сценарий. Менее хороший сценарий для налоговой инспекции, это все-таки действительно сокращение рабочих мест. Кстати, если сокращаются рабочие места, мы знаем, что это приводит к временному, а может быть, даже длительному росту безработицы. Кто за это все будет платить? Естественно, те налоги, которые все-таки, да, собираются. Ну, может быть, даже концентрация доходов капитала у небольшого числа людей и компаний. То есть, представляете, если одна и та же компания будет как делать монополь, потому что она смогла как можно больше расширить вот этот вот самый искусственный интеллект у себя, и она будет как бы поглощать остальные все компании. То есть, ну, естественно, это может привести опять-таки к какому-то, может быть, даже социальному неравенству. То есть, ну, есть много как бы последствий, которые могут случиться. Именно поэтому налоговая инспекция начала этим сильно, серьезно действительно этим заниматься и смотреть, какие могут быть риски у налоговой инспекции. Кстати, ну, как мы можем говорить, что, в принципе, могут и также перемещать ту прибыль, которая сегодня есть от бизнеса, они могут перемещать это за границу, потому что очень часто многие страны предлагают гораздо меньше налог, чем в Израиле, и тогда, может быть, естественно, им будет удобнее, а так как мы говорим не про... мы говорим про искусственный интеллект, который может находиться в любой стране, да, то есть это мы не говорим про какое-то специальное место, где оно будет. Поэтому вполне может быть, и мы увидим, что люди все чаще и чаще открывают вот эти самые бизнеса за границей, и с тем самым выходят налоговые, с нашей налоги уходят за границу.
0: Вот поэтому, то есть вы хотите сказать, что не только Минпрос, Министерство просвещения, думает, что делать с внедрением искусственного интеллекта, интернета в системе образования, а налоговая инспекция тоже чешет, так сказать, затылок и думает, что нам делать, потому что уменьшение их доходов — это уменьшение доходов государства, ведь мы же это все понимаем. Окей. В общем, искусственный интеллект в 21 веке перевернет нашу жизнь, это очевидно. Вопрос в том, в какую сторону он будет ее переворачивать.
1: Ну и, кстати, как обычно, можно завершить тем, что если у кого-то есть какие-то предложения и так далее, заходите спокойно на сайт налоговой инспекции, всегда вы можете им писать, они рады всегда получать какие-то, может быть, вы сами бизнесмены, пользуетесь этим самым AI, и вы знаете, как рассказать налоговой инспекции, как лучше пользоваться, или, может быть, как выгоднее собирать с вас налог.
0: В общем, они открыты для дискуссии, вы хотите сказать, налоговый инспектор. Всегда, на своем сайте. Да. Инга Айзенберг. Инга, спасибо большое за эту информацию. Всего доброго.
1: Бай-бай. Спасибо большое.
2: Реклама. Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней
4: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей-баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showmancy.o.il.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
2: Реклама.
11: Первое радио.

0: Так, это Чили были с песней «Я буду помнить». Еще ваши сообщения сегодняшние. Уважаемый Павел, Жанна, это супер. Спасибо, Яша. Хорошего дня всем. Ну, тем, кто забыл, это имеется в виду не просто Жанна, а Жанна Агузарова, которая была в нашей программе. Значит, Эдуард написал, можно сделать страничку в Фейсбуке. Есть много одиноких, кто хочет познакомиться. Это он по поводу предложения клуба знакомств. Кстати, есть предложение, это сделать в Эйлате на Новый год. Слушайте, ну, Эдуард, я знаю, что в интернете сейчас столько вариантов для знакомств, разные там аппликации, тиндеры, шминдеры и так далее. Ну, что мы будем их дублировать? Смысл какой-то. Для того, чтобы организовать клуб знакомств, это же не шуточное дело. Это надо этим серьезно заниматься. Мы как бы... не наша сфера. Вы помните, я всегда предлагал людям, которые хотят познакомиться, прислать какие-то свои данные сюда в эфир. Я их прочту, назову номер телефона. Может быть, сработает. А так дублировать многочисленные клубы знакомств, в том числе и в интернете, я не думаю, что мы сможем. Что это наша функция. Так, кто-то прислал голосовое сообщение. Слушаем.
1: Здравствуйте, Павел. Меня зовут Михаль. Люди часто говорят, вот, там, на пенсии что делать, будет скучно. Лучше работать. У меня неожиданно эти два дня получили, что нам дали отпуск на работе. Я представила себе, как бы я хотела, когда буду на пенсии, как бы я хотела проводить это время. И я запланировала утром в 8 часов встать и пойти сделать пилатес махшири. После этого вышла, позавтракала, прошлась в парке у нас рядом. И вот сейчас такое удовольствие получаю от того, что день вроде бы занят, но именно тем, что ты хочешь делать. Я желаю всем этого. Всего наилучшего и хорошего дня.
0: Тема важная, которую подняла наша радиослушательница. Что я буду делать, когда выйду на пенсию? Некоторые считают, что он будет биться головой об стенку. Это будет его главное занятие. А если ты подготовишься, подумай, что тебе в жизни интересно. Какие там кружки, фотографии, еще что-то. Вот знаете, в чем прелесть вот этого расписания дня Жанны, которая нам сказала, вот у нее два дня отпуска, чем она будет заниматься? Утром в 8 она пойдет на пилатес. Но вся фишка в том, что она захочет пойдет, а захочет не пойдет. Или куда-то она пойдет позавтракать. Захочет пойдет, а захочет не пойдет. Или в парк погулять. Захочет, пойдет, а захочет, не пойдет. Главное, чтобы каждый день говорить, откладывать на завтра. Ладно, я туда завтра пойду, а туда завтра пойду. Да? А так надо найти себе занятие, чтобы перед тобой не открылась пропасть того, а что же мне делать, я же на пенсии. Раньше работал, полдня уходило, больше, чем полдня на работу. Я был занят, у меня были дела, мысли этому были посвящены. А тут бам! К этому надо тоже готовиться, господа, чтобы не получить психологический шок после выхода на пенсии. И готовиться заранее, так подумывать, чем бы я стал заниматься. Это от Жанны и от меня, от нас полезный совет. Добрый день, Павел, пишет Аленка. В пятницу в гостях у Авербуха и Левинзона был Максим Харкин, бывший заложник. Передачу посмотрел на одном дыхании. Без слез невозможно было слушать его скупые рассказы о нахождении в плену. Какой парень, офицер, красавчик. Сколько ему пришлось пережить в плену, но это его не сломало. Я смотрел на реакцию Левинзона. Такая отеческая любовь была в его взгляде, словах, трудно передать. Как этот мальчик рассказывал о своей маме с любовью, с уважением, восторгом о ее борьбе за своего сына. Дай Бог Максиму и всем бывшим заложникам долгой счастливой жизни и восстановления. И их родным и близким здоровья и радости от общения с ними. Ам Исраэль Хай, Аленка. Аленка, я полностью присоединяюсь ко всему, что вы написали. Потому что мы с вами не можем представить, что такое находиться в плену у Хамаса 100, 200, 300, 500 дней. Мы не можем себе представить, что происходит с человеком за это время. С его головой, с его мозгами, с его психикой и так далее. И поэтому, да, к этим людям надо относиться так, как вы написали. С любовью, уважением, восторгой и заботой, самое главное, о них. Так что тема совершенно правильная. У нас есть музыкальная премьера от группы Nickelback, которая собирается выпускать новый альбом. И сингл с этого диска «Make Me Love You», так она называется. Сейчас с помощью нашей музыкальной редакции мы хотим представить вашему вниманию. Премьера от группы «Nickelback».

0: Новинка от группы Nickelback завершила музыкальную первую часть программы PM. Переходим плавно во вторую. Услышимся после выпуска новостей. Для сообщений есть еще у вас более получаса, господа. Напоминаю, или Facebook, или наш WhatsApp-овский номер 054-2070-800.
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц.
3: «Центркар Азур».
2: Дерех Ашива 9.
4: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Пельмени, кюрзе, вареники, хинкали и чебуреки ручной работы, которые легко и быстро можно приготовить дома. «Мантис», Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Но я тысячу раз обрывал провода.
8: Валерий Меладзе, 28 октября, амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
10: 03-944-1111.
9: Интеллиго.
10: 03-944-1111.
11: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
1: Реклама.

0: Радио. Новости.
1: Полиция обнародовала фото предметов роскоши, изъятых у мэра Кфарсавы. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция обнародовала фотографии имущества, изъятого этим утром в ходе обыска в доме мэра Кфарсабы Рафи Сара и его супруги, которые подозреваются в коррупции. Среди изъятого – предметы роскоши, ювелирные украшения, часы, дорогие сумки, хранившиеся в картонных коробках из-под канцтоваров. Напомню, что мэр Кфарсабы, его супруга и еще 22 фигуранта задержаны по делу о коррупции в госсекторе, которое ведет полицейское спецуправление ЛАВ-433. Согласно подозрениям, чиновники получали крупные суммы наличными за фальсификацию тендеров в пользу определенных интересантов. Председатель партии Амха Исраэль Офер Винтер заявил на конференции «Люди страны», организованной медиаконцерном «Идиот Охранот», что премьер-министр Беньямин Нетаньяху наносит ущерб правым. Он предупредил, что если его партия не преодолеет электоральный барьер, в этом будет виноват Нетаньяху. «Он не останавливается и стреляет нам в спину, хотя мы правая партия. Тот, кто стреляет себе в ногу, не должен потом удивляться, что хромает», – заявил Винтер. Министерство экологии сегодня отменило занятия в двух школах Кирьят-Аты в связи с аномальным загрязнением воздуха в районе нефтеперерабатывающих предприятий. Жители районов, примыкающих к промзоне, попросили закрыть окна. Согласно сообщениям, аномальная концентрация бензола, в три раза превышающая допустимый норматив, была зафиксирована в связи с ремонтными работами, направленными на восстановление мощностей, пострадавших во время войны. При этом вчера школы продолжали работать, хотя отклонения уже фиксировались. Гражданам, проживающим в радиусе до 1 километра от НПЗ, особенно детям и беременным женщинам, рекомендовано воздерживаться от излишнего пребывания на улице. В течение дня Минэкология будет проводить повторные замеры, после чего будут приняты рекомендации на следующие сутки. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза утвердили 22-й пакет санкций против России. Он предусматривает добавление в санкционный список около 1600 юридических и физических лиц. Это самое масштабное с начала большой войны России с Украиной расширение санкционного списка за один раз, подчеркнула глава европейской дипломатии Кая Калас. Более половины новых фигурантов санкционного списка, сообщила Калас, связаны с производством баллистических ракет. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Облачно. На севере и в центре возможны слабые дожди. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 25, в Эйлате 34. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.
2: Вот вы знаете, ну вот изберут меня мэром какого-нибудь города, и мне начнут носить коробочки, полные шоколада или денежных купюр, с тем, чтобы я разрешил строительство того или иного там комплекса или повлиял на какой-то комитет, который разрешит. Ну, если купюры, я еще смогу удержаться, но если там будет вкусный бельгийский шоколад, я же подпишу все документы. А потом меня арестуют, скажут, ты коррупционер и так далее. Поэтому я, пожалуй, не буду баллотироваться на мэра города. Кфарсабы в том числе.

Coldplay открыли вторую часть программы PM. Приветствую всех наших слушателей. 7,5 почти минут 14-го, господа. 12 октября, Ямшини, понедельник. Мы на Первом радио, 89.1 PM. Идем дальше. Для сообщений осталось 25 минут максимум. Предлагаю использовать и написать, и поделиться любыми соображениями на любую тему, которая вам важна и вам интересна. Или в Фейсбуке, или, напоминаю, наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Значит, как вы думаете, человек, который предложил нам открыть клуб знакомств, он просто так предложил или потому что для него персонально эта тема актуальна? Правильно, актуально. Я предложил ему помощь в эфире программы Эдуарду, и он написал: «Давайте попробуем». Написал кое-какие свои данные, но, уважаемый Эдуард, если вы сейчас с нами, то этих данных недостаточно. Возраст и место жительства, ну, опишите себя. Ну, какие-то физические данные. А вдруг у вас рост 1,40 м или 2,15 м? А некоторым женщинам это важно. Или там телосложение какое, или еще что-то. Ну, какие-то физические данные, мне кажется, надо сообщить для того, чтобы было больше шансов на то, что кто-то отреагирует и вам выйдут с вами на связь. Поэтому добавьте, пожалуйста, из этого супер лаконичного сообщения возраста и города, в котором вы живете, еще что-нибудь про себя. И я прочту это в эфире. И иди знай, может быть, выстрелит, в смысле сработает. Ира, а что так, Павел, в коробочках из-под бельгийского шоколада можно хранить предметы роскоши? Подумайте, смайлик, не торопитесь, двойное назначение, так сказать. Да, но главное же, там будет бельгийский шоколад, а тут я выдержать точно не смогу, Ира. Готовы отсидеть с Маргуляном в одной камере всей аудитории, так что берите, Павел, все, что дадут, поделим, дворник. Извините, дворник, если там будет шоколад, то мы не поделим. Я делиться точно не буду. Но вы знаете, есть такая замечательная фраза. Мне кажется, она полностью соответствует реальностям сегодняшнего дня. Если в одиночной камере у человека будет интернет, то пожизненное заключение пройдет незаметно. Согласитесь, есть что-то в этом. Добрый день. Вчера в программе «Без выгоды» искали семью для собаки по кличке Миша. Если можно, прислать мне его фото и телефон для связи. Спасибо. Я попрошу своих коллег. Может быть, они смогут этим заняться, потому что я вообще не знаю, о чем речь. ПМ, поздравьте меня с новосельем. Наконец-таки я переехал в новую квартиру, из окна которой видно море, а оно совсем рядом. И заодно с моим днем варенья, а именно сегодня 12 октября, а всем нашим врагам и недоброжелателям в том числе, я желаю теперь сдохнуть от зависти. Я надеюсь, что это слово «сдохнуть», потому что «СД» многоточие, «Т» мягкий знак. От зависти и т.п. А мы назло мне, а мы назло им будем праздновать этот двойной праздник JFK. Значит, JFK, вы практически президент Кеннеди, так получается. Уважаемый JFK, вот когда вы пишете слово с многоточием, мне как его произносить в эфире? Как мне его произносить в эфире? С многоточие это тихо? Так что ли? Это я вам говорю и всем остальным. Но это мелочи. Главное, я вас поздравляю. Новая квартира, из которой видно море, это супер. Об этом мечтают многие нормальные люди. С квартира с видом на море. А еще и день рождения. Я уже не знаю, что вам пожелать вообще. У вас сплошной просто вот с неба обрушились положительные события на вас. В общем, мазаль тов. Удачи вам в новой квартире. Обставить ее теперь и будете сидеть смотреть на море. Класс, молодец, поздравляю. И отдельный привет добавляет он же всем нашим слушателям, которые действительно хотят искренних изменений в лучшую сторону и уже сделали правильный выбор на выборах 27 октября. Аминь. Так, здравствуйте, Павел. Я с вами солидарно. За шоколад отказать не смогу. И тоже не буду баллотироваться в мэри. В мэры. Написала Марина. Смотрите, Марина, когда это говорит женщина, это двояко может восприняться. Вот за шоколад я отказать не смогу. Это вот тут вот надо. Я не хочу быть шовинистом, конечно же. Но рад, что вы вступили в мои ряды. Я за шоколад вообще, как и вы тоже.
В общем, мы с вами в мэры не пойдем. Так, ладно, хорошо, что теперь? Я, по-моему, прочитал сообщения, которые пришли к этой минуте. И мы можем выходить дальше на дальнейшие планы. Ли Би, израильский музыкант. Ли Биран, его полное имя, но он себя называет Ли Би. Песня носит название «Кашемит Карбим», когда мы приближаемся друг к другу, сближаемся. Ли Би.

0: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози! Белая
1: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20.00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
4: Продолжаем, господа. Значит, вы, возможно, сейчас удивитесь, но я все-таки скажу, вот следующее заявление сделаю. До выборов в Израиле осталось 15 дней. До Нового года осталось еще меньше времени. Игорь Красковский сейчас нам это подтвердит. Игорь, привет.
5: Привет, Павел Михайлович, совершенно верно, точно, потому что мест немного, а Новый год выпадает в уикенд Сов-Шавуа, конец недели. Поэтому все захотят ехать вместе с нами в Эйлат, как обычно, с 31 декабря по 2 января. Эйлат, гостиница 5 звезд Малькат Шва, бывший Хилтон. Именно потому, что совпал Новый год и конец недели, все эти комнаты продадутся очень-очень быстро, даже, может быть, и до наших выборов. Поэтому, друзья, даю вам новый номер телефона. Обязательно позвоните сразу, и вам ответят или перезвонят. 03-544-3443. Встретим Новый год, отпразднуем отлично. Музыка прекрасная, диджеи, ведущие, певцы, певицы, группа Расти, Влад Зерницкий. Все это будет настоящий праздник. Главное, чтобы вы успели. Итак, друзья, Новый год с Первым радио. 03-544-3443. Павел Михайлович, огромное тебе спасибо.
4: Игорь, взаимно. Всего доброго. Бай-бай.
0: Реклама.

0: Загадки, господа. Она сегодня легкая вообще, вот как пушинка. Как снежинка вообще. Вот такая вот легкая загадка, разгадать ее сразу. В этом никаких сомнений. Но тем не менее. Речь о событиях, которые... Или о событии, которое произошло после 1975 года. Произошло оно в Калифорнии. Там, говорят, есть город Сан-Хосе. Было обнаружено, что в одной американской семье города Сан-Хосе в холодильнике хранится, я уж не знаю, до сих пор, хотя вполне возможно до сих пор, одна семейная реликвия, которая подтверждает одно уникальное событие, которое произошло в Калифорнии в 1975 году. Что это такое? Не хочу сказать больше, чтобы не давать вам слишком жирных, скажем так, подсказок. Я знаю, что вы и без этого догадаетесь тоже. Что они хранят у себя там, эта семья? Я сказал, что в холодильнике или нет? В холодильнике хранят. Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 0752-89-1 или 1, как вам удобнее. 0752-89-1. Пока вы думаете, пока вы звоните, пока мы, как обычно, решаем, отвечать вам или нет, читаю сообщение. А, вот Эдуард прислал еще свои данные, но я сейчас не буду читать, потому что мы тут сконцентрированы на загадке. Лопух. Ну, здравствуй, Паша. Уходит эпоха. Ушел из жизни Фил Кэмпбелл, гитарист Motorhead, который был с Лемми до конца. Лемми ушел в 15-м году, но металл жив, живее всех живых. Лопух. Ну, он поклонник музыки в стиле металл и всегда отмечает какие-то события из этой области. Добрый день всем. Я обращаюсь к ведущим Первого радио, особенно интервьюерам. Просьба задавать вопросы представителям лагеря перемен. Как они оценивают получаемое от предыдущего правительства наследие, в кавычках, разруху во многих областях жизни страны? Готовы ли они потратить часть своей жизни на исправление? Ефимыч. Ефимыч, давайте я вам задам вопрос. Что вы имеете в виду под разрухой во многих областях жизни страны? Что конкретно вы имеете в виду? Я передам нашим коллегам, которые дают, берут интервью у политиков, задают им вопросы. Чтобы уже конкретно что-то. Потому что а вдруг политик скажет, а какую, что вы имеете в виду? Какую разруху? Где, в какой области? Так что вы конкретизируйте, Ефимыч. У нас есть звонки. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Павел Михайлович.
0: Вы кто?
1: Это Кузя.
0: Слушаем вас, Кузя.
1: Это может быть Снежок.
0: В смысле, собачка по кличке Снежок?
1: Нет, который...
0: Я тут пытался вас как-то подколоть, потому что вы сразу неожиданно дали правильный ответ. В Калифорнии выпал снег в 1975 году. А это небывалое событие, и семья из Сан-Хосе решила слепить снежок, положить его в морозильник и хранить там, я уж не знаю, до сих пор или нет, как свидетельство тому, что такое было 50 лет тому назад в Калифорнии. Я ж не знаю, может быть, с тех пор еще выпадал снег, но это да, это снежок, который они хранят в холодильнике. Правильный ответ, ваша музыкальная заявка, Кузя. Подождите, вы у меня звучите не очень ясно, поэтому надо... Давайте четко, ясно еще раз назовите этого исполнителя.
1: Шерон Ковакс.
0: Ковакс или Ковач она, как там, Шерон, да?
1: Ковакс.
0: Последние три буквы дайте мне в ее фамилии.
1: Ковакс.
0: Ковакс, то есть К-С, что ли, вот так?
1: Да, по-моему, да.
0: Окей, какая песня?
1: Дигит? Да.
0: Прям в дигит, то есть первая D буква, правильно я расслышал?
1: Ну, дигит, по-моему,
0: как,
1: да.
0: Как дигитал почти, получается, так, образный дигитал.
1: Я английский.
0: Да, вами, чтобы мы могли точно найти вашу музыкальную заявку, и чтобы она прозвучала в эфире.
1: А это было не...
0: Ну, извините меня, но надо готов. Ну, как же так, что же несерьезное такое отношение, Кузя, извините. Окей, Кузя, принято. Заявка прозвучит после рекламы в нашем эфире. Вам спасибо и всего доброго. Бай-бай.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица Лана Би,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
3: Спонсор «Янго». Водители «Янго» для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
4: Реклама.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414.
11: BeCure Laser.
10: Звездочка 3414. Согласно уставу.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
4: Реклама.
0: Так, давайте, прежде чем мы выполним заявку нашего радиослушателя, у нас есть спонсор в этом часе. Я вам рассказывал о нем вчера. Сегодня напомню. Центр реализации прав граждан. Центр называется «Максимум», который говорит, что у многих из нас, возможно, где-то лежат денежки наши, принадлежащие нам, о существовании которых мы не знаем. На счетах страховых компаний, пенсионных фондов, какие-то компенсации, которые должен был вам выплатить ваш работодатель, разорившийся, или еще какая-то ситуация. Пенсионные накопления где-то лежат, про которые вы, может быть, увольняясь с работы, меняя место работы, не знали. Специалисты Центра «Максимум» изучат всю вашу вот финансовую историю и посмотрят, может быть, на самом деле где-то есть деньги, какие-то ПИЦУИМ компенсации, какие-то накопления, которые положены вам заплатить, потому что ваш работодатель обанкротился, закрыл предприятие или просто не хочет выплачивать. Специалисты Центра «Максимум» разберутся с этой ситуацией в кратчайшие сроки и вам помогут. Все, что вам надо сделать, Петухлю, МИ, кстати, может быть, вам что-то должен, тоже такое вполне вероятно. Все, что вам надо сделать, позвонить по телефону и спросить, как это все происходит. Звездочка 8507, звездочка 8507, специалисты центра расскажут вам о ваших правах и в кратчайшие сроки, если вам положены вас какие-то деньги, вернут все, что вам положено по закону. 8507, сначала звездочка. Центр «Максимум» – спонсор этого часа.
4: Реклама.
0: Ну а теперь Ковакс. Только не Dig It, а Dig In. Так называется ее песня, которая, видимо, из альбома... подождите, куда? Чего? Которая из альбома, который называется Shades of Black. То есть «Тени черного», как я понимаю. Ковакс в нашем эфире по заявке Кузи.

0: Black Cupro, так называется группа, «Химия» называется песня. Значит, теперь, господа, я называю данные нашего слушателя, который хотел бы познакомиться. Он начал издалека, предложил открыть клуб знакомств. Я сказал, что клуб знакомств — дело серьезное, вряд ли радио сможет этим заниматься, тем более, что конкуренция сейчас полно в интернете, разных аппликаций, клубов знакомств и так далее. Давайте, говорю, пришлите ваши данные, я назову в эфире. И он говорит, ну да, давайте попробуем, раз я предлагаю, попробуем. Зовут его Эдуард. Для начала, ему 54 года, он живет в Иерусалиме. Я сейчас буду немножко лить воды для того, чтобы кто-то, кому может быть актуальна эта тема знакомства, послушал внимательно или приготовил ручку и бумагу и записал его номер телефона, который я сейчас назову, и написал ему или еще что-нибудь, и вошла в контакт, потому что Эдуард хотел бы познакомиться с женщиной, как он написал, для серьезных отношений до 50 лет. И данные, которые у меня есть про Эдуарда, следующие. 54 года, живет в Иерусалиме, то есть в столице, обратите внимание. Работает водителем на грузовой машине, рост 167, и очень важное добавление, люблю вкусно готовить. После этого я тоже, как бы, вот думаю, может позвонить Эдуарду, во всяком случае. А, нет, у нас тут девушки говорят, мы первые, мы вперед, они говорят, когда мужчина любит вкусно готовить. Значит, уважаемые дамы, Эдуард просит написать ему на WhatsApp, желательно с фотографией, он написал. Но я в таких ситуациях, знаете, может быть, я отсталый, говорю, что мне кажется, что женщине как-то неудобно первой выходить на контакт. Но есть возможность, когда у тебя мобильный телефон, ты можешь человеку написать, прислать свой номер телефона, чтобы он тебе первый позвонил, и все будет нормально. Поэтому, если вам интересен этот вариант, 54 года Эдуард, живущий в Иерусалиме, водитель грузовика, рост 167, любит вкусно готовить, ищет женщину для серьезных отношений, я называю его номер телефона, он написал, пишите на WhatsApp, желательно с фотографией. Все, я всю воду вылил, теперь буду называть его номер телефона. 055-882-9972. 055-882-9972. Эдуард. Будем надеяться, что у нас что-нибудь из этого получится. У нас в меньшей степени, у Эдуарда в большей. Натанель пишет нам. Здравствуйте, Павел. Поделюсь с вами прочитавшим в ТОКе одного из пропагандистов Ликуда. Кроме того, что русскоязычный называет Биби своим царем, там такое раболепие, там такое челобитие. Я такого не видел на 17 веке современной истории царя Гороха. Так я спросил у него, что будет с нашим любимым времяпровождением путешествовать по миру, когда начнутся санкции. Ну и пожелать бибистам пойти по курсу бибистского корабля, бля-бля. Здесь так написано. Так и не ответил, стер мое сообщение. Это вы с нами поделились своей перепиской с поклонником Нетаньяху? Слушайте, в сети, как мы обнаруживаем, а через сети в жизни есть абсолютно разные люди. Иногда у тебя не укладывается в голове, как такое можно писать, что пишет тот или иной человек. Не укладывается в голове, но зато мы знаем, что в жизни рядом с нами живут абсолютно разные люди, которые считают, что вот можно так разговаривать, писать и так далее. Поэтому удивляться этому не надо, а спокойно воспринимать то, что вокруг нас разные люди, и многие из нас думают не так, как мы с вами, а мы думаем не так, как они. Ну, а пока, Павел, позвольте вам сказать «пока» на неделю. Еду смотреть места, где жил Влад III Бессараб, ну или, как его прозвали, Влад Дракула. Стартуем завтра из Бухареста и погнали по Трансильвании. Потом расскажу, дед Изя. Слушайте, мне рассказывали, что в Трансильвании есть одно из красивейших шоссе. Как называют шоссе, которое вот так вот лентой идет? Серпантин. Серпантин красивейший, вообще одно из красивейших в мире. Именно в Трансильвании. Дед Изя, сфотографируйте обязательно, потом нам расскажете. Замечательной вам поездки. Некоторые спрашивают, а каково главное занятие жителей города, который называется Бухарест? Вы нам потом тоже расскажете про это. Подождите, у нас же есть сообщение от Аншеля. Сегодня понедельник, что такое, что за безобразие? Аншель прислал вчера два сообщения и сегодня прислал одно голосовое сообщение. Но посмотрим, может быть, он объяснит, что это за нарушение графика. Итак, Аншель.
1: Шалом! Поздравляю свою старшую правнучку Эмилию с днем рождения. Ей сегодня исполняется 11 лет. Желаю ей крепкого здоровья, веселого праздничного настроения, исполнения всех желаний, успехов в учебе, музыке и спорте. Мазаль тов! Зай Гизун! Всем привет! Пока-пока!
0: Вот
1: бай-бай!
0: Вот чем объясняется нарушение графика. Ну что ж, причина уважительная. Мазаль тов вашей Эмилии. Аншель, передайте, пожалуйста, от нас тоже. Ефимыч, который предложил задать политикам вопросы, как они будут восстанавливать разруху в стране. Я спросил у него, напишите конкретно, что вы имеете в виду под словом «разруха». И он прислал сообщение, видимо, здесь он объясняет. Сейчас читаю. Для формулировки первоочередных фундаментальных проблем нашего общества привлечь на соответствующие государственные посты известных ученых, и все увидят, что среди этих проблем будут коррупция, образование, воспитание, профессионализм. Понять из интервью новые понимают, в чем проблема. Тут вы меня что-то запутали, Ефимович. В конце вашего сообщения как-то понять из интервью, в кавычках, новые понимают, в чем проблема. Вы меня путаете как и в первом сообщении, так и во втором. У меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, когда будут привлекать на государственные посты известных ученых, их надо будет спросить, чтобы они поменяли место работы и пошли на государственные посты? Или их мнение нас интересовать не должно?
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: Только в «Центркар».
6: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: «Центркар Азур».
6: Дерех Ашива 9.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Стиральные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Стиральные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней
11: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
4: Реклама.
13: Библиотека PM.
14: Нельзя упускать возможность чему-то научиться.
13: Китайская мудрость.
15: Первое радио.

0: Есть еще сообщение. Слушайте, сержант подает опять идею для флешмоба в эфире программы PM. И она, я бы так сказал, вкусная, эта идея. Мне нравится. Причем вкусная в буквальном смысле. Сейчас поймете, о чем речь. Сержант написал: хорошая идея как-нибудь провести флешмоб на тему, за какой продукт или блюдо вы можете, что называется, продать родину. У каждого, уверен, такое есть. У вас, Павел, как мы поняли, это шоколад. Ну да. Ну, мне нравится эта идея, она вкусная. Может быть, мы ее и реализуем. Сегодня у нас что, понедельник, завтра вторник. Может быть, завтра и сделаем этот флешмоб. Не сегодня, завтра. Сегодня уже время много. 48 минут 14-го. Сержант, спасибо. Мне нравится ваше предложение. Заклинатель Кураги. Подождите, что же? Что-то вы хотели прислать, я вижу, только одну точку вы прислали. По одной точке или запятой, я понять не могу, что вы хотели написать. Я не обладаю такими способностями дешифровщика сообщений. А главное и любимое занятие жителей Бухареста – это бухарский плов. Готовить, наверное. Доброго дня, Павел, и всем слушателям. Удачи всем и добра. Хорошее настроение. Дважды дед. Честно говоря, уважаемый дважды дед, у меня были другие мысли по поводу названия Бухареста и чем там люди занимаются. Но бухарский плов тоже неплохой вариант. Вика. Добрый день, Павел. Когда приехал в Израиль, ела шоколад. Сейчас отношусь спокойно. Вы счастливый человек, дай бог, чтобы вы всегда наслаждались шоколадом. Знаю, что не каждый может себе позволить такое счастье. Вика, почему не каждый? Из-за финансов или из-за здоровья? Мне кажется, и в том, и в другом случае чуть-чуть можно. Это раз. А во-вторых, не все должны любить шоколад. У меня есть знакомый, который не любит сладкое. Но я вам расскажу свою историю. Когда я приехал в Израиль и пришел в супер первый раз и увидел там шоколад с орехами, темный и белый. Я не мог его купить, он стоил 40 шекелей килограмм. Фантастические деньги. Я ходил вокруг него, у меня текли слюнки. Ну и выходил из магазина. Но когда я поступил на первую работу свою с минимальной зарплатой в 1400 шекелей в месяц, после первой зарплаты я пришел в супер и купил то ли килограмм, то ли 800 грамм этого шоколада. И знаете, что я с ним сделал? Догадайтесь с первого раза. Так. По-моему, кто-то еще прислал голосовое сообщение. Давайте послушаем. Итак.
1: А давайте проведем опрос для шмоб. Кто из наших слушателей за кого будет голосовать? Вот как вы говорили, где вы первый раз увидели видеокассеты. Так скажите, за кого будете голосовать на этот раз? А наш руководитель проведет статистику и сразу будем знать, кто будет премьер-министром. Я голосую за Бенгвира.
0: Бенгвир. Замечательный человек. Который хочет быть министром обороны. Дизингов голосует за него. Уважаемый Дизингов, возможности программы PM недостаточно для того, чтобы составить более-менее объективную картину мнений наших радиослушателей. Поэтому я это проводить не хочу в эфире. Желающие могут сказать, за кого они будут голосовать. Но делать опрос, ну, сколько я за час смогу прочитать сообщение? 100. И что? Напомню, что по правилам нормального опроса должно быть минимум 500 человек из разных слоев общества, разных представителей, там русские, арабы, ортодоксы, верующие, неверующие, светские. Как я определю эту картину? Никак не определю. И она получится ложной. А я в заблуждение радиослушателей вводить не имею права. Ира, в одно лицо, Павел, или с кем-то поделились? Это вы про шоколад, что ли? Может быть, я кому-то дал одну или две штучки. Я уже не помню. Из килограмма. Так, идем дальше.

0: Елка одна, об этом спела она нам сейчас. Так, сержант написал нам вот что. Нет, про у нас тут разговор завязывается про город Бухарест, про столицу Румынии. Нет, просто в Бухаресте живут самые счастливые люди на земле. Знаете почему? Название города происходит от румынского слова «букурешт», что переводится как «счастье». Понял? Хорошо, спасибо. Давайте я вам напомню про нашего спонсора. Центр реализации прав «Максимум», в котором расскажут вам о ваших правах и в кратчайшие сроки вернут все, что вам положено по закону. А вам, может быть, положено от битовых люми, от бывших работодателей, а может быть, у вас какие-то накопления лежат. В стране, как говорят специалисты, на счетах страховых компаний и пенсионных фондах есть миллиарды шекелей, которые люди, слушатели, ну и слушатели в том числе, ты не востребовал их, они лежат, они не будут сами к вам приходить, они могут к вам прийти, если вы только за ними придете и спросите, а где мои денежки. Центр реализации прав «Максимум» и его специалисты вам могут в этом помочь. Никаких предоплат, никаких дополнительных сборов, вам даже не надо будет выходить из дома. Просто позвоните, дадите, видимо, какие-то свои данные им, и они изучат вашу финансовую историю, скажем так. Скажут, положено вам или нет. И предлагают не откладывать решение этих важных вопросов. Ваши права – наша забота, утверждают специалисты Центра «Максимум». Их телефон – звездочка 8507. Звездочка 8507.
1: Реклама.
0: Мы почти у финиша, господа.

0: Все, господа, всем хорошего продолжения дня. Спасибо за внимание. Услышимся завтра в обзоре газеты и в программе ПМ. Всего доброго. Бай-бай.
1: Голоса Первого радио.
2: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
3: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
2: Андрей Эрнштейн.
4: Первому радио 25 лет.
5: Реклама.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Честно ответьте себе. Прикрывайте рот, когда смеетесь. Избегайте улыбаться на фотографиях. Стесняйтесь своих зубов. Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
5: Реклама.
4: Новости.
12: Мэр Кфар-Сабы и его жена арестованы по делу о коррупции. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Разрешено к публикации, что по подозрению в коррупции арестованы мэр Кфар-Сабы Рафи Саар, его жена Мейталь Саар и генеральный директор муниципальной экономической компании Саги Хен. Всего в рамках масштабной полицейской операции задержано 17 человек, еще 7 доставлены на допрос. Среди подозреваемых – муниципальные чиновники, предприниматели и лица, связанные с криминальными структурами. Расследование ведет отдел по борьбе с мошенничеством подразделения полиции ЛАФ-433. Тайная стадия расследования продолжалась более года. Дело касается подозрений во взятии, мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег, налоговых преступлениях и других нарушениях закона. По версии следствия, Рафи Саар и генеральный директор муниципальной экономической компании при активном участии жены мэра обеспечивали победу определенных предпринимателей в муниципальных тендерах на крупные суммы. В обмен на это им передавались взятки, преимущественно наличными. Как сообщает Вайнет, в расследовании особое внимание уделяется роли Мейталь Саар, которая не занимает официальной должности в муниципалитете. По сведениям издания, именно она поддерживала непосредственные контакты с предпринимателями, заинтересованными в получении муниципальных контрактов и, предположительно, получала от них деньги. Как сообщает информационный портал «Вести», генеральный инспектор полиции Израиля Дани Леви прокомментировал тот факт, что депутат Кнессета будет допрошен по подозрению в предполагаемой причастности к нападению на полицейских в Мицпе и Иерихо. «Мы не позволим никому нападать на полицейских, независимо от ранга или статуса. Мы применим всю строгость закона к тем молодым людям, которые устроили беспорядки и напали на полицейских в Мицпе и Иерихо», заявил Леви. В результате инцидента трое полицейских получили легкие ранения. Профсоюз авиакомпании Air France выступил с резким заявлением из-за новых ограничений, которые Израиль ввел для иностранных экипажей. Профсоюз потребовал от руководства перевозчика отказаться от выполнения этих правил и приостановить полеты. Об этом сообщило французское издание Mediapart. Поводом стало требование израильского министерства транспорта не допускать в воздушное пространство страны членов экипажей, у которых есть гражданство государств, не поддерживающих с Израилем дипломатических отношений. Это правило касается людей с двойным гражданством. По информации профсоюза, руководство Air France уже выпустило внутреннюю внутреннюю инструкцию и уведомила сотрудников. В профсоюзе заявили, что израильское ведомство пытается диктовать французской компании кадровую политику, а руководство перевозчика слишком поспешно согласилось с этими условиями. Представители организации подчеркнули, что подобные ограничения нарушают французское законодательство и принцип равенства граждан. По их мнению, реакция руководства превращает сотрудников компании в исполнителей чужой воли. В качестве ответной меры профсоюз предложил полностью прекратить полеты в Израиль. Организация обратилась к руководству компании с требованием пересмотреть свое решение. Само заявление пока не означает автоматической отмены рейсов. Новые меры безопасности были введены после попытки теракта на рейсе авиакомпании Fly Dubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив. В Париже минувшей ночью пожар уничтожил старейший скрытый рынок города, рынок Анфан-Руж, расположенный в историческом квартале Маре. Он был основан в 1615 году в начале правления короля Людовика XIII. Сообщение о возгорании поступило в 4:15 утра. К моменту прибытия пожарных пламя охватило рынок, площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. В борьбе с огнем принимали участие 150 пожарных и 50 спасательных машин. Им удалось локализовать пожар, не допустить, чтобы пламя перекинулось на соседние здания. По первоначальной информации, пострадавших нет, значит, расследование. Причины пожара пока не установлены. Как сообщает информационный портал «Вести» со ссылкой на Шведскую Королевскую Академию Наук в Стокгольме, лауреатами Нобелевской премии по экономике 2026 года стали американцы Роберт Эрнест Холл и Майкл Вудфорд. Они получили премию за разработку новых макроэкономических моделей, на основе которых меры бюджетно-налоговой и бюджетно-кредитной политики позволяют стабилизировать экономику. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится, но будет незначительно выше среднесезонной. Облачно. Во второй половине дня ожидаются локальные дожди на юге Негева и в долине Арава. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве и в Бершеве 27, в Хайфе 26, в Ашкелоне и Ашдоде 28, на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря 32, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее на первом тема дня с Марком Кричевским.
1: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
5: Доброе утро, дорогие... Почему утро? Ну, боже мой. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, на первом радио программа «Тема дня». Сейчас у нас 14:05. Ну, собственно, наверное, для кого-то и утро. Кто-то, может, только и проснулся, счастливые люди. Итак, я напоминаю, что в эту передачу вы можете нам звонить по номеру телефона 07-52-891, 07-52-891, или писать на наш номер 0, на наш WhatsApp номер 054-2070-800, 054-2070-800. Звоните, пишите, а перед этим я скажу, что задело меня, действительно сильно задело меня. Итак, вы знаете, вот начну с загадки, на которую сам дам разгадку. Вот такая у нас игра. Но это будет вам и вопрос. Друзья мои, вот я вот просто подумал, когда готовился к этой передаче, что, на ваш взгляд, объединяет экономику, образование, здравоохранение, ценообразование, экологию? Такой знак вопроса, я выдерживаю мхатовскую паузу, жду вашего ответа и даю свой. А то, что это вообще никого не волнует на выборах. Об этом не говорят. Никого не волнует ни экономика, ни экология, ни образование, ни здравоохранение, ни цены. Вообще, Трамп, я не знаю, там восьмерки в воздухе, цена на дизель для американцев. Хотя в Америке дизеля, так сказать... Здесь ничего. Здесь мы обсуждаем какие-то вбросы, потому что Государственной комиссии по расследованию нет. Мы обсуждаем Биби, не Биби. И такое впечатление, вы знаете, у меня такое впечатление, что образование великолепное. Здравоохранения лучше нету. Цены, ну а что говорить о ценах, если они такие низкие? Экология прекрасная сегодня на севере, всем сказали закрыть окна. Все зашибись. Мы об этом даже не говорим, это никому не интересно. И только Биби, и только, так сказать, слухи, и только вбросы. Это ужасно. На самом деле, вот и нас держат за идиотов, потому что именно политики определяют повестку дня. И в повестке дня этих незначительных, никому не интересных вопросов. Как и кто будет учить ваших детей, сколько вы платите за это, за то, каким воздухом дышите. Сколько времени вы ждете врача, если вам понадобится помощь? Да кого это волнует? Это вас не волнует, это политиков не волнует. А политиков не волнует почему? Во-первых, денег у них дофига. У всех. Но это полбеды. И второе, если они кто-то заболеет, поверьте мне, они знают, кому позвонить, чтобы очередь была сегодня на сегодня. Они знают. Или иногда я знаю, скажу честно, иногда пользуюсь. Потому что это неправильно. Это неправильно. Но когда ребенку дают очередь через 8 месяцев, а ребенок, так сказать, страдает, ну а что ты сделаешь? Конечно, позвонишь. Хорошо это? Нет. Это ужасно. Но это наша реальность. Но если вас это не волнует, то почему это должно волновать кого-то? Это первый вопрос. Второй, вы знаете, я хотел бы сказать, все мы знаем Джонатана Уриха, человека, которого обвиняют по каторгейту, на работу обвиняют, что он работает на Катар, ну и так далее. Мы это знаем, да, и вся эта история с журналом «Шпигель», когда они опубликовали вот эту информацию по поводу того, что Хамас не хотел освобождать наших заложников. В общем, говно человек. Но при этом я хочу его защитить. Когда кто-то вскрыл его телефон, опубликовал его переписку в WhatsApp, где он, да, говорит, честно говоря, опять же, я с ним согласен, что он сказал, кто будет распространять эту информацию, я буду судить. Ну, распространять я не распространял, но, честно говоря, знал, где почитать. Это ужасно. Это неправильно. И я вот подумал, до чего мы дошли? Ведь у каждого из нас есть, наверное, скелеты в шкафу. Кто-то там, я не знаю, там сказал что-то про начальника, кто-то написал любовнице, кто-то где-то денег где-то подработал левым путем. Есть закон. Закон... Вот нельзя этого делать. Вот нельзя этого делать по отношению даже к плохим людям. Потому что вот Урих для меня — это ужасное воплощение вот мерзости. Но при этом, даже если он мерзкий человек, мы не имеем права распространять его личную информацию. Даже если она интересная. Но он интересно написал про Сару Нетаньяху. И про Яира интересно написал. Но даже если она интересная, мы не имеем права этого делать. Это, мне кажется, алифбет. Ну и последнее, что я хотел сказать. Сегодня продолжается допрос Мандельблита в качестве, ну, бывший юридический советник правительства, он же генпрокурор, вот, в качестве свидетеля вот по делам Нетаньяху, свидетеля защиты. И тут, конечно, могу сказать только одно. Мандельблит молодец. Он, в общем, не стал никого защищать. С одной стороны, он уже во второй половине дня, вчера, сегодня только идут показания, поэтому я как бы... Он, с одной стороны, заявил, это я дал приказ о расследовании, все-все-все-все-все. То есть он... Но с другой стороны, он действительно заявил о том о незаконной прослушке, о использовании без разрешения шпионского софта «Пегасус», о грязных методах давления, которые использовала полиция. И вы понимаете, я подумал, действительно, если против премьер-министра все это, то что тогда против нас? Неважно, как я отношусь к этому премьер-министру. Более того, я уверен, что эти дела не сшиты, и там есть доказательная база, и все-все-все. Я в этом уверен. Опять же, я уважаю суд. Суд скажет, нет, окей. Но при этом методы действия полиции, о чем говорил вчера Мандельблит, мягко скажем, если против премьера так можно, то против Кричевского и всех остальных простых таких людей, как мы с вами. Мама, не горюй. Ну и, конечно, сегодня вот... Да-да-да, последнее. Это сегодня прихватили Саара, это мэр Кварсабы. И там вот читал как раз вот перед Уали большая статья, и там писали, что на самом деле главное в этом самом... в Ирие была его жена, она все решала, она все договаривалась, она. И кого-то мне это так сильно напомнило, даже не знаю кого. Итак, 07-5289-1, телефон прямого эфира. 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Здравствуйте.
13: Приветствую вас, Марк.
5: Да, приветствую. Как вас зовут?
13: Алексей.
5: Да, Алексей, я вас слушаю.
13: Марк, по поводу выступления в суде Мандельблита,

0: того, в тот момент, когда получается разрешение, сами действия, да, там, ты за каждым действием не должен бегать к Мандельблиту и спрашивать.
1: Понятно.
0: Да? Теперь, как бы, из этого, из-за всего... Нет, я понимаю, что вполне возможно были нарушения, не бывает, как бы, кто такой полицейский, да, но это...
1: Ну, не скажите, может, Алексей, закон, я с вами... Да, Алексей, Алексей.
0: Человек, который может нарушить закон,
1: Алексей,
0: и ему за это ничего не будет.
1: Я вам скажу так. Я прошу прощения, минуточку, Алексей. Алексей, минуточку. То, что, к сожалению, наши правоохранительные органы, как и вся государственная система, деградируют, это факт. И то, что они не умеют работать без нарушения закона, к сожалению, часто тоже факт. Но когда вы делаете такие дела, как против премьер-министра, неважно, как его зовут, Ольмерт, Нетаньяху или, скажем, президент...
0: Против Ольмерта, между прочим, куча нарушений тоже.
1: Окей, да? Я же и о чем и говорю. Да. Или, скажем, президент Кацав. Там должны работать лучшие кадры полиции, лучшие кадры прокуратуры и лучшие надзирающие органы, которые за всем этим следят, для того, чтобы, ну, они же понимают, что это выйдет все в СМИ. И если даже понимая, что выйдет все в СМИ, они не умеют делать без нарушения закона, значит, в консерватории что-то произошло.
0: А теперь как бы я не очень люблю теорию, вот эти конспирации, да, которые теории конспирации. Ну, давайте посмотрим, как бы, продолжение банкета, копнем дальше, да? Что такое Мандельблит? Как он попал вообще на суд?
1: Давайте не будем, мы все знаем, да, что он был...
0: Нет, Марк, это очень интересно. Кто за него топил? Кто его продавил?
1: Естественно, Нетаньяху, как Рони Альших и всех остальных. Естественно, но это не имеет значения.
0: Про Тикминайот? Что-то слышали про это, Тикминайот?
1: Тикминайот Нетаньяху, конечно, по поводу его брата Меликовского, разумеется.
0: Ого, я фэ, то, что он купил у брата Меликовского... За 600 тысяч, да, грубо говоря.
1: Продал за 14 миллионов.
0: За несколько миллионов.
1: Да, было.
0: И Мандельблит это дело тянул.
1: И что из этого? И что из этого?
0: И пяшнут. А я вам объясню, что с этого. Потому что помимо этого дела, 100% было еще куча дел, которые он закрыл.
1: А это еще раз, Алексей.
0: Я то, что хочу сказать, то, что Мандельблит, это очень хороший друг нашего Бениамина.
1: Еще раз. Алексей, еще раз. Здесь есть два момента. Первое. Действительно, Мандельблит был очень близок к Нетаньяху, и более того, его назначил Нетаньяху юридическим советником после того, как у Мандельблита были свои серьезные по делу Арпаза серьезные проблемы.
0: Да,
1: так как человек с серьезными проблемами, то он будет тихим, послушным и хорошим. Конечно, но! Это мне напоминает Анну Иоанновну, которая согласилась подписать, так сказать, документы, что будут править совет во главе с Меньшиковым, а когда стала императрицей русской, тут же все порвало к чертям и отправила его, так сказать, на Урал. Речь идет вот о чем.
0: Я не понял, Анна Иоанновна, это здесь Мандельблит получается?
1: Да, правильно? Анна Иоанновна, это человек, который становится
0: Вот я с вами вообще не согласен.
1: Имеете право. Это человек, который становится...
0: Еще раз.
1: Это человек, который становится не какое-то кресло, и человек чувствует, что за ним стоит сила, и человек не хочет быть бубой. Вот о чем речь. Это касается и президентов, и премьер-министров. Это касается всех. Это касается и серьезных, серьезных деятелей. Пока есть... хоть какое-то разделение властей. Дело в том, что когда вот в Турции или в Венгрии Орбана, это было бы уже невозможно, и мы идем в эту сторону, окей. Но то, что Мандельблит, несмотря на то, что закрыл одно дело, второе дело, что он, мягко скажем, не мягкий, не пушистый, все-таки пошел на это, говорит о том, что пока еще он не боялся последствий.
0: Знаете, как я это вижу? Почему он оставил, почему он закрыл?
1: Видите, у нас реклама. Да.
0: Мнение. Я вижу это так, что просто-напросто очень много стало выливаться в Тикшорт у нас в сеть. Очень много об этом люди начали говорить. Очень-очень-очень-очень много. И тут уже было просто шило в мешке не утаить. И еще одна маленькая вещь, про которую я бы хотел сказать. Вот тот же самый Тик Элли, да, то, что подарки,
1: что подарки.
0: И все остальное. Он обман общественного доверия, да. А на самом деле, если как бы посмотреть на это более круто, многие

0: говорили Мандельбиту, сделай, чтобы там был тоже сохот. Но Мандельбит сказал, нет, обман общественного доверия, понимаете?
1: Ну да, я понимаю, а обман общественного доверия – это без колонна. Обман общественного доверия…
0: Я с вами согласен, Марк, но если это сохот, то там уже 100%
1: там колонна, тюрьма, понимаете?
0: Понятно, нет. Там тюрьма 100%.
1: Нет, не обязательно тюрьма.
0: Обман общественного доверия, там еще можно как-то
1: играться. Еще раз, тут как раз не тюрьма, но колонн точно, а вот обман общественного доверия, это бликолонн, это очень важно. Ну, короче говоря...
0: И когда мне говорят о том, что он типа вот такой прям прямой, он не прямой, он играл...
1: Конечно, как и все и они.
0: Если бы этот, его туда смотрите, не поставил, если бы поставили, допустим, кто-то до нашего Луналикова, поставил его кто-то, там бы ему досталось бы, поставил,
1: еще раз,
0: хочу.
1: Еще раз, обратите внимание, обратите внимание.
0: Рука руку моет.
1: Еще раз. Рука руку моет всегда, везде и во все времена. Обратите внимание, почему Гедеон Саар выбрал Бахара в мэр? Там было несколько других кандидатов. Он выбрал самую тихую, ту, которая всегда договаривалась, никогда не воевала. Такая серенькая мышка. Она и похожа на серенькую мышку. Но в результате, когда эта серенькая мышка столкнулась и стала юридическим советником правительства, она... Я согласен. Еще раз.
0: Я живу во время того, когда
1: я согласен. А оказалось, Бахарав Миара единственный боец в этой стране, готовая сражаться и готовая погибать на войне. Извините, в прямом смысле этого слова. Вот, это не так. Согласен. Но тем не менее, выбирали тишайшую, получили бойца. Так всегда бывает. И когда говорят, вот это очень важно, ну, а этот человек его полностью контролирует. Кого-то да, а кто-то выходит из-под контроля. Только об этом. Я действительно говорю, я с вами согласен, я до этого не доживу, но я уверен, что если эта страна останется А и будет демократической Б, будет улица Бахара в Миара. Вот это я могу подписаться, даже из могилы я буду рад, если это случится.
0: Я даже знаю, Марк, знаете... Как говорят, на улице когда-то до 120 пусть этот человек доживет, будет могила некоего великого деятеля, на которого
1: вот
0: будет
1: это...
0: написано «Не ходите и не писайте».
1: Ну, спасибо, смотрите. Все, счастливо. У нас мы и так затянули время. 0752-891 телефон, 0542-20-70-800 номер нашего WhatsApp. Поактивнее, друзья. Мы после рекламы продолжим.
2: Тема дня на Первом радио.
3: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
2: Реклама.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Продолжается наша программа. Телефон все тот же 0752-891. А, собственно говоря, WhatsApp тоже не изменился. 0542-20-70-800. Так, Алекс пишет. «Добрый день, Марк. Что меня задело? Живу в Ашдоде. Это тот город, где о Биби можно сказать либо хорошо, либо очень хорошо. И вот во всем, что творится в последнее время, по всем новостям, в том числе вчерашней истории с Йонатаном Урихом, простите за слово, но он написал, стадо идет слепо за Биби. Но я не скажу стадо. Скажем так, большая часть избирателей, да, Вы понимаете, здесь я много раз думал, почему так происходит. Ну, когда, и имеется в виду не только в Израиле, то же самое происходило с Орбаном, если вот то же самое происходило с другими лидерами, то же самое происходит с Эрдоганом. Почему? По одной простой причине. Чем больше человек, скажем так, мне кажется, это еще... Общая религиозность играет значение. Мне так кажется. Ведь люди привыкают, скажем, что есть Бог на земле, на небе. А если уже есть Бог на небе, то следующий шаг — это кто-то, его представитель на земле. Даже если в иудаизме этого и нет. У нас же нет такого, что какой-то раввин — представитель Бога на земле. Но тем не менее, вот мне кажется, это следующий шаг. Люди привыкают, и люди отдают себя в руки какой-то высшей силы, неважно, небесной или земной, и говорят, ну, кто мы такие? Ну, есть же великий человек. Неважно, как его зовут, я могу вам привести там миллион примеров. Чингисхан, предположим. Есть же великий Чингисхан. Ну, он все и решает, он же великий хан. Ну, я буду простой, так сказать, я не знаю, там, пастух, буду думать о том, хорошо или плохо делает Чингисхан. Да кто я такой? И это есть такое, это есть во все времена. Так было, так есть, и, поверьте, так будет. По отношению к этому. И главное, еврейский народ, поверьте мне, здесь не исключение. Ну, у нас кто-то влюбился в Биби, кто-то влюбился того-сего, опять же, не буду перечислять. Люди до сих пор без ума от Наполеона, например, да, там. От Сталина сколько времени отходил народ от его великого величия, ну и так далее. То есть здесь все, что хотите. Поэтому, ну да, люди влюбляются, женятся. Добрый день, Марк. По поводу выборов. Буду голосовать за партию из блока перемен, но в то же время считаю его слабым и разрозненным. Это очень проявилось в нынешней каденции. Вспомним, сколько законов, необходимых для Израиля, зарубила нынешняя коалиция, находясь в оппозиции. А сейчас они делают то, что хотят, и я думал, что люди осознали, какой вред стране наносит это правительство. Но, послушав, какую пургу гонят многие из тех, кого я знаю... Десятилетия, понял, нас ожидают тяжелые, непредсказуемые выборы. По поводу присуждения премии мира этой афродуре, повторю то, что уже говорил. Полный провал израильской дипломатии и пропаганды Шимша. Ну, давайте так быстренько пройдемся. Вы знаете, я скажу так. Та оппозиция во главе с Нетаньяху могла на самом деле что-то делать, потому что не было, там был... очень минимальный перевес, 61 голос. И более того, они там сначала они перекупили Шикли, было 60, ну и так далее. Потом давили сильно на Орбаха, давили сильно на Идит Сильман, и в конце концов у них все получилось. Что вы предлагаете? Да, и они заняли тогда антигосударственную позицию. Как сказала Мири Регев, нам наплевать на изнасилованных, на беременных, на солдат раненых. Мы должны вернуться к власти и все. Но это ненормально. Это антигосударственная позиция. Я не считаю, что оппозиция должна занимать антигосударственную позицию. Да, любая оппозиция должна бороться за власть. Это нормально, бороться за власть. Для этого партия и нужна любая, чтобы бороться за власть. Но занимать при этом антигосударственную позицию... Вот почему мы не хотим, например, многие из нас, чтобы арабы, особенно из Мешутефет, из объединенного списка, становились частью коалиции той или иной. Потому что по нашему времени, мнению, извините, они занимают антигосударственную позицию. И вот когда партия Ликуд-сотоварищи заняли антигосударственную позицию, все сказали, браво, это прекрасная работа в оппозиции. Нет. Прекрасная работа оппозиции — это действительно критиковать, это предлагать что-то свое, это давать новые подходы, но занять при этом антигосударственную позицию — это не позиция. Извините за тавтологию, мне это не нравится. Что касается вот этой дамы, да, это и как ее там, Пилей, да, ну она ужасна. Она ужасна, она проводит тот нарратив, который случился в Южной Африке после прихода национального конгресса во главе с Манделой. И да, там у них антиизраилизм, это их политика сегодняшнего дня. Ну и поэтому неудивительно, там геноцид и все такое. Ну, смотрите, Нобелевский комитет выстрелил себе в пятку. Ну, выстрелил и выстрелил, господи. Не первый, не последний раз. Что уж тут говорить. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
9: Меня зовут Добрый Крокодил.
1: Как вас зовут?
9: Добрый Крокодил.
1: Боже мой. Ну давайте, придумайте себе имя. Давайте Геннадий. Добрый Крокодил, он же Геннадий. Давайте Геннадий.
9: Отлично, шикарно, мне нравится. Знаете, о чем я хотел поговорить? Меня действительно и задело, и достало вот эти религиозные.
1: Я прошу прощения, а куда вы говорите вообще, Геннадий?
9: Сейчас, секунду, я попробую поменять локацию.
1: Поменяйте локацию и говорите не в трубку, а не в микрофон. Я ничего не слышу.
9: Сейчас лучше слышно?
1: Ну, хорошо. Немножко. Потому что если я ничего не слышу в наушниках, я понимаю, наши радиослушатели вообще ничего не понимают. Что этот крокодил говорит, о чем он вещает. Да, так вот, что?
9: Смотрите, значит, меня задело и достало именно вот эта ситуация с арестом футболистов. То, что эта ситуация вообще создалась, когда они по своей аппликации, по своим оповещениям вызывают своих...
1: Да, боевиков пали карушальми, да.
9: Да, боевиков. Давайте скажем, да, действительно боевиков. И отбивают. Причем это, мне кажется, очень опасный прецедент в том плане, что это дает прецедент против полиции.
1: Ужасно это слышно. Полиция, я да. Прошу прощения, ужасно слышно. Давайте
9: Можно одну секунду? Я сейчас
1: выключу. Давайте быстро перезвоните, потому что действительно ужасно слышно. А то, что вот Геннадий, скажем так, и, не знаю, он, видно, в Моссаде работает, нельзя называть свое имя. Так вот, то, что эта ситуация с Ариким, то есть с дезертирами, с их задержанием, вы понимаете, в чем дело? Тут проблема вот в чем, по большому счету. Эти люди решили, что они государство в государстве. И почему они так решили? Потому что им это внушили. Потому что они видят, что бы они ни делали, все сходит с рук. Это все равно, что, знаете, вот любой хулиган, если ему сходит с рук, он становится все большим и большим хулиганом. Они создали эту систему оповещения, она прекрасно работает. Если надо, они перекрывают дороги. Все хорошо. И вот здесь у вас, наверное, возник вопрос, который возник у меня. А как премьер-министр их осудил? Как их осудил министр финансов? Министр финансов, чьи избиратели из религиозного сионизма воюют, умирают, получают ранения. И которые изучают Тору, а ультраортодоксальный раввин, главный литвак этой страны, Рав Ландау, ну его называют Ланду, но вообще он Ландау, да? И при этом Рав Ландау говорит, что они изучают какую-то не ту Тору. Не ту Тору они учат. И вот, казалось бы, Беньямин Нетаньяху, как премьер-министр всех-всех-всех, должен стукнуть по столу и сказать: «Да доколе?» Что мы от него слышим? Правильно, ничего. Молчит. Молчит. Говорит о всем, о чем угодно. Молчит. Что говорит министр Смотрич? Осуждает. Осуждает за неправильную там Тору. Боже упаси. Тоже молчит. Молчат, ребята. Сказать нечего. А ведь они социально близкие. Обидеть социально близких нельзя. Молчит. А иногда молчание, оно громче, чем любые слова. Так, здравствуйте еще раз.
10: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
10: Меня зовут Алекс. Да. Я не крокодил. Я да. Не крокодил.
1: И не крокодил. Алекс не крокодил, да-да.
10: Не крокодил. Надеюсь, значит, что меня хорошо слышно.
1: Да, нормально.
10: Значит, меня сподвигло позвонить вам опрос, который я слышал в новостях 7 октября.
1: Угу.
10: Тогда сказали, что Ликуд в первый раз подошел лет 25-26 мандатов. И когда эксперты спросили, как это так, 7 октября, он вдруг... он сказал, все очень просто. У них очень правильная пиар-компания. И лозунг, который они выбросили последнее время, на что называется, и он сейчас каждого с каждой мыльницы кричит, или Ямин, или Палестин, на фоне Беньямина Нетаньяху, конечно. этот лозунг очень сильно ударил по мозгам людям. Вот вы вначале говорили, где там экономика, образование и так далее. А вот такая вот фраза.
1: Да,
10: но вы понимаете... сильнее, чем все остальное.
1: Вы понимаете, Алекс, ну тут возникает у меня вопрос. Я вот для себя... Слушайте, если людям заходит такая примитивщина, то значит, где... Какой у нас уровень вообще образования, понимания, интеллекта? То есть получается, что... Я и говорю, тогда Могиля...
10: Мы читаем три первые строчки в статье.
1: Нет, смотрите, я не об этом. Сейчас все читают четыре строчки в статье. Я говорю даже о другом. Могиляну, что когда мы задаем, ну, я вот смотрю, серьезные вопросы, а нам говорят, или правые, то есть мы, хотя Гольдкнопф правый, вообще правый, или ШАС правый, такие правые, что вот. Леви, или Палестина, какая вот. Палестина, что вот они имеют в виду над Палестиной?
10: Прав. Здесь совершенно с вами согласен. И поэтому я через вашу передачу хочу обратиться к противникам, к тем, кто должен бить точно так же наотмашь, простыми фразами. И готов даже подарить парочку таких фраз. Вот, пожалуйста, элементарная фраза. Проспал 7 октября, проспишь страну.
1: Ой, не работает. Ну и вы знаете...
10: А вот не знаю.
1: Вы знаете, я не знаю.
10: А если добавить к этой фразе еще, что проспал 7 октября, проспал флай Дубай, проспишь страну?
1: Окей. Алекс, вы прекрасный, замечательный. Очень наивный человек. Вам кажется, после всей той информации, которая буквально обрушилась на людей, которые хотели, вам кажется, что вы скажете фразу, и все изменится? Ну, честное слово, вы понимаете, тут надо
10: знать. Я вижу, что происходит с одной стороны, я думаю, что это же произойдет с другой стороны.
1: Я вам скажу, не в этот раз.
10: Большинство людей голосует сердцем, голосует мозгами.
1: Подождите, Алекс, все правильно. Об этом мы и говорили уже много раз. Я говорю о другом. Вы понимаете, когда человек полностью уверен в своей правоте, он уверен, что кого-то подставили, кого-то не разбудили, кому-то не сказали. Все эти лозунги до одного места. Это с одной стороны. А с другой стороны, надо отдать должное Ликуду. Любой партии в Израиле до Ликуда, до технологичности Ликуда, до умения работать с каждым потенциальным избирателем своим, как до небес. Более того, после выборов Ликуд начнет разбирать на запчасти партию Анзенкота и находить тех, они уже этим занимаются, поисками тех, кого можно перекупить.
10: Это да, это уже было.
1: Я имею в виду, что на самом деле, если вам кажется, что вы найдете классный лозунг, и это подействует, не подействует. Не сегодня.
10: Я скажу просто так.
1: Алекс.
10: Надо выбрасывать подобные лозунги, и тогда вот те самые 4 мандата, которые крутили с одной стороны, они вернутся назад.
1: Окей, хорошо.
10: Спасибо. И это будет уже как-то.
1: Спасибо за звонок. Спасибо. Ну, дай бог. Люди услышат, проспал, и это самое, и тут же. А тоже они не знали. Так, уважаемый Марк, не боюсь никакой прослушки. Той простой причине, что мне скрывать нечего. За всю мою долгую жизнь я не воровал, не делал подлости, не стучал, не подслушивал. Если у тебя полный шкаф скелетов, сиди тихо и не лезь во власть, Михаэль. Ну, не совсем, Михаэль. А если, например, вы любите мужчин и не хотите об этом говорить? А если у вас любовница, вы влюбились, Михаил, вы не хотите разводиться с женой, но вы влюбились. Есть такая вероятность? Ну, безусловно. Вы плохой человек, если вы влюбились? Нет. Вы плохой человек, если вы влюбились, но хотите оставить семью, потому что у вас дети и так далее. Нет. И так далее. Вариантов сколько угодно. Вот я о чем. скелеты в шкафу. Или, скажем так, Михаил, вот вы работаете, мы с вами вместе работаем. Я написал про начальника хихихаха. Вы мне написали хихихаха. А потом, например, кто-то, кто хочет нашу с вами должность, вскрыл наш с вами телефон, переписочку и показал это начальству. Вы понимаете, в чем дело? Сделали ли мы, например, преступление, если мы посмеялись над идиотизмом начальника? А все начальники идиоты, мы это знаем, да? Все так считают. Вот. Посмеялись над идиотизмом начальника. Сделали ли мы преступление? Нет. А хотите ли вы, чтобы кто-то открыл ваш телефон и дал это начальнику почитать? Тоже нет. Поэтому говорить о том, что не лезь во власть, ну посмеялся, там, например, там Урих. Я не говорю о важных вещах, там, Каторгейт. Ну, над Сарой там поиздевался. Ну, над ее супругом. Ну, над их сыном. Это преступление? Ну, нет. Нет. Там Каторгейт, Египет, этот самый газета Бильд, да, по-моему, да. Это преступление, наверное, если будет доказано. Ну, скажем так, есть вероятность того, что это преступление. Потому что преступление не преступление, решает суд. А вот такие переписки, это что? Или вы сказали там про друга что-то написали, а он узнал, про его жену, про его собаку. Да мало ли что. Вот о чем речь. Вот о чем речь. Именно поэтому телефон сегодня это наша зона, так сказать, закрытая для всех. А вдруг вы, Михаил, стихи пишете и не хотите, чтобы никто их знал? Плохие стихи. Вот вдруг вы рифмоплет, а я беру, вскрыл ваш телефон и всем послал, типа, какой Михаил рифмоплет. Вот. Как вам такое? Вы обидитесь на всю жизнь и не будете писать вообще никаких стихов. Так лучше пишите плохие. Я об этом. 0752-891 телефон, 054-20-70-800 номер нашего WhatsApp.
2: Тема дня на Первом радио.
11: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
12: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
11: На сцене
12: группа «Расти».
11: Певица Лана Би.
12: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
11: Диджей Ругин.
12: Композитор и певец Влад Зерницкий.
11: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Реклама.
13: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
15: Сушильные машины по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Сушильные машины по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
15: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
2: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
1: Наша программа продолжается. Антиарсоват написал. Большую глупость написал, но нормально, все имеют право на глупость. Нет, уважаемый Марк, цель оппозиции не бороться за власть, цель оппозиции, впрочем, как и коалиции, это работать на благо страны и ее граждан. Так как они являются нашими наемными работниками, мы им платим зарплату, всем здоровья. Открываю Википедию. Читаю. И это правда. Главная цель парламентской оппозиции, мы говорим вообще не только в Израиле, мы говорим везде, в парламентской республике, добиться смены власти и предложить избирателям альтернативу действующему правительству. Но в парламентской системе у нее еще есть несколько важных задач. Политическая, первая, политическая борьба за власть. Добиваться отставки правительства, формировать альтернативную коалицию или победить на следующих выборах. Контроль над правительством, выявлять ошибки, злоупотребление, коррупцию, невыполнение предвыборных обещаний. Предлагать собственные законопроекты и добиваться изменения правительственных инициатив. Защищать интересы граждан, которые не поддерживают правящую коалицию. Привлекать внимание к проблемам, которые правительство предпочитает не обсуждать. Все это делала нынешняя оппозиция. Все по пунктам. Я не понимаю, друзья мои, вот смотрите. Нет, уважаемые, цель оппозиции не бороться за власть. А зачем она тогда еще нужна? Вот смотрите, вы вот представьте себе. Есть у нас 120 депутатов. Ну, предположим, у нас 120. 67 после того, как пришел Саар, они власть. А остальным что, груши околачивать, я не понимаю. Они действительно должны делать то, что вот написано, то, что я прочитал. Они должны делать, убеждать избирателей, что если к власти придут, они будут лучше. Показывать провалы. Там, ну, у нас мало, к сожалению, есть что показать, да? К сожалению. Предлагать свои альтернативы. Но они всем этим занимались. Конечно, бороться за власть. И только бороться за власть. Борьба за власть. Потому что когда мне нравятся те, кто у власти, говорят, вот эти рвутся к власти. Ну да, они обязаны рваться к власти. Если они не рвутся к власти, как, например, когда-то этот Зюганов в России не рвался к власти в 96-м году, то его надо гнать сраной метлой. Человек должен рваться к власти. Человек, партия, я имею в виду политические деятели. Только эта задача перед ними стоит. А вот уже параллель, ну, когда ты рвешься власти, ты должен предлагать альтернативу. Безусловно. Ты должен быть альтернативой. Но первое – это борьба за власть. Я, честно говоря, антиарсоват. Вы меня удивили, потому что вы всегда были человеком, ну, то, что вы писали, очень-очень разумным. А теперь, ну, может быть, там, я не знаю, там, солнечное затмение там какое-то произошло у вас. Ну, потому что это странно. Ну, честно, странно. Ну, не думал я так. Ну, тут надо, знаете, объяснять какие-то вещи, которые, ну, объяснял там я в 5 классе. Ну, и как бы, сержант пишет. Я вот не понимаю, почему нас так упорно пугают арабскими партиями в коалиции. Давайте по очереди. Вы знаете, тут дело не в том, что, во-первых, давайте так. Нас кто пугает? Если берем коалицию, то коалиция, понятно, не хочет, чтобы были арабские партии, потому что тогда она станет оппозицией. А что касается оппозиции, то на самом деле повестку дня, надо сказать, задает Нетаньяху. Если Нетаньяху дал Теудат Кашрут Мансуру Аббасу, когда он называл его великим государственным деятелем, и мы с ним создадим внутреннее соглашение Авраама. И я помню, как Инон Магаль вылизывал Мансура Аббаса с ног до головы, когда Биби с ним вел переговоры. Мансур Аббас об этом всем рассказал, и он был такой милый и приятный. И только Смотрич с Бен-Гвиром сказали «нет», и после этого он стал террористом и врагом народа. Ну, в одну секунду, у нас же от великого арабского деятеля до террориста это просто «нет Смотрича». И тогда, когда он был великим арабским деятелем, Беннет, Лапид и так далее получили от Нетаньяху Теудат Кашрут. Потому что все определяет Нетаньяху, по большому счету. И тогда они заключили вот союз с Мансуром Аббасом, который опять же превратился в пособника террора. Но сегодня Нетаньяху не даст ни Мансуру Аббасу, ни Мешутефет, собственно говоря, не даст Теудат Кашрут по понятным причинам. И вот здесь возникает вопрос. Мешутефет — это действительно антисионистская. Вы можете сказать, но и Ятут Утара — это антисионистские две партии, безусловно. Но это антисионистские партии, ну, не то, что антисионистские, они не должны быть сионистскими, арабские партии, но, скажем так, антиизраильские партии. Вот это блок, вот и партия Хадаш, и Балат, это все-таки антиизраильские партии, Тааль, вот, и с ними проблема. Что касается Мансура Аббаса, то здесь, конечно, оппозиция боится следующих выборов. Я вам скажу, в чем дело. Дело в том, что столько наговорили против Мансура Аббаса, что, скорее всего, правительство, если даже поменяется, оно будет неустойчивым, что идти на следующие выборы, и там будет, ну, мы же говорили, что они с врагами народа пойдут и так далее. Поэтому люди, смотря на следующий шаг, этого боятся. Идем дальше. Извините, у нас в стране 20% населения арабы, такого нет ни в одной европейской стране, которую мы любим оплакивать, религиозные антисионистские партии в правительстве, не признающие государство Израиль, вас не пугают, честно говоря, их боюсь больше, чем наших арабов. Окей, я с вами согласен. Но в отличие от арабов, которые, в общем, хотят поменять характер государства, как, собственно говоря, и ультраортодоксы, но ультраортодоксами можно деньгами. Арабов просто деньгами не купишь, в том плане им нужно образование, им нужно вкладывать в их населенные пункты, там много чего им нужно. Хотя арабы работают, и они образованные ребята, для них у них культ образования. Я общался с арабами, да, у них культ образования. Родители, так сказать, из штанов выпрыгивают, чтобы детям дать нормальное образование. Это правда, в отличие от ортодоксов. Но ортодоксы как бы не угрожают на сегодняшний момент, не угрожают государству Израиль, не террор поддерживают и так далее. Другое дело, как говорят, в долгосрочной перспективе это государство может рухнуть нам всем на голову. Это правда. Оно не сможет существовать с таким количеством ультраортодоксального населения. Это факт. Но, опять же, чем государственный деятель отличается от политика? Государственный деятель думает на годы, десятилетия вперед, а политик только 27 октября в выборах. А где у нас государственные деятели? Покажите мне их пальцем. Вот как-то так, как-то так. Вот, Михаил из Кацрина, обожаю. Михаил из Кацрина, он прекрасен. Добрый день, через две недели будет, кто победит на выборах, а вот Айзенкот, кто он, генерал в отставке, а какой он политик, он в политике ноль, вот Либерман, Нетаньяху, они политики, у них есть опыт, так, что такие факты? Видно, да, Михаил из Кацрина, да. Ну, я вам скажу так, безусловно, Айзенкот человек без большого политического опыта. И мы с вами знаем, и я не в большом восторге от генералов политики. Генералы в политике — это мы в них влюбляемся, потом разочаровываемся, потом влюбляемся в нового генерала, и так до бесконечности. Безусловно, потому что политика и армия — это просто две совершенно разные функции. Они работают по-разному. И хороший генерал, я не буду сейчас давать оценку Айзенкоту, как генералу, но хороший генерал и хороший политик вообще. Но мы видим, да, каким блестящим был сейчас вот министр сельского хозяйства, который не попал, вот Дихтер. Ави Дихтер, каким блестящим был главой Шабака. Слушайте, все говорят о нем восхитительно. Говорят, блестящий был глава Шабака. И какой нулевой он политик. Ну, ноль. Ну, ноль и все. То есть, как бы, и таких примеров миллион. При этом, мы говорим, нам нужен во главе, я себе говорю, будет ли Айзенкот прекрасным премьер-министром? Думаю, нет, если он будет премьер-министром. Но что для меня важно, Михаил? Вот попробуйте понять. Я понимаю, сложно. Мне нужен, мне, как гражданину, я-то как бы не делаю летель королей. Мне, как гражданину, нужно, чтобы во главе страны стоял честный, порядочный человек, которому я полностью доверяю. Пусть он сделает ошибки, но это будут ошибки честного человека. Доверяю ли я перечисленным вам политикам как людям честным, откровенным? Ну, так себе вопрос. Считаю ли я Айзенкота не знаю, такой-то большой альтернативой. Ну, тоже нет. Но я понимаю, если это и во главе нашей страны должны быть люди, не замазанные 7 октября. Я вам скажу, почему. Почему люди уходят в отставку, Михаил? Вот смотрите, произошла катастрофа. Та или иная. Неважно какая. И первое лицо уходит в отставку. Почему? Ну, есть такая политическая традиция. Потому что следующий человек захочет доказать обществу, что он сделал выводы. Следующий человек создаст госкомиссию и будет, так сказать, решать те проблемы, которые обнаружила эта комиссия. То есть он будет доказывать всем, что он достоин. В ситуации, когда первое лицо остается, именно поэтому ушла Голда Мейер во многом, когда первое лицо остается, несмотря ни на что, на годы, это первое лицо, неважно, как его зовут, неважно, это первое лицо будет всегда замазывать проблему, будет делать все, чтобы эта проблема не вышла на поверхность, чтобы убрать всех, кроме приближенных. И что мы сейчас наблюдаем? Одного за другим на все силовые структуры свои люди. Государственной комиссии нет. И туман. А почему? Ну, потому что во главе страны человек ответственный за катастрофу. Не в его интересах эту катастрофу расследовать. И еще раз, так происходит везде и всегда. Нетаньяху — это всего лишь маленький пример. Именно поэтому люди уходят в отставку. Вот есть такая политическая культура. Случилось твою смену, ты уходишь в отставку. Иначе общество не развивается, оно гниет. И то, что мы наблюдаем на этих выборах, Биби, не Биби, из чего мы начали? Не обсуждаются серьезные вопросы. Это потому, что мы в состоянии гниения. А почему мы в состоянии гниения? Потому что у власти те, кто ответственен за катастрофу. Нравится нам это, не нравится, но это факт. Еще раз, неважно, кто у власти. Так бы было с каждым. Был бы Либерман 7 октября, не ушел бы в отставку, с ним была бы такая же история. Беннет — такая же история. Любой человек. Ну и, разумеется, Нетаньяху не исключение. Все, друзья мои, это была программа «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. Благодарю Дарью Достоевскую, Катю Вергунову за помощь и поддержку. С вами был Кричевский. Пока.
18: «Тема дня» с Марком Кричевским на Первом радио.
19: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
20: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
19: На сцене
20: группа «Расти»,
19: певица Лана Би,
20: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
19: диджей Ругин,
20: композитор и певец Влад Зерницкий.
19: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
20: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. Янго. Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
18: Реклама.
21: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
22: Центркар Азур. 03-558-5458.
23: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
24: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
18: Реклама.
25: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
0: Российская война, это все продолжается постоянно.
3: Я буду ждать выборов.
5: Ракеты к нам летели, конечно.
7: Ракеты много куда летят.
22: А что аналитика у нас очень страдает.
25: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. Прямой ответ.
26: Голоса Первого радио.
27: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
28: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
27: Евгений Забежинский.
29: Первому радио 25 лет.
30: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь

0: Первое радио. Новости.
1: Глава авиационной промышленности прокомментировал введение Франции эмбарго на поставки из Израиля. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Боаз Леви, председатель Совета директоров концерна «Израильская авиационная промышленность», заявил на конференции «Люди страны», организованной Wynet и «Идиот Ахаронот», что французы вводят эмбарго против Израиля ради продвижения собственной промышленности, а не по каким-либо иным причинам. «Интерес к системам противовоздушной обороны наблюдается по всему миру. Где бы мы ни находились, нам задают вопросы о комплексе HEADS. Все, кто хочет защитить своих граждан от баллистических ракет и понимает, что в будущих конфликтах баллистические ракеты будут играть более значительную роль, проявляют интерес к этой системе», заявил Леви. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», председатель правления компании «Мекорот» Моше Шимони на конференции «Люди страны», организованной Wynet и «Идиот Ахаронот», прокомментировал недавний перебой в работе опреснительных установок. «Нельзя сказать, что кризис позади, но можно сказать, что мы определенно сумели обеспечить хорошее решение». Шимони добавил, что компания подготовилась к поставке воды из альтернативных источников и, несмотря на кризис, дефицита воды не возникло. Израиль и Вьетнам ведут активную работу по подготовке рамочного соглашения, которое позволит привлекать граждан Вьетнама для работы в Израиле. Как сообщил старший пресс-секретарь отдела коммуникаций и связи с общественностью, стороны обсудили детали будущего сотрудничества в ходе недавнего визита израильской правительственной делегации во Вьетнам. Делегацию возглавил генеральный директор управления по делам населения и миграции Боаз Йосеф. Израильские чиновники провели переговоры с заместителем министра внутренних дел Вьетнама Ву Чиэн Тхагнего. Главной целью поездки стало продвижение двустороннего рамочного соглашения о трудоустройстве. Кроме того, участники встречи сосредоточились на подготовке протокола о реализации договоренности для строительной отрасли Израиля. В ходе переговоров стороны договорились рассмотреть возможность подписания аналогичных протоколов для других сфер экономики на следующих этапах сотрудничества. Представители Израиля подробно рассказали о текущей ситуации на рынке труда, острой потребности страны в квалифицированных специалистах, а также о мерах, которые принимает государство для защиты прав трудовых мигрантов. Государственная прокуратура подала в окружной суд Хайфа обвинительное заключение против жителя округа Шарон. Он обвиняется в изнасиловании своей жены, неоднократных нападениях и избиениях, в нападении на их несовершеннолетнюю дочь и угрозах убийством в адрес обеих. По материалам обвинительного заключения, обвиняемый неоднократно применял насилие в отношении жены и дочери. В одном из случаев из-за ссоры по поводу купленной женой обуви он ударил жену пакетом с обувью, когда они находились в автомобиле. В другом случае он избил 9-летнюю дочь. Он замахивался на нее стеклянной вазой, пинал девочку, бил ее шлепанцем и связкой ключей. Кроме того, обвиняемый угрожал переехать жену и дочь автомобилем, а также угрожал закопать жену и сжечь ее вместе с дочерью. Ночью после избиения обвиняемый потребовал, чтобы жена прошла с ним в спальню, где насильно раздела и изнасиловал ее, несмотря на сопротивление. Представители прокуратуры попросили продлить срок содержания обвиняемого под стражей, поскольку он представляет опасность для своей семьи. По утверждению прокуратуры, обвиняемый относился к потерпевшей как к предмету, предназначенному для удовлетворения его потребностей. Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей 16-летней Дакры Аль-Халашли из Бершевы. В последний раз девушку видели в среду, 7 октября, в районе улицы Дерех Мецада в Бершеве. Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, черные глаза. Была одета в брюки и футболку. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Бершевы по телефону 08-646-2744. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизилась, но незначительно выше среднесезонной. Облачно. Во второй половине дня ожидаются локальные дожди на юге Негева и в долине Арава. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве и в Бершеве 27, в Хайфе 26, в Ашкелоне и в Аждоде 28, на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря 32, в Твери на побережье Зеркинерет 33, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов. Высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Екатерина Вергунова.
0: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

Ну что ж, 15 часов и 7 минут в студии Первого радио. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь и я. Я — это Екатерина Вергунова. Снова у микрофона. Рады вас своим присутствием. И, конечно же, надеюсь на ваше присутствие здесь, на волне 89.1 FM. Этот час пройдем вместе. И по традиции таких часиков на нашей станции я, конечно же, всех и каждого приглашаю в наше и только наше музыкальное свидание. Здесь классный плейлист. Здесь... уютная тема, и здесь, конечно, та информация, которая важная и нужная на каждый день. Что у нас, друзья, на повестке дня? Осень. Всем привет.

0: Ну что ж, врываемся в этот эфир на волне 89.1 FM. Мы проводим здесь вместе время, вместе с хорошим настроением и музыкой. Здесь на первом. Да, я заменяю Влада Зерницкого и сегодня тоже. Но уже завтра нет, такого не будет. Ну и сегодня с вами поговорим про главный предмет мебели, который создает уют в доме. Вообще, что для вас уют в доме? Огромный диван, где поместится вся семья? Большой обеденный стол для долгих ужинов и встреч с друзьями. Ну или кровать с идеальным матрасом, откуда не хочется вставать. Если бы ваша гостиная могла говорить с итальянским акцентом, что бы она вам сейчас сказала? «Мамма мия, где мой новый диван?» 054-20-78-800, номер нашего WhatsApp. Это наш чат, средством которого мы общаемся, переписываемся, перешептываемся. И да, когда Екатерина Вергунова здесь, она отменяет все правила раз и до следующего часа. Можно присылать все, что хотите, сколько угодно, нет никаких запретов. Мы с вами отдыхаем. Время 15 часов 12 минут, 13 минут уже в студии Первого радио. И это самое время для того, чтобы послушать следующую композицию. Ее нам споет, не поверите, та самая елка, которая приходит, конечно же, не зимой. Она у нас и осенью, и весной, и летом. Ну а споет она нам про горы.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Да, та самая композиция, под которой можно потанцевать. Вы там, я здесь. Ну и подпевать местами тоже можно.

0: Яркие оттенки это прекрасно. И, кстати, они бывают, да, в наших домах, когда мы, ну, сильненько подходим к нашей мебели. А чтобы сильненько подходить к нашей мебели, чтобы у вас все складывалось как положено, и чтобы все красиво стояло, стильно и дорого. Знаете, даже недорого, комфортно. Вот для этого я всегда прихожу сюда и рассказываю вам нужную, важную информацию. Но сегодня мне помогает Денис Ганиев, и это компания Alto Livello, итальянская мебель, бутик. Та самая мебель, где в каждом квадратике совершенство, в каждом квадратике комфорт. Я все верно говорю, Денис? Привет.
1: Абсолютно правильно, абсолютно верно. Спасибо тебе большое за это, Катя.
0: Ну, пожалуйста, потому что я просто сидела, я видела, я знаю. Я ходила, я смотрела, я каждый угол изучила. И это правда. И мебель у вас в Alto Livello шикарная. Я, в общем-то, приглашаю всех и каждого.
1: Согласен с тобой абсолютно. А можно одну маленькую-маленькую историю, которая случилась буквально вчера?
0: Так.
1: У нас месяца 4 или 5 назад была такая замечательная пара в магазине. Они не хотели что-то сильно менять у себя в квартире и искали кресло небольшое. Нашли у нас кресло, купили, заказали. И вчера они появились у нас вновь в магазине.
0: Мы хотим второе кресло.
1: Я, честно сказать, не понимал, зачем, потому что они изначально говорили, что только кресло. И вот сбылось то, о чем я, ну, условно мечтал несколько лет. Люди пришли и сказали: слушайте, Денис, мы получили кресло, огромное вам спасибо, оно вписалось, все, фикс, у нас нет никаких претензий, но случилось так, как вы и говорили. Увидев свою квартиру по-другому, с вашим новым креслом, мы 100% меняем свой диван.
0: Вау!
1: И это не просто так, потому что мы говорим не просто о кресле, не просто о диване. Возможно, кто-то подумает, что мы слишком высоко, слишком громко об этом говорим. Нет, получив мебель от Alto Livello, вы измените свой взгляд на свою квартиру. Вы будете постоянно стремиться к лучшему, будете постоянно стремиться к Alto Livello. А мы умеем это делать как многие другие. Мы действительно профессионалы. Чтобы в этом убедиться, приходите к нам в магазин. Я могу здесь говорить очень-очень долго и очень-очень много, но лучше, естественно, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приходите к нам в магазин, и вы увидите, что мебель действительно умеет разговаривать, мебель действительно умеет вам отвечать, мебель действительно может перевернуть всю вашу жизнь.
0: Ты знаешь, я с тобой полностью соглашусь, мебель действительно умеет разговаривать. Есть еще та самая мебель, которая создает не просто комфорт, но еще и заботится о тебе, потому что если, скажем, диван не подходит мне, лежать на нем неудобно, то стоит тоже об этом задуматься. Не потому что он вот супер-пупер красивый, да, еще и комфорт. Он должен быть максимально комфортный, чтобы я реально хотела возвращаться домой, прилечь на этом диване или кровать, да, или мне хотелось пригласить гостей за красивый обеденный стол, знаешь, за которым не стыдно, да,
1: поставить
0: оливье салат.
1: Ты все правильно говоришь, людям хочется возвращаться домой, хочется еще раз увидеть эту мебель, хочется еще раз сесть спокойно и приглашать друзей, совсем-совсем не стыдно, это действительно так, ты абсолютно права.
0: Надо идти, город Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, 11, я буду об этом повторять еще несколько раз, ну и если у вас возникли какие-то вопросы, всегда можно позвонить,

0: 2, 4, 6 не успели записать. Спросите у нас, киньте, маякните как-то в нашем WhatsApp. Я вам пришлю и адрес, и телефон. Ну, а лучше все-таки запомните Ришон Ле Цион, Рожанский, 11. Приходите, обязательно посетите этот магазин. Надо напомнить, как вы работаете.
1: Мы работаем каждый день с 10 утра до 9 часов вечера. В пятницу мы открыты с 9.30 до 2. И в ближайшую субботу мы тоже будем открыты с 11 часов утра до 10 часов вечера. Обязательно посетите наш магазин на этой неделе. А в следующем эфире мы обязательно расскажем, почему это не просто так.
0: Да, я только единственное хочу отметить, что сегодня утром, ехав на работу, обратила внимание, что и парковка есть, это вообще не проблема. Но самое интересное, что есть автобусы прямо с двух сторон. То есть подъехать точно можно, если вы любите там близко живете или общественный транспорт для вас не проблема. Пожалуйста, есть автобусы на одной стороне, и на второй стороне остановки есть. Для любого автобуса.
1: Все
0: так
1: правильно.
0: Что доехать можно как угодно и дойти тоже. Ришон Ле Цион, Рожанский, 11, звездочка 9246. Приходите.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица Лана Би,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
3: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. Янго. Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
4: Реклама.
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз, 11.
4: Реклама.
12: Лучшая музыка.
13: 89.1 FM.
0: Ну что ж, после небольшого блока рекламного возвращаемся в эфир. И я хочу напомнить вам вопрос этого часа. Итак, главный предмет мебели, который создает уют в доме для вас, это огромный диван, где поместится вся семья, да? Это большой обеденный стол для долгих ужинов. Или, возможно, это кровать с идеальным матрасом, откуда не хочется вставать вообще никак, а тем более сейчас осенью. Вспоминаем главные итальянские слова «Мама Мия», «Где мой новый диван?». Затем вспоминаем сразу про Альта Ливелла. И пишем мне на номер 054-20-70-800. Ваш ответ. Главный предмет мебели, который создает уют в доме. Огромный диван, где поместится вся семья. Большой обеденный стол для долгих ужинов, встреч с друзьями. Или кровать с идеальным матрасом, откуда вставать не хочется. Итак, 15 часов 24 минуты в студии Первого радио. Проводим этот час вместе, напоминаю, и движемся дальше по эфирному времени, которое летит моментально, где бы вы ни находились. И главное, если вы сейчас в дороге, обязательно открывайте окна шире, пусть все знают, что вы в эфире. И не забывайте включать поворотники. Back to your heart, так называется эта композиция. И да, иногда хочется вернуться в твое сердце.

0: Возвращаемся на волну 89.1 FM. Здесь вместе проводим это время. Меня зовут Екатерина Вергунова. Я напоминаю, что я снова у микрофона. И как всегда, у меня для вас есть на важная и нужная информация. Мне помогают в этом обычно. И на данный момент помогает Игорь Красковский рассказать вам самое интересное, что мы собираемся делать. Игорь, привет.
1: Привет, какая-то ты наэлектризованная, Катя Санна.
0: В смысле? Меня прямо просто бьет энергии, понимаешь? Я знаю, что у нас послезавтра
1: праздник. Человек-энерджайзер просто.
0: Ну что делать? Это энергия, которая спасает жизнь. Я так решила.
1: Ну, привет, во-первых. Привет. Привет всем, кто слушает Первое радио. Я сегодня выхожу в эфир с напоминалочкой о том, что таки да, как говорят у нас в Одессе, Новый год придет быстро и скоро, и мы не успеем оглянуться и заметить. И мы все же опять, начиная с 2007 года, мы едем в Эйлат с нашими радиослушателями и встречаем новый, на сей раз, 2027, если я не ошибаюсь, год.
0: Подожди, какого года? У меня аж дыхание сперло.
1: В этом году 20 лет мы ездим.
0: На
1: Вау!
0: Ничего
1: 2007-го,
0: себе.
1: Если я не ошибаюсь.
0: 20 лет.
1: Ну,
0: 25
1: где-то так,
0: в эфире,
1: примерно.
0: 20 лет мы ездим в Эйлат. Ужас, как
1: это
0: много.
1: Да. Вот, вот примерно так. Значит, смотрите, в этот раз мы едем в пятизвездочную гостиницу. Мы приезжаем 31 декабря, уезжаем 2 января. Празднуем Новый год. Гостиница «Малькат Шва», это бывший «Хилтон». Это пятизвездочная, одна из самых крутых в Эйлате. Праздничная ночь, шикарный зал «Эмилия», открытый бар, вопросы сразу, да?
0: Да, конечно.
1: И дорогие напитки без ограничения. То есть, вот, самое важное есть, понимаете? Самое важное обещано. Концертная программа готова, группа «Расти», «Лана Би» с нами едет, я веду караоке, Влад Зерницкий с сольной программой. Ну и, конечно, диджей Рубин. Куда же без него?
0: Ну, естественно.
1: Естественно, да, да. Все, теперь я вам даю новый номер телефона, который в эту поездку в первый раз. Мы его рекламируем. 03-544-34-43. 03-544-34-43. Самое главное, что я вам хочу сказать, это софт-шоу, это с четверга по субботу, поэтому комнаты разлетаются очень быстро. И так прошлые годы люди уже звонили там за 2 недели до Нового года, не было мест. В этом году вообще молниеносно мы заполнимся, поэтому не откладывайте, собирайте компашки, собирайте друзей, родственников и делайте заказ, потому что просто мест может не хватить серьезно и быстро. Все, Катя, на эту минуту.
0: Спасибо тебе большое. Я же все-таки подытожу. С 31 декабря по 2 января в Эйлате.
1: Год 27-й, да, я не ошибся.
0: Да. Да, с 26 на 27 мы едем отмечать, точно, встречать Новый год в пятизвездочной гостинице «Малькат Шва». И у нас новый номер телефона 03-544-34-43. Очень простой, кстати.
1: И еще кое-что. Красковский — это я, правда?
0: Ты, да? У меня написано «Мастер караоке»,
1: да,
0: Игорь Красковский.
1: Вот.
0: Супер, значит, встречаемся все там. Поспешите, Игорь, спасибо тебе большое.
1: Пока.
0: Еще раз, друзья мои, встречаем Новый год с Первым радио. Да, вроде бы как еще несколько месяцев, но это же так скоро. С 31 декабря по 2 января в Эйлате. Оттуда я только-только вернулась и с удовольствием поеду снова. Пятизвездочная гостиница «Малькат Шва». Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения. Ну а на сцене будут выступать для нас группа «Расти», певица Лана Би, радиоведущий, мастер караоке Игорь Красковский, диджей Рубин и композитор и певец Влад Зерницкий. Ну а заказ новогоднего пакета происходит по телефону 03-544-34-43. 03-544-34-43.

0: Возвращаемся в эфир. У меня параллельно идет еще и ТикТок. Там трансляция тоже. Снова Вергунова. Заходите, если захотите. Увидите, в каком красном красивом пиджаке я сижу и на великолепном роскошном диване от Alta Livello. Но это правда. Это правда. Я каждый день захожу на работу, и первое, что делаю, это немножечко отдыхаю на кресле от компании Alta Livello, от магазина-бутик Alta Livello. И, кстати, наши гости, которые приходят в студию для записи, тоже всегда отмечают, что, во-первых, стильно. Ну, это реально стильно. Вы можете увидеть сами это в YouTube-канале Первого радио. А во-вторых, они говорят, комфортно и удобно. И все это благодаря Alta Livello. Но все-таки мы уже говорим, что надо приходить. А почему надо приходить именно на этой неделе? Я что, не могу отложить на следующую?
1: Вы можете отложить это на следующую, но на этой неделе это будет более продуктивно и более приятнее. Я расскажу, почему. Но это есть на самом деле целых две причины. Первая причина мы наконец-то
0: это ты,
1: привезли...
0: А вторая — это я, да?
1: Действительно, и на это есть пять причин. Но я пока придумал только две, я подумаю еще о трех. Нет никаких проблем. Первая причина — это мы наконец-то получили и поставили у себя в магазине абсолютно новую коллекцию, которую мы привезли с последней выставки Дель Мобили, на которую мы посетили в конце апреля. Мы заказали это 8 новых диванов. Это совсем другой мир, это совсем другой стиль, это совсем другое удобство, это совсем другая кожа. Приходите, посмотрите, сами убедитесь в этом, посидите, потрогайте, пощупайте, полежите, сделайте все, что угодно. На этой неделе все диваны уже стоят у нас в магазине, поверьте, это стоит. Ну а самая главная причина, так как у нас в магазине новая коллекция, только на этой неделе, включая субботу, 55% скидки абсолютно на все новые диваны. 55% скидки. Приходите, выбирайте, покупайте. Немного подождите и будете наслаждаться мебелью.
0: 55%, у меня с математикой очень плохо, поэтому я работаю на радио. 55% — это больше, чем половина.
1: Это больше, чем половина. Мы договорились с заводом, что вот именно та первая неделя, которая диваны будут у нас стоять на выставке, 55% скидки. Я с большим удовольствием завтра и послезавтра подготовлю для вас цены, чтобы было более понятно. Но на любые диваны из новой коллекции, неважно, это из ткани, неважно, это из кожи, с реклайнером, без реклайнеров, еще раз, это ваш выбор. 55% скидки только на этой неделе, включая субботу.
0: А белые диваны есть?
1: Безусловно. Кожаный. Кстати говоря, очень часто покупают светлые.
0: Хочу.
1: Во-первых, белый цвет
0: —
1: это цвет 2026 года.
0: Я об этом спрашиваю. Нет, есть. В чем-то я понимаю. Потому что если я не разбираюсь в математике, хоть в каких-то делах я разбираюсь. То есть белые диваны тоже есть.
1: Да, конечно, они тоже есть. И, кстати говоря, в последнее время очень часто берут светлые кожаные диваны по одной простой причине, что кожаный диван, он очень легок в чистке. Кроме тряпки с водой или мокрой салфетки не надо ничего, особенно если вы покупаете кожу, которую продаем мы в Alta Livello. Это очень важно. И если будет желание, пишите, я расскажу вам в нескольких словах, почему надо покупать кожаный салон именно у нас в магазине.
0: Мне самое интересное. Итак, в первую очередь идем. Ришон Лицеон, улица Рожанский, 11, звездочка 9246. Это номер телефона на всякий случай, но лучше все-таки прийти, а не звонить. Позвонить можно, но увидеть своими глазами лучше. Ришон, город Ришон Лицеон, улица Рожанский, 11, и телефон звездочка 9246. Денис, я с тобой не прощаюсь, мне уже самое интересно про диваны послушать.
1: Это же я с большим удовольствием открою наши профессиональные секреты.
0: Отлично, ну, ждем тебя в следующем часе. Пока.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица «Лана Би»,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
4: Реклама.
5: Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Лицеон. Ицхак Бен Цви. 23.
6: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
7: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
8: Реклама.

Возвращаемся в эфир. 15 часов 46 минут. Ребята, ну что ж такое? Это даже нечестно по отношению к нам с вами. Несите мне книгу жалоб и предложений. Время пролетает мгновенно. Ай-яй-яй-яй. Итальянцы знамениты тем, что собираются за огромным столом всей семьей и часами общаются, это вам известно. Ну а какой предмет мебели в вашем доме чаще всего собирает вместе родных друзей, пишите. Или же расскажите мне про свой главный предмет мебели, который создает уют в вашем доме. Это огромный диван, это большой обеденный стол или это кровать с идеальным матрасом? 054-20-70-800. Именно сюда прилетают ваши ватсапески и некоторые из них личные. Они прям приходят с пометкой «Опасно», не для эфира. Ну, а некоторые летят прямо в прямой эфир 054-20-70-800. Я же хочу для вас рассказать небольшую информацию. Опять же, прихожу сюда только с важной и нужной информацией. Про 14 число. Это среда, уже послезавтра. У нас особый день. 25 лет первое радио в эфире. И да, мы будем праздновать весь день, с утра и до вечера. Разумеется, мы собрали огромное количество сюрпризов. Будет много подарков для слушателей. Но еще главный сюрприз – это выездная студия. Выездная студия выезжает в 9 часов утра и заканчивает свое путешествие по городам Израиля. Здесь, в центре, в 6 часов вечера. Итак, с 9 до 10 наша выездная студия будет в Ришон ЛЦИОНе, магазин «Мания». Затем мы отправимся в Ашдод. Также мы будем находиться и в Бат-Яме, в Хулоне. И завершим все опять в Ришон ЛЦИОНе. Что это за выездная студия? Это наши ведущие, которые будут на определенном месте, вот около магазина «Мания», например, да, будут раздавать подарки, общаться с вами. А вы, друзья, сможете увидеть эту студию, из которой идет ежедневное вещание. И, разумеется, мы с вами тоже сможем пообщаться. Ну, такой ТикТок, да, теле-ТикТок. Вы нам, мы вам. Ну, разумеется, это все будет сопровождаться классными песнями, музыкой, конкурсами. Все ведущие должны собраться здесь на первом и провести этот день весело. Следующая композиция уже готова. Она называется «Настоящая мужская любовь». Алена Свиридова нам ее споет. Ну и где-то тоже местами можно ей, наверное, подпевать. Надеюсь, что в этом часе у вас поднялось настроение. Ну а если нет, то в следующем давайте постараемся максимально его поднять вместе. Настоящая мужская любовь.

Честно говоря, я не очень поняла, но Алене Свиридовой виднее, какая все-таки это настоящая любовь. Мужская, главное. Ну, а от вас, друзья, я ждала, много сообщений пришло, и все-таки так вот округлив, для большинства людей все-таки большой обеденный стол для долгих ужинов – это и есть главный предмет мебели, который создает уют в доме. Ну что ж, остается вам напомнить, что есть прекрасный бутик-магазин итальянской мебели «Alta Livello», в котором есть все, и большой обеденный стол для долгих ужинов тоже. Мы с вами встречаемся уже в следующем часе. Никто не переключается, там мы проведем дальше наше с вами, только наше музыкальное свидание здесь. Ну, на первом. И эта осень будет еще ярче с нашей музыкой.

0: смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».
4: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
6: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
7: Реклама.
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
11: Но я тысячу раз обрывал провода.
12: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе Эвентим.
13: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
15: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
7: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: Взрыв снаряда у северной границы. Подробнее через несколько секунд. В 16 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Не менее 12 человек получили ранения в результате взрыва, предположительно не разорвавшегося боеприпаса в районе кибуца Ифтах на хребте Рамим у северной границы. Сообщается об одном пострадавшем в критическом состоянии, двоих в тяжелом состоянии, еще четверо в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, пострадавшие дети и учителя, находившиеся в приграничном районе на экскурсии. По уточненным данным МАДА, медики оказывают неотложную помощь 8 пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, а также нескольким пострадавшим с легкими травмами. Зака сообщает, что двое пострадавших находятся в бессознательном состоянии, еще двое тяжело ранены. Тем временем, согласно поступившему сообщению порталу Вайнет со ссылкой на МАДА, один из пострадавших скончался. ЦАЛЬ сообщает, что на месте происшествия действуют военные спасатели, вертолеты ВВС ЦАЛЬ, направленные к месту взрыва, причины происшествия устанавливаются. Отец одного из участников экскурсии рассказал, что речь идет о группе учащихся средних классов от 12 до 15 лет. Как сообщает Вайнет, экскурсия была согласована и скоординирована, и все родители подписали необходимые документы. Тем Тем не менее, после войны в приграничных районах все еще могут оставаться не разорвавшиеся боеприпасы. По всей видимости, кто-то случайно прикоснулся к одному из них. Министерство образования опубликовало заявление в связи со взрывом во время экскурсии группы учителей и школьников. Речь идет о чрезвычайно тяжелом происшествии. Наши мысли сейчас с пострадавшими и их семьями. Министерство образования в настоящее время совместно с силами безопасности и всеми профильными службами работает над оказанием необходимой помощи учащимся, педагогическим коллективам и их семьям, говорится в заявлении. Пресс-служба армии обороны Израиля опубликовала видео из многометровой подземной террористической инфраструктуры, которая была обнаружена и уничтожена израильскими войсками на юге Ливана. В сообщении указано, что бойцы 7-й бригадной боевой группы под командованием 36-й дивизии действуют в зоне безопасности на юге Ливана с целью уничтожения террористической инфраструктуры и устранения угроз для Израиля. В ходе операции военнослужащие совместно с бойцами инженерного спецподразделения Яалом уничтожили подземные туннели общей протяженностью в сотни метров. В туннелях были обнаружены помещения для длительного пребывания и различные виды оружия, в том числе автоматы Калашникова, пулеметы, противотанковые ракеты. Параллельно военнослужащие обнаружили и уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры и единиц вооружения в этом районе. Пресс-служба ЦАЛя подчеркивает, что ЦАЛь продолжит действовать для устранения угроз и соблюдать свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня. Сотни учащихся школ религиозного течения бреславских хасидов были организованы, привезены сегодня утром из Цфата, Модиин-Элита, Иерусалима, Бейтар-Элита, Бейт-Шемеша и Тель-Авива на демонстрацию возле военной тюрьмы номер 10 в Бейт-Лиде. Как сообщает Вайнет, возле тюремного комплекса в Бейт-Лиде расставили сотни стульев, детям раздали наборы с едой и напитками, выступавшие во время демонстрации читали молитвы и отрывки из Торы через специальные звукоусилители. Во время демонстрации руководитель образовательных учреждений Бреслава раввин Йоэль Фукс зачитывал имена уклонистов, находящихся в тюрьме, а дети повторяли за ним каждое имя. После каждого имени они хором кричали «Крепитесь и мужайтесь». Министерство образования осудило использование детей в демонстрации, подчеркнув, что использование школьников для участия в политических акциях категорически запрещено. По факту организованного сбора школьников на демонстрацию будет проведено расследование, и если будет подтверждено нарушение правил, против руководителей школ будут применены меры. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 3 шекелей 7,8 агары, что на 753% выше, чем в конце минувшей недели. Курс евро повысился на 382% и составляет 3 шекеля 44,22 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизилась, но все еще незначительно выше среднесезонной. Облачно. Во второй половине дня ожидаются локальные дожди на юге Негева и в долине Арава. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве, в Бершеве 27, в Хайфе 26, в Ашкелоне и Ашдоде 28, на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
12: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

0: 16:08 в студии Первого радио. Да, здесь у микрофона снова Вергунова. Зовут меня Катерина. Так случилось, что и этот час мы проводим с вами вместе. И по традиции я, разумеется, всех и каждого приглашаю в наше и только наше музыкальное свидание. Здесь, на первом, мы с вами перешептываемся, перемигиваемся и отменяем все правила этого часа. То есть можно писать сколько угодно в WhatsApp-эсок, можно присылать свои фотки, картинки и вообще любые свои мысли на номер WhatsApp 05-420-70-800, но обсуждаем тему из прошлого часа. Да, конечно же, про тот самый комфорт и уют в вашем доме. Конечно, я хотела бы узнать, в каком месте вашего дома у вас получается отдохнуть лучше всего. На мягком кресле с книгой, на широком диване, под сериальчики или на балконе, может быть, на кухне за чашкой кофе. Или на балконе у вас там все зелено красиво, или вообще у вас там оазис какой-нибудь, джунгли, возможно. А возможно, это какой-то такой специальный уголок в квартире. Делитесь 05-420-70-800. Мы же готовы уже поставить следующую композицию. И да, я напоминаю, всем напоминаю, у нас осень.
1: Ведь если осень настала, значит, скоро весна.
2: Осень на Первом радио.
0: Весна может быть и скоро, но зато перед ней будет зима, и мы с вами будем отмечать Новый год вместе в Элате. Вы готовы? Будет уютно, громко, музыкально.

разорвала, так называется эта композиция. Ну, она такая маловеселая, на мой взгляд, но в любом случае немного танцевальная. Все, как мы с вами любим. И, в общем-то, плейлист наш должен поднимать нам настроение. Можно местами улыбаться, когда слышите странные слова, которые вроде бы как, ну, не в тему сейчас. Зато очень в тему то, что я вам сейчас расскажу, потому что уже близко-близко праздник Первого радио. Напомню, 89.1 FM, 25 лет в эфире. 14 октября мы будем отмечать прям на полную катушку. Ну а жители городов Ришон и Цион, Ашдод, Бат-Ям и Холон, я предлагаю вам уже быть наготове. В эту среду, 14 октября, у нас грандиозный юбилей, уже четверть века мы все-таки вместе с вами. И в этот день мы готовим настоящий праздник. Уже, в принципе, подготовили для каждого радиослушателя. Ах, много призов, и у вас есть отличный шанс попасть под раздачу подарков. Давайте я вам скажу вкратце, что вас ждет в этот праздничный день. Ну, во-первых, огромный сюрприз для нас был, но случилось. Да, вы знаете, телестудия Первого радио все-таки выезжает. Мы назвали это наш экран журнала «Ералаш». Ну а что, мы выходим прямо к вам, и да, ведущие Первого радио, вы сможете в определенных точках увидеть нас, мы вас, поболтать, устроим конкурсы, возможно, споем вместе, разумеется, потанцуем. Наша мобильная студия будет вести трансляции из Ришон и Циона, как я уже сказала, Ашдода, Бат-Ям и Холон. Конкурсы, призы каждый час. Обязательно включайте нашу волну, участвуйте в интерактивах, забирайте отличные подарки. Все это 14 октября, уже совсем скоро, в эту среду. И да, если вы не сможете доехать, обязательно слушайте, потому что будут и конкурсы, и приятные сюрпризы параллельно в эфире. Сразу расскажу, что вы сможете приехать к этим точкам, да, заранее передать, например, привет и показать себя. Я уже сказала, получить классные подарки.

Московский. Это Батьям, улица Бар-Илан, 18. С 15 до 16 мы будем в Махсаней-Хашмаль. Это город Холон, промзона, новый комплекс Мивне. В промзоне это улица Апелет-Шева, Апелет-7. И затем с 17 до 18 мы вернемся в Ришон-Лицион, опять в Мадане и Мане. Там, везде, во всех этих точках, которые я сказала, ждут огромные призы, огромные сюрпризы. И, в общем-то, должно быть весело. Так что вижу, что ваши ватсапески уже полетели. Совсем скоро к ним перейду. Ну, а пока готова следующая композиция. Ее нам исполнит Кристина Арбакайте. И называется композиция «Цветок».

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: Вина «Шато Пуркарь» 1000.

0: 1727. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вина «Шато Пуркарь» в магазинах.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
7: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз, 11.
8: Реклама.
9: Возвращаемся в эфир. Уже 16 часов и 22 минуты. Мы сегодня говорим про уют, про качество. И, конечно же, когда мы говорим про уют и качество, мы вспоминаем о мебели в наших домах, в наших уютных квартирках. Вопрос эфира у меня очень простой. Что для вас является главным, скажем так, предметом отдыха в вашей квартире? Это, возможно, диван, это уютное кресло или большой обеденный стол, или это кровать с офигительным матрасом, из которой просто не хочется выползать. Почему я сказала огромный большой стол? Потому что я знаю, что у итальянцев маленьких столов почти нет. Прошли те времена, когда можно было там на бегу покушать и все, быстренько раз, и все, перекусил. Нет, я знаю, что итальянцы одни из тех, кто любит вот эти вот обеды семейные, правильно, грамотные. Собственно, мы от них ничем не отличаемся, особенно по пятницам. Напоминаю, когда у нас шиши РФ, да, и мы собираемся семьями, мы хотим удобно, комфортно посидеть, потому что мы будем сидеть долго. Ну и, разумеется, когда возникают вопросы различные, в том числе и про диваны, какой же выбрать, то лучше всего обратиться в Альта Ливелла, в частности, к Денису, который у нас в студии. Привет еще раз.
10: Привет.
9: Мы хотели бы сегодня поговорить с тобой о кожаных диванах, потому что мнения разные. Мне вот тоже пишут здесь, что у людей есть диваны, они любят отдыхать после рабочего дня. Мы говорили в прошлом часе про цвет тоже, светлые, что сейчас модные светлые тона, да. Кожаный диван вообще, почему да? Почему да? Вот почему стоит прийти и купить кожаный диван?
10: У меня есть много ответов, больше чем 5 причин, почему
9: так.
10: Да. Давайте начнем с самой такой очевидной. Кожаный диван – это всегда более качественно, это всегда более симпатично, это всегда более... Ну, это выглядит стильнее. Гораздо дороже, стильнее. Как бы вы ни посмотрели, какие бы ткани, а они действительно сегодня есть очень качественные, безусловно, но все же, когда человек говорит, у меня дома итальянский диван, да, вот это слово кожа, но оно всегда напрашивается.
9: Сразу добавляю плюсик вот этот и в карму, и
10: безусловно, конечно. И когда вы рассказываете, и когда говорите, у меня дома итальянский, первая ассоциация, что он кожаный, она абсолютно правильная. Действительно так. Например, ну вот на нашем заводе нам пришлось очень долго уговаривать итальянцев взять в разработку гораздо большее количество тканей, поэтому до этого у них было совсем небольшое количество тканей. Мы попросили увеличить этот ассортимент, они для нас это сделали, но для них, например, в принципе, диван, это, ну, 99%, это он должен быть кожаный. И я знаю почему, особенно в Израиле очень часто не покупают кожаные диваны. Самая простая причина – это летом вы потеете и прилипаете к дивану, а зимой на нем холодно и неприятно сидеть. Вот вы придите к нам в Альта Ливелла, посидите на наших диванах, мы, естественно, вам объясним все, почему это так происходит. Не все кожи одинаково полезны. Есть очень много разных диванов, и да, видимо, в Израиле приучили людей, что привозят, ну, извините, пожалуйста, но далеко не самые качественные диваны, не самые качественные кожи.
9: Да.
10: И, соответственно, мы думаем, что так у всех. Нет, так не у всех. приходите в Alto Livello, приходите к нам. Мы вам не просто все это покажем, мы вам расскажем и объясним, почему. Еще раз, у нас в магазине работают не просто продавцы, они дизайнеры, мы точно знаем все о том, что мы продаем. Мы с большим удовольствием поделимся этой информацией, а вы уже сами принимаете решение, что вам покупать.
9: Верно. Я, кстати, знаешь, что вспомнила, что когда не было еще возможности купить там хорошие кожаные брюки, например, да, и попадались как бы какие, да, в них было некомфортно. Но сейчас я вот нахожусь в Израиле и с удовольствием, например, в коже могу выйти. Не забываем, что у нас есть кожаные пиджаки, кожаные куртки. То есть все зависит от самой кожи.
10: Да, безусловно.
9: И то же самое я так поняла сейчас, что и к дивану это имеет тоже отношение. Если там некачественный диван, то у вас и прилипать будет, и все такое. А если качественно, а Alto Livello это только качество, то в порядке. И, кстати, по поводу цвета, светлые диваны, я хотела бы, чтобы мы ответили на вопрос, вот здесь слушатель написал, как же отмывать, если есть дети, это значит шариковые ручки, фломастеры, не дай бог жвачки, да? Нет. И миф вот этот вот, что ничего нельзя отмыть, можешь его немножко прокомментировать?
10: Это действительно миф, потому что чаще всего в Израиль привозили кожу, это действительно была кожа, но это была далеко не самая лучшая кожа, не самые лучшие выделки. Соответственно, мыть ее и ухаживать за ней надо было, ну, действительно прилагать усилия. Ту кожу, которую привозим в Израиль мы, это кожа совсем другого уровня. Я вам не скажу, конечно, голословно, что любое абсолютно пятно, что бы ни случилось, оттрется. Но есть разные варианты, разные способы, которые, естественно, мы знаем, если мы говорим о коже, которую вы купили у нас в магазине. Поэтому, когда человек покупает у нас, мы, естественно, даем всю полную информацию. И даже если вы купили у нас 3-4 года назад, у вас есть вопрос, у нас часто, вы позвоните нам, мы, естественно, все объясним. Прежде чем сделать что-то самим, спросите у нас совета.
9: То есть только что ты сказал, что мебель, купленная в Alto Livello, имеет гарантию?
10: 10 лет.
9: Вот, это очень большая цифра, это круто, потому что, в принципе, когда покупаешь мебель, ты ее покупаешь не на один год, хотелось бы, да, на долгий период, и поэтому такая десятилетняя компания, скажем, это уже хорошая история в этом случае. Итак, итальянская мебель от Alto Livello. Я напомню, что это совершенство в каждой детали, что бы вы ни купили. Бутик элитной мебели из Италии, где дизайн превращается в то самое настоящее искусство. И если у вас есть вопросы, вы всегда можете задать и Денису, и позвонив по номеру 9246, или кто-то из представителей самой компании, да, Alto Livello. Но лучше всего прийти в сам магазин, в сам бутик. Расположен он в городе Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, 11. Очень удобное расположение, найти легко. Большими буквами написано Alto Livello. Каждое утро проезжаю, улыбаюсь. Да. И давай напомним, как работает все-таки бутик.
10: На этой неделе мы открыты с 10 утра до 9 часов вечера в каждый будничный день. В пятницу мы открыты с 9.30 до 2. И в ближайшую субботу, 17 октября, мы тоже будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера. Новая коллекция итальянская, 55% скидки абсолютно на всю новую коллекцию.
9: Ключевые слова. В субботу работаем, 55% скидки. Alto Livello.

0: Возвращаемся в эфир, и я еще хочу вам кое-чем рассказать. Про 14 число я уже рассказала, про Альтелевела тоже, но есть еще очень важная и нужная информация, которую нужно подготовиться заранее. Это классное супер-мероприятие, о котором расскажет нам Игорь Красковский. Привет!
1: Привет, Катяна, привет всем, кто слушает Первое радио. Ну, а я сегодня выхожу в эфир с одной целью – напомнить о том, что мы открыли рекламную кампанию по поводу нашей поездки в Эйлат, где мы будем встречать Новый год на Красном море, как мы это обычно и делаем всегда. Итак, Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате пятизвездочная гостиница «Малькачва». Это бывший «Хилтон». Раньше называлась «Хилтон». Все ее знают, эту гостиницу. Праздничная ночь, шикарный зал, зал «Эмилия». Открытый бар, дорогие напитки без ограничения. Вся наша концертная бригада готова. Группа «Расти», наша любимая певица Лана Би, которая всегда в Новый год вместе с нами. Я для вас проведу караоке, вечеринку, и мы споем вместе с вами. Вместе, хором или раздельно, в любом варианте. Диджей Рубин тоже едет с нами в этот раз, и сольное выступление композитора, певца, нашего коллеги-радиоведущего Влада Зерницкого. Это будет в эти два дня, с 31-го, две ночи вернее, с 31 по 2 января. Итак, телефон для заказа новогоднего пакета 03-544-34-43, добавлю только, что этот Новый год выпадает на Софт-Шавуа, поэтому разлетается все молниеносно, затягивать я не советую. Звоните прямо сейчас и делайте свой заказ. Катюша, тебе огромное спасибо.
0: Тебе спасибо, я уже хочу петь вместе с тобой, ведь все-таки мастер караоке. Игорь Красковский умеет сделать караоке классно. Остается только заказать билеты. Спасибо тебе, встречаемся там.
1: Пока.
0: Пока. С 31 декабря по 2 января в красивом южном городе Эйлат. Пятизвездочная гостиница «Малькачва». Праздничная ночь в шикарном зале. Эмилия, все, кто с нами уже ездил, знают, что это круто. Мы танцуем до упаду. Ну и, конечно же, открытый бар с напитками без ограничения. Ну а на сцене группа «Расти», певица Лана Би. Если кто-то не знает, группа «Расти» — это, между прочим, очень круто, потому что сразу же мы начнем танцевать. Это хиты 80-х, 70-х, 90-х. Это вау, Бонни Эм и все такое, знаете, да? Вот эта группа «Расти», певица Лана Би, которая всегда с нами ездит отмечать Новый год, встречать вместе с Первым радио. Это радиоведущий, мастер караоке Игорь Красковский, конечно же, вместе с ним диджей Рубин. Ну и, разумеется, композитор и певец Влад Зерницкий с авторскими программами. Заказ новогоднего пакета по номеру телефона 03-544-34-43. 03-544-34-43. Друзья мои, поспешите, все в твоих руках. Это не я сказала. То, что все в твоих руках... Поет нам Анжелика Варум здесь на первом. И да, все в твоих руках. Все в твоих руках. И даже Новый год с Первым радио в твоих руках.

0: И даже я, да, спела нам Анжелика Варум и тем самым подвела к рекламному блоку. Это время для полезности и нужности. Ну а после рекламы я сразу же к вам вернусь.
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
2: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
2: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
2: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Рубин,
2: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
3: Реклама.
4: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
1: В Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94 94. Согласно уставу.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Но я тысячу раз обрывал провода.
8: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе Эвентим.
10: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятные ощущения? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
12: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
3: Реклама.
0: Возвращаемся в эфир, друзья мои, здесь на 89.1 FM. Мы еще раз расскажем вам про скидки классные, потому что, когда я говорю скидки, это не значит, что там вот прям скидка и все. Нет, там еще и подарки. А там это итальянский магазин мебели от Alto Livello. И, конечно же, цифра 55 должна для вас что-то значить. По крайней мере, она значит для меня. Ну и для гостя нашей студии Дениса Ганеева тоже она значит. А значит, что только эту неделю вы раздаете такие крутые подарки со скидкой 55%.
13: Да, все правильно, потому что именно на этой неделе мы с большим удовольствием и представляем новую коллекцию. Это 8 абсолютно новых итальянских диванов. Это действительно шикарные модели. Мы их выбрали на последней выставке Del Mobile, на которой мы были. С огромным удовольствием их привезли. Они уже в магазине. Поэтому на этой неделе приходите, посмотрите на них, посидите на них. Выберите себе понравившуюся модель. Выберите цвет, выберите ткань или кожу. Выберите все сами. Получите 55% скидки на все новые модели. Заказывайте. И где-то примерно через 4 месяца мы с большим удовольствием привезем вам это. Ну и, естественно, подарок при каждой покупке.
0: Обалдеть. Только сейчас скидки на новые коллекции плюс подарки каждой покупки. Я напомню место, где раздают такие вещи. Это Ришон Ле Цион. Улица Рожанский, 11. И есть даже телефон, звездочка 9246. Стоит прийти. И только на этой неделе. Слушайте, у меня аж даже пересохло в горле, потому что Денис так круто рассказал. Я, во-первых, хотела добавить, что это огромное место, это огромный выбор. И помимо вот этих вот новых дизайнерских вещей, которые уже приехали, есть еще очень много. Там действительно огромный угол. Я помню, что когда мы ходили с Владом Зерницким, я не успела все посмотреть, потому что там есть еще этаж, я запомнила водопад, я спустилась, и вроде бы как я уже все вижу, но нет, и меня не хватило времени посмотреть. Надо будет зайти как-то еще раз глянуть.
13: А мы специально все не показываем с первого раза, чтобы обязательно к нам возвращались. Действительно, у нас есть все. У нас есть диваны, у нас есть дизайнерские кресла, телевизионные кресла, у нас есть журнальные столы, обеденные столы, стулья для обеденных столов, кровати, тумбы под телевизор. У нас есть огромный выбор мебели. Это действительно огромный магазин, 1200 квадратных метров, два этажа, шикарной итальянской роскоши. Приходите к нам в магазин, а если еще учесть, что на этой неделе большие скидки, ну, мне кажется, что нет ни одной причины, чтобы не прийти к нам в магазин.
0: Я, кстати, устроила опрос маленький, да, какая главная мебель создает уют в вашем доме, и как ты думаешь, что победило? Диван, кресло, кровать или обеденный стол?
13: Ну, либо диван, либо кровать.
0: Обеденный стол.
13: Обеденный стол?
0: Обеденный стол.
13: Вы меня удивили.
0: Удивительно, да, меня тоже это удивило, я была уверена, что кресло, ну, хочется же побыть там самим себями, да? Вот, но нет, люди пишут, что стол — это главный предмет в доме, где собираются семьи. Видимо, это большие семьи, мне пишут. Ну, а те, которые такие, знаешь, как мы с мужем, уже пенсионеры, вдвоем.
13: Аргументированно, да.
0: Да, то это уютный какой-нибудь
13: диван. Давайте я вас удивлю. Мне кажется, что этим местом может быть и диван, и кресло. Знаешь, есть только один важный момент. Его надо обязательно учесть. Эта мебель должна быть от Альто Ливелла.
0: Ну, а чтобы она у вас появилась в доме, нужно приехать в город Ришон-Ле-Цион на улицу Рожанский, 11, и приобрести эту мебель. И только сейчас есть скидки на новые коллекции, ну и плюс подарки к каждой покупке. Я очень рекомендую Ришон-Ле-Цион, Рожанский, 11. И если у вас возникли вопросы, звоните звездочка 9246. Денис, огромное тебе спасибо. Мы уже услышимся завтра.
13: С большим удовольствием. Ждем всех.
0: Пока.
13: Bye.

Валерий Меладзе с композицией «Салют, Вера». Ну, а мы здесь все уже поняли, что это наш тот самый электрик, который тысячу раз обрывал провода. И если у вас была та самая «Всякат Хашмай» дома, то да, знаете, это Валерий Меладзе. Но он же сам признается, что тысячу раз обрывал провода. Уходил навсегда. Но нет, друзья мои, концерты скоро. Валерия Меладзе здесь, в Израиле. Следите за рекламой.

16 часов 52 минуты в студии Первого радио. Да, время и этого часа подошло к концу. Ну что делать, если вместе с вами пролетает оно мгновенно? Я оставляю вас с композицией Джонни «Дежавю». Ну а далее, конечно же, по расписанию новостной выпуск, который подготовила Лидия Топельберг. Она расскажет, что происходит сейчас в мире и в нашей стране, разумеется. Ну а далее сопровождать этим вечером вас будет Алина Дарк. Тоже с красивыми песнями, настроением, маленькими лайфхаками и вашими улыбками для нее. Напомню, что с вами была Екатерина Вергунова. Пусть у вас будет все образцово. Пока.

0: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ», видела почти все арабские страны, стала иноагентом после Алии, всю жизнь была пишущим журналистом, а теперь с удовольствием говорит по радио.
1: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
0: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
7: Встречаем Новый год с Первым радио. 31 декабря по 2 января в Эйлате, в 5-звездочной гостинице «Малькачва».
8: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
7: На сцене
8: группа «Расти»,
7: певица Лана Би,
8: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
7: диджей Ругин,
8: композитор и певец Влад Зерницкий.
7: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
8: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. Янго. Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
9: Реклама.
10: Настольные плиты по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Настольные плиты по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
10: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
13: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
7: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей-баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
14: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
15: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
16: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
17: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Холодильники по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Холодильники по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
10: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
18: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 9624.
19: Махаль. Нам важен результат.
20: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
21: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
9: Реклама.
0: Новости.
1: Один погибший при взрыве снаряда на северной границе. Подробнее через несколько секунд.
3: 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Врачи констатировали смерть одного из пострадавших при взрыве неразорвавшегося боеприпаса, произошедшем во время школьной экскурсии учащихся школы ОРТ Маалот на открытой местности между кибуцами Манара и Ифтах на хребте Рамим. По данным СМИ, погибшему 15 лет. В результате взрыва пострадали 20 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. В ЦАЛе предполагают, что неразорвавшийся снаряд – это кассетный боеприпас Хизбаллы, который оставался на местности после активных боевых действий. Расследование обстоятельств происшествия продолжаются. По предварительной версии, школьник подобрал боеприпас во время экскурсии и положил в свой рюкзак. Когда дети и учителя шли по дороге, боеприпас взорвался. Сотни учащихся школ религиозного течения бреславских хасидов были организованы, привезены сегодня утром из Цфата, Мудин-Элита, Иерусалима, Бейтар-Элита, Бейт-Шемеша и Тель-Авива на демонстрацию возле военной тюрьмы номер 10 в Бейт-Лиде. Как сообщает портал Ynet, возле тюремного комплекса в Бейт-Лиде расставили сотни стульев, детям раздали наборы с едой и напитками, выступавшие во время демонстрации читали молитвы и отрывки из Торы через специальные звукоусилители. Во время демонстрации руководитель образовательных учреждений Бреслава раввин Йоэль Фукс зачитывал имена уклонистов, находящихся в тюрьме, а дети повторяли за ним каждое имя. После каждого имени они хором кричали «Крепитесь и мужайтесь». Министерство образования осудило использование детей в демонстрации, подчеркнув, что использование школьников для участия в политических акциях категорически запрещено. По факту организованного сбора школьников на демонстрацию будет проведено расследование, и если будет подтверждено нарушение правил, против руководителей школ будут применены меры. Сотрудники управления расследования Министерства внутренней безопасности США провели обыск в доме Конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар, выступающей с резкой критикой Израиля. Обыск был проведен сегодня утром в рамках федерального уголовного расследования, о чем сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники. Министерство юстиции США подтвердило, что сотрудники управления расследования внутренней безопасности провели обыск на основании судебного ордера. Ведомстве не уточнили, с чем связано расследование. По информации Fox News, следственные действия связаны с подозрениями в нарушениях при оформлении миграционных документов Омар, которые ее покойный отец заполнял, когда она была ребенком. 44-летняя Ильхан Омар родилась в Сомали и представляет штат Миннесота в Палате представителей Конгресса США с 2019 года. Она неоднократно выступала с резкой критикой политики Израиля в отношении палестинцев, а также является последовательным противником президента Дональда Трампа. На момент публикации о предъявлении Омар каких-либо обвинений не сообщалось. Представители Конгрессвумен пока не прокомментировали обыск. Авиакомпания «Аркия» объявила об отмене первых прямых рейсов из Тель-Авива в Токио, запланированных на конец октября и начало ноября. Причиной стал отказ японских властей выдать разрешение на выполнение полетов на арендованном самолете с экипажем, о чем сообщает издание «Валла». Отмена затронет рейсы, назначенные на 25 и 28 октября, а также на 1 и 5 ноября. Пассажирам, купившим билеты на более поздние даты, пока не требуется менять бронирование. Компания предложила пассажирам три варианта – перелет в Токио с пересадкой в Бангкоке или Ханое, смена направления со скидкой 10% на новый билет, либо полный возврат денег. В «Аркии» заявили, что уже несколько месяцев добиваются необходимых разрешений от японских властей. Компания также рассматривает возможность выполнения рейсов на собственных самолетах и рассчитывает получить разрешение японских властей в ближайшие недели. При этом конкретная дата запуска прямого сообщения пока неизвестна. Таким образом, израильская авиакомпания «Эль Аль» остается единственным перевозчиком, выполняющим прямые рейсы между Израилем и Японией. Ожидалось, что выход «Аркии» на этот маршрут усилит конкуренцию и приведет к снижению стоимости билетов. И о погоде. Завтра, 13 октября, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Переменная облачность, слабый ветер до 4,5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 29, в Хайфе 25, в Эйлате 33 градуса. Это были новости. Далее в эфире шестая передача с Алиной Дарк.
19: Шестая передача на Первом радио.

Make Me Love You. Ну а теперь представьте себе группу, которая продала десятки миллионов альбомов, выпустила мировые хиты и при этом стала символом плохой музыки. Да, речь как раз-таки о канадской рок-группе Nickelback, которая вот и начинает нашу с вами шестую передачу. Между прочим, в Америке ее годами высмеивают, обвиняют в том, что ее песни невозможно слушать. Я, честно, не понимаю, почему, так что давайте немножечко разберемся, потому что, как по мне, Nickelback очень даже прикольная группа. Если у вас иное мнение, что ж, вы имеете на него право. Но откуда вообще взялась вся эта общая такая ненависть? Одним из важных моментов стал 2003 год, когда американский комик Брайан Позен пошутил в телевизионном шоу, что прослушивание Nickelback ему хочется прикончить самих музыкантов. И шутка попала в рекламный ролик программы, который показывали примерно полгода, и благодаря этому ее услышали, ну, миллионы зрителей, да? Получается, что как-то так. Однако дело не только в одной шутке. В начале нулевых Nickelback были невероятно популярны, а их песни звучали буквально отовсюду, с каждого чайника утюга, как говорится. В 2001 году группа выпустила хит «How You Remind Me», а в 2005 вышел альбом «All the Right Reasons», подаривший слушателям еще несколько успешных песен. И вот тут популярность сыграла с музыкантами злую шутку. Даже если человек не испытывал к ним особой неприязни, он мог просто устать от постоянного присутствия их музыки. И критики обвиняли Nickelback в однообразии, слишком простых текстах, похожести песен друг на друга. Ну и что? Это же группа, это же их стиль, казалось бы, да? И постепенно высмеивали группу, стало почти модно. И достаточно было сказать, что ты терпеть их не можешь, и окружающие сразу таки понимали шутку. А вот в 2011-м история получила продолжение, когда в интернете появилась петиция против выступления Nickelback на перерывном матче по американскому футболу на День Благодарения. В клипе песню «Photograph» превратился в популярный интернет-мем, который отправляли друг другу ссылки на видео, разыгрывая знакомых. И самое интересное, что Nickelback при этом вовсе не были неудачниками музыкальной индустрии. Они продали более 50 миллионов альбомов по всему миру, собирали большие концертные площадки и оставались одной из самых коммерчески успешных рок-групп своего времени. И, возможно, сегодня признаться в любви к Nickelback это уже не столько вопрос музыкального вкуса, сколько способ немножечко пойти против общего мнения, но я лично говорю, что мне Nickelback нравится, и поэтому я рада, что они начали нашу с вами шестую передачу, которая, между прочим, сегодня продлится 2 часа. А кто с вами, кстати? Алина Дарк. Конечно. Здрасте, это я. Итак, что нас ожидает? Много музыки, классных разговоров, полезная информация, ну и, конечно же, в 18.30, 18.32, где-то так около приблизительно того, мы с вами также услышим рубрику «Дикие домашние» от Кристины Кипнис, в которой она рассказывает о каких-нибудь интересных животинках, которые нас с вами окружают. Ну а прямо сейчас давайте приступим к прослушиванию композиции. У нас группа «Шоза», да, так они называются, и песня «Друг». Погнали!

0: Знаете же, вот когда ваш день обращает не какие-то глобальные мировые проблемы, а совершенно микроскопические неурядицы. Так что сегодня буду вам немножечко ухудшать настроение. Да-да, те самыми забавными, нелепыми и до боли знакомыми раздражающими ощущениями, от которых буквально дергается глаз. Поэтому, если вспомните свои ощущения, можете о них написать на нашем WhatsApp 054-2070-800. Например, ну, понятное дело, что в Израиле, в принципе, это мало когда может произойти, но вот вспомните, может, кто еще на постсоветском пространстве помнит зиму, да, вот, и, к примеру, теплый зимний свитер надевать на абсолютно мокрую голову после душа. Невероятный дискомфорт уже с первого сего чувства, когда свежий маникюр девушки, да-да-да, или просто сломанный ноготь начинает цепляться за одежду и волосы. Просто прелесть, непередаваемое ощущение. Или, например, на улице стоит просто ужасный холод, и вы спешите по делам, а в итоге из-за быстрого темпа полностью потеете под курткой, и вот это мерзкое ощущение, а еще и когда заходите потом в какое-то помещение, господи, просто не передать словами. Так вот, если у вас есть похожие ощущения, которые вызывают у вас полнейший дискомфорт, можете написать о них на нашем WhatsApp 054-2070-800, а я вам сейчас буду потихонечку напоминать, что ж такое все-таки может действительно раздражать. И знаете, казалось бы, это может касаться вот этот пункт, я уже упомянула его, но надо подробнее же рассказать. Он может действительно вызывать нервный тик не только у девушек, но и у мужчин в том числе, ведь сломанный ноготь — это просто нечто. И уход за руками требует времени, сил и филигранной точности движений. Но вот стоит ногти хоть немножечко треснуть или обломаться, как он превращается в миниатюрное орудие пытки. Особенно если у вас с собой, особенно у мужчины, да, нету ни пилочки, ничего, а грызть-то ногти не надо, не надо, фу. Итак, этот коварный дефект начинает цепляться за любую текстильную поверхность на своем пути. Да и не только за текстильную. Особенно сильно достается, если вдруг вы в шерстяной одежде. О, да, это просто замечательно. И каждое движение руки сопровождается неприятным зацепом и ощущением надрывающегося ногтика. И вы боитесь лишний раз пошевелить пальцами, чтобы не сделать ситуацию еще хуже. И под рукой, как назло, вот нету ни пилочки, ничего, в принципе, обо что можно было потереть хотя бы немножечко, чтобы оно стало гладеньким. И приходится искать альтернативные способы спасения ситуации прямо на ходу. И это ощущение вот царапающей ткани буквально сводит с ума своей навязчивостью. И концентрация внимания падает до нулевой отметки. Ведь все мысли заняты злополучным пальцем. Ну вот как вы справляетесь с подобными неожиданными неприятностями в течение рабочего дня? Ведь сломанный ноготь – это не просто эстетический дефект, это настоящий стресс. И проблема кажется пустяковой со стороны, но обладатель поврежденного ногтя думает иначе. И спасительная пилочка в сумочке решает все, но ее там вечно нет, поверьте мне. Я, казалось бы, ношу ее с собой, а вот именно в самый нужный момент ее просто-напросто не оказывается. Так что, надеюсь, ваши руки сегодня отдыхают от подобных испытаний. Особенно, знаете, классно людям, которые работают, например, с животными. Вот у тебя как раз с самого утра зацепился ноготь, и потом надо, к примеру, вычесывать собаку. И у тебя просто каждый раз цепляется, каждый раз. Господи, непередаваемое ощущение. Ну что, вспомнили уже что-нибудь интересненькое? Рассказывайте на нашем WhatsApp 054-2070-800, какие же, вот, казалось бы, такие простые, но такие неприятные ощущения бывают. Жду ваших историй, а пока небольшая реклама.
1: Шестая передача. Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и пенсиим, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.

0: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
2: Фонтана, фонтана, фонтана.
3: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
1: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
0: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
11: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
0: Эммануэль Сулейманов.
12: Первому радио 20.

0: Реклама.
1: А с нами на связи появляется Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Да, привет. Алина, напоминаю, друзья, что мы встречаем Новый год вместе. Едем в Эйлат с 31 декабря по 2 января. Гостиница 5 звезд. Малькат Шва, бывший Хилтон. Итак, праздничная ночь, шикарный зал Эмилия, открытый бар, дорогие напитки без ограничения. Ну а на сцене группа «Расти», певица Лана Би. Я для вас проведу караоке-вечеринку, диджей Рубин и композитор и певец наш коллега Влад Зерницкий. Все это на Новый год вместе с Первым радио. Итак, друзья, заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443. 03-544-3443. Не затягивайте, делайте свой заказ, чтобы все было нормально, вы все спокойны, что вы успели, а не опоздали. А в этот Новый год номера уйдут очень быстро, потому что это конец недели, софт-шавуа, выходные. Кроме Нового года еще и выходные. Алина, спасибо.
1: Спасибо большое, Игорь. До новых встреч в эфире.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Итак, что же такого мы с вами испытываем, что вызывает просто раздражение? Вот Александр Скадыров прислал сообщение, так что давайте послушаем. Сразу предупрежу, что чрезмерное употребление вредит вашему здоровью. Что же он там нам рассказал?
1: Добрый вечер всем. Жара и хочется арбуза. Но, впрочем, пиво тоже подойдет. Меня сегодня посетила муза, а муза шиза. Кто их разберет?
0: Да, лето, жара, и когда, вот знаете, после работы приходишь и... арбузик. Да-да, что вы думали, я скажу. Так вот, какие еще неприятные ощущения бывают? Знаете, вот эта следующая тема может вызвать бурю эмоций и сказать: «Батя, как ты можешь об этом говорить? А кто еще об этом будет говорить?» Ведь ночное время, оно должно приносить долгожданный отдых и восстановление сил. Однако иногда организм решает преподнести нам сюрприз в самый неожиданный момент. Вот вы просыпаетесь посреди ночи такого от легкого, но настойчивого сигнала организма. И вставать из теплой уютной постельки под одеялком, к примеру, не хочется абсолютно. И начинается внутренняя борьба между силой воли и комфортом мягкой подушки. Вы лежите в темноте, уговаривая себя потерпеть до самого утра. А сон при этом испаряется без следа, оставляя лишь навязчивые мысли о воде. И каждая минута ожидания тянется бесконечно долго, превращаясь в такую маленькую пытку, которую мы сами себе и устроили, не правда ли? И в итоге выспаться толком не удается, и терпеть становится уже невозможно, и все равно приходится подниматься, брести в темноте до заветной комнаты. Так что я думаю, что эта классическая ночная драма знакома каждому. Правда? Дорогие радиослушатели, ну вот почему наш организм выбирает вот именно ночное время для таких напоминаний? Ведь, знаете, так хорошо спать и не просыпаться, господи, я так мечтаю об этом, потому что последние несколько ночей меня просто вывели из колеи сами по себе. Я не знаю, как это происходит, я просыпаюсь просто каждые минут 15-20 и вот просто просыпаюсь, и ничего с этим сделать не могу. И вот все. Так что да, мечтаю я выспаться. О чем мечтаете в данный момент вы? Наверное, послушать Маршмеллоу и Селену Гомес с их композицией «Вулфс». Ну что же, ваша мечта исполнена, погнали.

0: 36-я передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица Лана Би,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
4: Реклама.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
2: В Трейдмобиль. Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу. Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности.
7: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур к Альпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел. Но я
8: тысячу раз обрывал провода. Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе Eventim.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
11: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Реклама.
12: Шестая передача.

Майли Сайрус с композицией «Mother's Daughter». Интересно, а вы на свою маму похожи характером внешне? Я лично на свою очень даже надеюсь. Ну, вроде говорят, что да. Потому что мама у меня просто шикарная. Ну что же, давайте продолжим наш сегодняшний такой немножечко неуютный эфир. А почему неуютный? Потому что говорим про вещи, которые на самом деле никакой драматичности особо не несут, но раздражают просто безумие. Вот, например, сползающий носок во время прогулки. Обожаю. Обувь и носки составляют единую систему защиты наших ног от внешнего мира. Но иногда эта система дает сбой в такой какой-нибудь неподходящий момент на улице. Вот представим, вы идете по делам, наслаждаетесь хорошей погодой, любимым музыкальным треком, и вдруг один из носков начинает загадочным образом сползать с пятки вниз. Да? Ткань комкается под стопой, создается эффект болезненного жесткого бугорка, и каждый шаг начинает отдаваться дискомфортом в области пятки и свода стопы. Остановиться посреди оживленного тротуара и начать разуваться – это то еще удовольствие. Ну, в Израиле, конечно, никого не остановят, но все равно приходится пытаться поправить носок прямо на ходу с помощью ловкости ног. И знаете, вот, скорее всего, это очень забавно со стороны выглядит, когда ты вот так подергиваете ногой внутри ботинка, надеясь вернуть ткань на место. И чаще всего этот фокус не удается, и носок сбивается окончательно. И приходится искать укромный уголок, чтобы привести полноценную реанимацию обуви. Ну, а что, как вы поступаете в таких ситуациях, когда спешите, например, на важную встречу, и вас так носочек как... И все, и подвел вас. Да, это мелочь, способная испортить, в принципе, действительно настроение на какой-то момент. Потом мы, естественно, о ней забудем, просто перешагнем, но тем не менее, тем не более, просто неприятные ощущения. Да, у меня такое тоже периодически бывает. И, казалось бы, идешь ты такой весь красивый из себя, и тут такой носочек, оп, и ты такой... Как же так? Да, вот такие вот неприятные ощущения. Я понимаю, что это не конец света какой-то. Мы сегодня об этом не говорим. Просто немножечко веселимся. Ну, надеюсь, что мне, по крайней мере, весело. Если вам не весело, что поделать? Сами себе не поднимете настроение. Никто не поднимет. Ну, разве что наша следующая композиция. Давайте послушаем ее. Почему бы и нет? Тем более, что совсем скоро этот час завершится. Погнали!

Вот, подходит к завершению первый час шестой передачи на волне Первого радио. Далее у нас второй завершающий, ну и в нем 18.30-18.32. Приблизительно в это время мы услышим рубрику «Дикие домашние» от Кристины Кипнис и узнаем что-нибудь интересное о животных, которые живут в нашем с вами мире. Ну что ж, продолжаем этот вечер. Вечер понедельника 12 октября. Ну что ж, останемся с нами на 89.1 FM. Погнали дальше. С вами я, Алина Дарк. My heart.

0: шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком».
7: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
8: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
7: На сцене
8: группа «Расти»,
7: певица Лана Би,
8: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
7: диджей Ругин,
8: композитор и певец Влад Зерницкий.
7: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
8: Спонсор «Янго». Водители «Янго», для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
0: Реклама.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
13: Вина «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вина «Шато Пуркарь» в магазинах.
14: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
15: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
16: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
17: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
18: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
9: Стиральные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Стиральные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
19: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз, 11.
0: Реклама.
13: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
20: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
21: Однозначно.
20: Так и будем теперь называться.
13: Кристина Кипнис. Первому радио 25 лет.
22: Первое радио. Новости.
23: Экскурсия школьников на север была организована согласно указаниям ЦАЛИ. Подробнее через несколько секунд. 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала «Вести», оперативный центр Министерства образования сообщил, что ежегодная поездка на север, во время которой погиб 15-летний подросток и около 20 человек получили ранения различной степени тяжести, была организована с соблюдением всех процедур под контролем и согласно указаниям ЦАЛя. Ученики, совершавшие поход в этом районе, засняли боеприпас до того, как он взорвался. Тем временем в медицинский центр ЗИФ в Цфате были доставлены 13 пострадавших в результате взрыва неразорвавшегося боеприпаса во время школьной экскурсии на хребте Рамим. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Больница приведена в состояние полной готовности, ожидает приема дополнительных пострадавших. Для населения открыта информационная горячая линия по телефону 125-51-61. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу Рамбам в Хайфе. Речь идет о троих подростках и одном взрослом. Все они в состоянии средней степени тяжести. Накануне было опубликовано расследование издания Wall Street Journal, в котором говорится, что с апреля прошлого по апрель текущего года хакеры взломали в Израиле более 250 камер видеонаблюдения, в том числе расположенных вблизи стратегических объектов, важных транспортных магистралей и районов действия сил безопасности. Национальное управление кибербезопасности Израиля подтвердило эти сведения изданию Вала. По оценке специалистов, за атаками может стоять одна из враждебных Израилю стран, однако установить организаторов взлома пока не удалось. В частности, злоумышленники получили доступ к камере, установленной на птицеферме недалеко от границы с Ливаном. Через нее можно было следить за передвижением израильских сил безопасности. В начале года, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, владелец фермы обнаружил, что язык интерфейса приложения веб-камеры изменился на арабский. Он обратился в Национальное управление кибербезопасности, специалисты которого выявили взлом и прекратили несанкционированный доступ. Ранее глава управления Йоси Карди сообщил, что еще до ракетного удара Ирана по институту Вайцмана в Рехове в июне 25-го иранские хакеры получили доступ к уличной камере, направленной на этот объект. При этом доказательств того, что записи с камеры использовались для наведения ракеты, нет. Мировой суд в Ришон-Лиционе продлил на 8 дней срок содержания под стражей мэра Кфар-Сабы Рафи Саара и его жены Мейталь Саар. Судья назвала подозрения в их адрес обоснованными. После оглашения решения Мейталь Саар воскликнула, что у нее дома остались маленькие дети. Вместе с мэром и его женой полицией был задержан генеральный директор муниципальной экономической компании Саги Хэн. Всего в рамках масштабной полицейской операции задержаны 17 человек, еще 7 доставлены на допрос. Среди подозреваемых – муниципальные чиновники, предприниматели и лица, связанные с криминальными структурами. Расследование ведет отдел по борьбе с мошенничеством подразделения полиции ЛАВ-433. Тайная стадия расследования продолжалась более года. Дело касается подозрений во взятничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег, налоговых преступлениях и других нарушениях закона. По версии следствия, Рафи Саара, генеральный директор муниципальной экономической компании, при активном участии жены мэра, обеспечивали победу определенных предпринимателей в муниципальных тендерах на крупные суммы. В обмен на это им передавались взятки, преимущественно наличными. Как сообщает информационный портал «Вести», трое иностранных туристов были задержаны для допроса по подозрению в съемке солдат ЦАЛя на охранном посту в Хевроне. По данным полиции, одна из иностранок, причастных к инциденту, является радикальной антиизраильской активисткой, которая занимает должность президента организации «Действовать в поддержку Палестины», продвигающей деятельность движения «За бойкот Израиля». Задержанные переданы в управление МВД по делам регистрации населения и миграции для проведения слушания перед их депортацией из Израиля. И о погоде. Завтра, 13 октября, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Переменная облачность, слабый ветер до 4,5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 29, в Хайфе 25, в Эйлате 33 градуса. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
3: Шестая передача на Первом радио.

18:09 в Израиле, а это значит, что второй и завершающий на сегодня час шестой передачи начинается. С вами я, Алина Дарк. А почему сегодня он завершающий? Да потому что с 7 до 8 вас будет ожидать программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой, а вот уже с 8 до 9 там уже будут твориться чудеса. Там лишь... Нет, вы будете узнавать свое будущее, конечно же, в программе «Белая карта». Ну, а что мы сегодня делаем? Сидим, спокойненько болтаем, слушаем музыку, ну и, конечно же, в 18:30 чем-то ждем рубрики «Дикие домашние» от Кристины Кипнис. Сегодня мы с вами обсуждаем не совсем приятные вещи. Не катастрофические какие-то, но с которыми, я думаю, сталкивались 99,9% населения Земли. И просто это немножечко выбивает из колеи на какое-то время, но потом буквально через пару секунд, ну или пару дней, по крайней мере, вы про это точно забудете. И вот мне тут пишет синоптик на то, что носочек слазит, когда вы идете, да, из той же серии, но покруче. Угодить ногой в лужу, да еще с утра, то еще удовольствие. О, да, это просто превосходно, это просто замечательно. Не то чтобы с утра, но как раз, по-моему, позапрошлой зимой был какой-то день, когда вот лило просто реально, как будто, я не знаю, небеса разверзлись, и за одну секунду вылилось какое-то катастрофическое количество воды. Честно, выхожу из машины, и у меня выше щиколотки вода, вот просто по улице вот так течет. И я такая, да, классно. И кроссовочки все мои, конечно же, потом. И да, долго сушились. Но в итоге они так и не оправились. Бедные кроссовочки, а я их так любила. Так вот, переходим мы к следующему пункту. Что ж такое? Я сейчас скажу одно слово, и вы сразу все поймете. Давайте так, даже вот не буду разносуливать, да? Бумага. Угу. Да-да, та самая бумага, она окружает нас повсюду. Книги, документы, чеки, важные рабочие контракты. И мы привыкли доверять этому безобидному материалу на протяжении всей своей жизни. Но тонкий канцелярский лист порой способен нанести неожиданный и резкий удар. Обычный порез о бумагу кажется незначительным, но болит почему-то невероятно сильно. Вот почему, казалось бы, да, микроскопическая ранка сразу начинает щипать от любого прикосновения к воздуху просто-напросто. И на пальце появляется тонкая алая полоска. Давайте так, она даже портит внешний вид руки, так, ну, как бы неприятно, все равно. Вы морщитесь от боли, пытаясь понять, как такое вообще могло произойти. Писать ручкой или печатать на клавиатуре становится, ну, физически больно и неприятно. И этот контраст между мягкостью бумажного листа и остротой его кроя просто-напросто поражает. Так что офисные работники в особенности знают эту коварную опасность не понаслышке, и, я думаю, всегда начеку. И так что старайтесь обращаться с документами аккуратнее, чтобы избежать подобных сюрпризов. Но вот почему бумага режет больнее обычного, не знаю, ножа? Это как-то так странно очень, не правда ли? Так что берегите свои пальцы от бумажных атак в процессе работы, и пусть ваши документы приносят только хорошие новости. Вот такое вот у меня пожелание для вас. Ну а прямо сейчас мы слушаем «Кредо» от Зиверт. Погнали! Погнали!

0: Ну что же, надеюсь, что вам понравились композиции, которые для вас прозвучали в ближайшем, вот как бы в прошедшие несколько минуточек. Что же мы еще такого раздражающего можем на себе прочувствовать? Например, плотный обед или укус любимого блюда должен приносить чистую радость. Угу. Однако реальность порой вносит свои коррективы в процесс приема пищи. Кусочек волокнистого мяса ухитряется застрять между самыми дальними зубами. И вы скажете: Алина, тогда не ешь мясо. Ладно, зайдем с другой стороны. Кукуруза. Вспомнили? Да? Да? Так вот, и назло поблизости не оказывается ни зубочисток, ни специальной зубной нити. И что вы делаете? А вы начинаете активно крутить кренделя языком в надежде вытащить наружу инородный объект. Окружающие могут заметить ваши странные лицевые гримасы и движения челюсти. И ситуация усложняется тем, что язык уже устал, а застрявший кусочек не сдвигается. И вы продолжаете эту невидимую борьбу с чарующим упорством настоящего профессионала. Настроение постепенно портится, ведь все мысли сосредоточены на злополучном межзубном пространстве. И поиск зубочистки превращается в главную цель вашей текущей жизни. Ну а как вы решаете подобные форс-мажоры в общественных местах? Ну или всегда носите с собой нить, чтобы не попадать в такие ловушки? Эх, еда должна радовать, а не создавать дополнительные физические препятствия. Но с каждым это может произойти, хотим мы того или нет. Эх, люблю я кукурузу, но все-таки, знаете, если есть выбор ее не есть, я, пожалуй, буду ее не есть. Хотя, знаете, есть еще одно невероятное ощущение, когда ты, вот прям по старинке такой, да, получается, собираешься на пляж, отварил с собой кукурузку, а она еще гора себе приходит, такой... Просто восторг. Поэтому каждый раз, если я... А каждый раз я раз в год езжу на пляж. Обязательно с собой беру кукурузу, арбуз там, ну, еще что-то подобное. Ну что же, давайте продолжать этот вечер вместе на волне Первого радио. Сейчас небольшая реклама, и вновь будем вместе. Погнали.
1: Шестая передача. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица Лана Би,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
1: Реклама.
3: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
4: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: «Центркар» –

0: виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
5: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной», чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета, мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
7: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
6: Анна Родина.
8: Первому радио 25 лет.
9: Шестая передача.
10: Продолжаем шестую передачу. Виталий Криворожский написал, причем сообщение на украинском языке. Спасибо большое за это. Но придется прочитать мне его на русском языке. Доброго вечера, Алина. Не поверишь, кукурузу я сегодня не ел, но когда ты рассказала про кукурузу, я машинально начал языком искать что-то между зубами. Ну вот, слушайте, даже подумать о кукурузе уже заставляет людей действительно что-то искать между зубами. А кто-то, может быть, сегодня на ужин кукурузу будет? Так что сразу приготовьте зубные нити и, конечно же, берегите свою красивую улыбку. А я уверена, она у вас именно такая. Ну что ж, продолжаем этот вечер. Маранди, save me прямо сейчас.

Вот мне тут совет дают. Лучше горячую кукурузу смазать сливочным маслом и посыпать солью в зубах, точно не застрянет. Соль, согласна, а вот масло, во-первых, лишние калории, а во-вторых, не поверите, я из тех людей, которые масло сливочное не очень любят. И каша без масла лучше, запомните это раз и навсегда.

0: Реклама.
1: А с нами на связи Игорь Красковский. Игорь, здравствуй.
2: Да, привет, Алина, привет, друзья. Итак, уже актуальна наша новогодняя ночь, новогодняя гулянка в Эйлате. Первое радио приглашает всех вас, всех наших радиослушателей, на встречу нового 2027 года с 31 декабря и по 2 января. Эйлат, пятизвездочный отель, называется он Малькат Шва, бывшая гостиница «Хилтон». И вас ждет праздничная ночь, шикарный зал «Эмилия», открытый бар, дорогие напитки без ограничения. На сцене группа «Расти», наша любимая певица Лана Ви. Я для вас проведу, друзья, караоке-вечеринку, и мы споем все вместе. Диджей Рубин, настоящий супер-диджей, а также сольное выступление певца и композитора Влада Зерницкого. И все это на Новый год вместе с Первым радио. Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43. Новый телефон, запишите его. 03-544-34-43. Алина.
1: Спасибо, Игорь. До новых встреч в эфире.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Как и говорила, 18.30 чем-то мы с вами услышим рубрику «Дикие и домашние» от Кристины Кипнис. Интересно, про кого же нас сегодня нам расскажешь? Да я надеюсь, что вы готовы. Ну, давайте узнаем. Погнали!
1: «Дикие и домашние».
2: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир кинкажу. Кинкажу, или медовый медведь, небольшой ночной зверек, обитающий в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Внешне он немного напоминает смесь обезьянки, медведя и кота, но на самом деле ближайшие его родственники – еноты. Его хвост работает практически как пятая конечность. Кинкажу может обхватить им ветку и буквально повиснуть вниз головой. Более того, если он сорвался и удержался только хвостом, он способен вскарабкаться обратно прямо по собственному хвосту. А еще хвост ему заменяет одеяло. Во время сна кинкажу может оборачивать пушистый хвост вокруг себя.
3: Одеяло и подушки ждут ребят.
2: Кинкажу умеет разворачивать задние лапы. Его лодыжки настолько подвижны, что зверек способен спускаться по стволу дерева головой вниз и очень ловко двигаться в обратном направлении. У него язык длиной примерно 13 сантиметров. Им кинкажу достает не только мякоть фруктов, но и нектар из цветов и мед из пчелиных ульев. Формально он относится к отряду хищных, но обожает сладенькое. Основы его меню составляют фрукты и нектар.
4: В мире будет больше радости, если будет больше сладостей, лимонада и пирожных, шоколада и конфет.
2: Кинкажу еще и помогает лесу размножаться. Когда он пьет нектар, пыльца остается на мордочке, а затем переносится на другие цветы. То есть этот пушистый любитель сладкого работает еще и опылителем. Днем его практически не видно. Кинкажу – ночное животное. Днем он обычно спит в дупле или среди ветвей, а после наступления темноты отправляется искать еду. Милый внешний вид очень обманчив. Кинкажу может пищать, шипеть, лаять и довольно громко кричать. В некоторых местах за эти ночные вопли его даже прозвали «плачущая женщина».
3: Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, я твои слезы.
2: Заводить такого милаху дома – плохая идея. Несмотря на очаровательную внешность, кинкажу остается диким ночным животным. У него острые зубы, болезненный укус, а пик активности начинается примерно тогда, когда хозяину хотелось бы поспать. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: «Дикие и домашние».
5: 6-я передача на Первом радио.

0: Шестая передача. Реклама.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
3: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
0: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней
8: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Мантис, Мантис. Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
10: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
0: Реклама. Шестая передача.

Ну, а мы сегодня говорили на тему таких, знаете, казалось бы, бытовых каких-то вещей, которые действительно раздражают. И вот пока есть время, хотела еще одно с вами вспомнить, потому что я думаю, что с каждым это так или иначе происходило. Банные процедуры. Они же призваны расслаблять тело, очищать наши мысли, будь то душ, будь то ванна, кому как удобнее, да? И вот вы выходите такой распаренный, чистый, невероятно довольный своей жизнью. И наступает момент надевания в привычную домашнюю или, не дай бог, выходную одежду. А, господи, если это вдруг джинсы, о, все. Распаренная кожа, слегка такая влажная, ткань наотрез отказывается скользить. Вся одежда мгновенно выворачивается наизнанку, сбивается в комушки, в комья, застревает, рукава задираются, штаны Нины перекручиваются самым причудливым образом, и вы стоите в ванной, совершая акробатические прыжки. Господи, я думаю, каждый через это проходил, да? И не дай бог, это еще и лето, тогда вообще пот от физических усилий сводит на нет весь освежающий эффект душа. И раздражение нарастает с каждой секунды этой неравной борьбы с гардеробом. Ну, Почему простые джинсы или, не знаю, кофта какая-нибудь превращаются в такую неразрешимую головоломку? Это, наверное, какие-то законы подлости работают эффективнее любых физических законов, вам так не кажется? И помогает предварительное проветривание помещения и полное остывание тела. Но кто же из нас ждет полного остывания после горячего душа? Мы спешим жить и одеваться быстрее, получая порцию утреннего, вечернего, какого-нибудь такого фитнеса. Так что пусть ваши сборы всегда проходят легко и без препятствий. Вот такое вот напутствие от меня. Ну что же, а сейчас «Лей, не жалей» у нас от Макса Барских. Давайте слушать.

Вот, подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Что же будет завтра? Конечно же, 6-я передача. Конечно же, никуда вы от нее не денетесь, и будет она на протяжении 3 часов, как обычно. Ну, а далее в этот вечер, понедельника, 12 октября, у нас выпуск новостей. После него программа «Прямой ответ» с Марианой Беленькой. Интересный гость. Так что не пропустите. Ну, а также после Марианы Беленькой итоговый выпуск новостей и уже программа «Белая карта». Я же, Алина Дарк, желаю прекрасного продолжения этого, ну давайте уже не жаркого, а теплого вечера. Слышимся, конечно же. Всех обняла, всем пока-пока. Ну а прямо сейчас Мадонна с песней Hung Up. Погнали.

0: Шестая передача.
1: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Реклама.
7: В Трейдмобиль. Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу. Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности.
8: BeCure Laser Plus. Медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
15: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
16: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
0: Реклама.
17: Голоса Первого радио.
18: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «The Mahazemer» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
19: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
18: Андрей Ежов.
20: Первому радио 25 лет.
21: Первое радио. Новости.
22: Активисты задержаны по подозрению в нападении на поселенцев в Самаре. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», бригадный генерал запаса Йоэль Фельдшо и еще один человек задержаны по подозрению в конфронтации с поселенцами в палестинской деревне Дума в районе Шхема. Полиция сообщила, что получила сообщение о нападении на пастуха в этом районе. Движение «Командиры за безопасность Израиля», в которое входит Фельдшо, сообщило свою версию событий. Сегодня группа бывших высокопоставленных сотрудников системы безопасности прибыла для участия в сборе оливок в деревне Дума. Во время сбора урожая появились еврейские террористические активисты и напали на арабских женщин. Члены группы встали, чтобы защитить женщин и предотвратить нападение. Вместо того, чтобы арестовать хулиганов, силы задержали фельдшу и еще одного активиста. По уточненным данным МАДА, сегодня днем при взрыве предположительно кассетного боеприпаса на хребте Рамим пострадали 25 человек. Подросток в возрасте примерно 14 лет получил критические травмы и скончался на месте происшествия. Двое подростков того же возраста получили тяжелые ранения. 10 человек получили ранения средней степени тяжести и 12 человек ранены легко. Сообщение об инциденте поступило в диспетчерский центр МАДА в 14:53. На место немедленно были направлены многочисленные бригады скорой помощи, реанимобили, медики МАДА на мотоциклах и вертолеты МАДА. К спасательной операции также присоединились вертолеты ЦААЛя. После продолжительных и интенсивных реанимационных мероприятий парамедики МАДА констатировали на месте смерть подростка около 14 лет. После оказания неотложной помощи в больнице Рамбам в Хайфе, ЗИФ Цфати и в медицинский центр Агалиль в Наарии были отправлены 24 пострадавших, из них двое подростков в возрасте около 14 лет в тяжелом состоянии со осколочными ранениями по всему телу, 10 пострадавших в состоянии средней степени тяжести, двое взрослых в возрасте около 50 лет и 8 подростков, и также 12 подростков с легкими травмами. Министр образования Йоав Киш выступит сегодня в 19:30 с заявлением для прессы. Ожидается, что он объявит об отмене всех экскурсий образовательных учреждений на севере страны, начиная с завтрашнего утра. Причиной этого решения стала трагедия на хребте Рамим неподалеку от кибуца Ифтах, где в результате взрыва кассетной бомбы Хизбаллы погиб подросток и еще 24 человека были ранены. Концерн «Израильская авиационная промышленность» представил новую систему противодействия беспилотникам «Хаук-Гвард», успешно завершившую серию испытаний. Как сообщает Aviation Defense Universe со ссылкой на пресс-релиз компании, система предназначена для защиты военных подразделений и стратегических объектов от атакующих дронов. Главная особенность «Хаук-Гвард» в том, что для уничтожения вражеского беспилотника используется другой дрон, который поражает цель прямым столкновением, без боевой части и взрывчатки. Система использует радиолокационные и оптико-электронные средства обнаружения, а также технологии искусственного интеллекта для сопровождения и перехвата целей. Новая система «Хаук-Гвард» представлена на международной оборонной выставке, которая открылась сегодня в Вашингтоне и продлится до 14 октября. Премьер-министр Великобритании Энди Бернам заявил, что за подготовкой нападения на авиабазу «Фэрфорд», используемую американскими военными, почти наверняка стоит корпус стражи Исламской революции. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Выступая сегодня в парламенте, Бернам пообещал ужесточить меры против иранских сетей, действующих на территории Великобритании, и ввести дополнительные санкции, направленные на ограничение деятельности Тегерана и КСИР. Как сообщает Associated Press, британский МИД вызвал посла Ирана, чтобы выразить официальный протест в связи с предполагаемой причастностью Тегерана к подготовке нападения. Расследование началось после инцидента 27 сентября возле авиабазы «Фэрфорд». В общей сложности полиция задержала 7 человек. Все они впоследствии были освобождены под залог. Расследование продолжается. Авиабаза «Фэрфорд» используется ВВС США, в том числе для размещения стратегических бомбардировщиков, участвовавших в операциях против Ирана. Тегеран отвергает обвинения в причастности к инциденту. И о погоде. Завтра, 13 октября, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Переменная облачность, слабый ветер до 4,5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 29, в Хайфе 25, в Эйлате 33 градуса. Это были новости. Далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.
1: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
3: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ», и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. А сегодня у нас в гостях лидер партии «Демократим» и генерал-майор запаса Яир Галан. Здравствуйте, господин Галан.
4: Шалом.
3: Спасибо, что пришли к нам. Это очень важно перед выборами. И вы знаете, когда разговариваете с политиками перед выборами, они всегда начинают с того, что ругают своих политических соперников, и это нормально. Но я хотела бы с вами сначала поговорить как с генералом. 3 года войны, которую пережил Израиль. Что с вашей точки зрения нам все-таки удалось? Что у Израиля получилось, если получилось?
2: Военные достижения армии и обороны Израиля по всем фронтам известны, и это замечательно. Но сегодня мы не имеем правительства, которое взяло бы военные достижения и превратило его в эти достижения в стратегическую безопасность страны. Возьмем Газу, например. Вместо того, чтобы создать там альтернативное правительство Хамасу, что приведет к его уничтожению, вместо этого происходит то, что происходит. А правительство ничему не научилось с 7 октября, утверждая, что Хамас — это стратегическая наша собственность, а палестинская автономия — это наш груз. То же самое касается Ирана. Вместо того, чтобы использовать первый сокрушительный удар для того, чтобы, при том, что был уничтожен Хаменеи, сразу же после этого приступить к переговорам о ядерной программе, это то, что больше всего беспокоит нас. Это нам угроза. Вместо этого Нетаньяу поставил перед собой неосуществимую задачу свалить иранский режим, что, естественно, не сработало. И сегодня стратегическое положение Ирана в нашем регионе сильнее, чем было перед нанесением первого удара. Это абсолютный стратегический провал. То же самое касается и Ливана, где нестабильное состояние политическое, при том, что есть правительство, которое дружественно относится к нам. Сирия. Мы находимся на территории Сирии, но то, что нам на самом деле нужно, нам нужен сирийский режим, который обяжется обеспечивать безопасность друзского населения, вместо этого туда и предотвратить проникновение Турции туда. И сегодня, на сегодняшний день, не так уж важно, это не имеет никакого значения, находимся ли мы на каком-то пригорке или нет, это я вам говорю как бывший командующий Северным округом. Нынешнее правительство, по сути дела, приводит нас к третьей интифаде. Нету порядка на территории Иудеи и Самарии, позволяют еврейским террористам терроризировать палестинское население. Это то, что приведет нас к следующей катастрофе. И нужно немедленно
3: Хорошо.
2: Это предотвращать.
3: Давайте тогда попробуем. Вот, допустим, вы приходите вместе с вашими партнерами к власти. Что вы делаете в первую очередь? Если Иран... Давайте по всем фронтам пройдемся. Иран. Откуда у вас уверенность, что Иран будет соблюдать соглашения, если он не соблюдал их в прошлый раз?
2: У нас есть опыт с соглашением Ирана с 2015 года. Я говорю вам, как бывший заместитель начальника генерального штаба. Мы собрались, главы всех оборонных ведомств и служб безопасности, сразу же после этого все остальные, абсолютно все имеющие отношение к делу. И вывод, к которому мы пришли, что хоть это соглашение и не идеальное, это хорошо для Израиля, потому что это соглашение. Сегодня у Ирана 440 килограмм обогащенного урана до уровня 60%. И до сегодняшнего дня, и это действительно опасность, ни одного грамма оттуда не вывезено. По соглашению от 2015 года из Ирана было вывезено около 2 тонн обогащенного урана. Мы должны иметь соглашение. Иран делает все, что ему вздумается. Мы просто обязаны добиться нового соглашения. Это понимают американцы, это понимают остальной мир. Очень хорошо бы и нам это понять. И следующее правительство, членом которого я буду состоять, что нужно добиться нового ядерного
3: предыдущий
2: соглашения с
3: договор с Ираном не включал ни ракеты, ни вопрос прокси Ирана. И мы видим, сколько ракет ракет смог создать Иран за то время, когда было это соглашение.
2: И поэтому я сказал, это соглашение не было идеальным, но он был хорош для Израиля. Он предотвращал самую серьезную угрозу ядерную. С моей точки зрения, можно туда включить и ограничение ракет дальнего действия. Я был бы очень рад, если и новое соглашение ограничит Иран в его террористической деятельности и на Ближнем Востоке и по всему миру. Я не уверен, что можем получить все, что хотим, но мы должны предъявить максимальные требования. Но в одном вопросе, главным и стратегическим для нас, мы обязаны не уступать.
3: Вы говорите, и, в общем-то, все политики говорят о том, что нужно отстранить Хамас от власти. Но как это сделать на практике? Это прекрасный лозунг, с кем сотрудничать.
2: Есть американский план. Сергей Младенов возглавляет этот план 15 пунктов. Это хороший план для Израиля. Опять же, он не идеален, но он хорош для Израиля. Очень хорошо взять этот план, использовать его в качестве основы для ликвидации власти Хамаса. Конечно, 60% территории, где мы, которые мы сейчас владеем, начать с этой территории реализации этого плана. Сегодня же нынешнее правительство просто увековечивает власть Хамаса на территории сектора. Это просто нелогично. Это преступление против народа Израиля. Добились нынешнего положения огромной кровью. Мы пережили крупнейшую резню евреев после катастрофы. То, что нужно сделать, и то, что не делается, ликвидируется власть
3: Хамаса. Ну, как раз вчера были новости, что на той территории, которую контролирует Израиль, планируют начать программу разоружения, чтобы как раз ту, которую Совет мира предлагал.
2: Я скажу вам очень простую вещь. План Младенова существует в общих чертах уже 2 года. Чего мы ждали до сих пор, чего мы добились? Кроме того, что еще солдаты были убиты в секторе Газа, наше правительство, нынешнее правительство избегает окончания войны. В политических целях они превращают эту войну в бесконечную. Поскольку в таком случае граждане Израиля будут более удобны, чтобы осуществлять власть. Новое правительство принесет конец этой войне.
3: Хорошо, ваш план
2: Пагазия,
3: если вы получаете власть, вы выводите все войска Сахаля из Газа?
2: Я думаю, что это сейчас нерелевантно уходить из всего сектора. Мы обязаны сохранять периметр, который даст нам безопасность, буферную зону. Но если никакой сомнений нет, что если мы будем продолжать управлять 60% территории, мы обязаны создать там альтернативную власть Хамасу, какую-то умеренную правительство, либо правительство технократов, или палестинская автономия, но не Хамас. Сейчас Нетаньяху и его правительство увековечивают Хамасу власти, они возвращаются к той самой политике, которая была до войны.
3: Вы говорите об обновленной палестинской власти. А откуда она возьмется? Мы видим, что выборы отложены, палестинские выборы еще на год, и где гарантия, что не будет лидеров Хамаса?
2: Из-за этой проблемы в автономии мы не знаем, когда будут, если будут там выборы. То, что установил Младенов и Совет мира, там будет установлено правительство технократов, умеренное правительство, которое противодействует Хамасу. И я думаю, что это явный израильский интерес чтобы там было правительство, которое противодействует Хамасу и воюет с ним.
3: Хорошо, откуда возьмутся люди в Газе, на той территории, которую не контролируют Израилем? Они, безусловно, есть, но где они возьмутся, те, которые против Хамаса, достаточно? Откуда у них будут ресурсы? Если мы даже знаем, сколько лет говорили, что Дахлан может стать противовесом Хамасу, а теперь Дахлан объединяется с Хамасом и исламским джихадом, чтобы идти на выборы.
2: Я когда изучал стратегию, я пошел учиться у русских генералов, у Жукова, Тухачевского и подобных им. Они очень хорошо знали и понимали, что такое стратегия. Военные цели очень важны, но еще важнее, что делает политическая власть с военными достижениями. Сегодня мы имеем правительство, которое отказывается взять военные достижения армии и обеспечить безопасность гражданам Израиля. Жители прилегающих к Газе территории, вместо того, чтобы жить в тишине и в мире, все время слышат взрывы. Они все еще живут, слыша эхо взрывов. Это нетерпимая ситуация. Я призываю слушателей ваших и зрителей, поезжайте туда и сами увидите и услышите.

0: какая бы она ни была, заканчивается политическими договоренностями. Всегда это заканчивается политическими договоренностями. И война против нацистских так не
1: после того, как
0: преступников,
1: упал, не было уже.
0: Был план Маршалла и другие. Любая война.
1: После полной оккупации Германии.
0: Любая война заканчивается политическими договоренностями. Следует хорошенечко изучать историю. Кстати, русские генералы всегда знали хорошо историю. Не всегда Сталин знал, но генералы знали всегда. И они всегда понимали, что любые победы заканчиваются политическими договоренностями. Так было и
1: просто победа над Японией. Если мы говорим о Германии, то это закончилось полной оккупацией Германии и полной капитуляцией фашистов. Это не ситуация с Хамасом.
2: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
3: Прямой ответ. Реклама.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
7: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года. Всего 990 шекелей в месяц.
8: Center Car Azur. Перых Ашива 9.
9: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красный Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
3: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
12: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное... По ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
11: Павел Маргулян.
13: Первому радио 25 лет.
3: Прямой ответ.
2: Мы продолжаем нашу передачу. С нами в студии лидер партии «Демократим» Яир Галан.
0: Я не хочу в такой сложной историческую дискуссию вступать, но я знаю одно. В противоречии с завершением Первой мировой войны, которую не сумели завершить договоренностями, окончание Второй мировой войны создало более твердую основу для безопасности мира, которая сегодня, кстати, пошатнулась из-за войны России против Украины. Всегда, всегда рядом с военной мощью нужна политическая мудрость. Это аксиома, это историческая государственная политическая
1: аксиома. Давайте уйдем от истории, аксиома, может быть, только к истории Израиля. Вы говорите, что войска Израиля должны отступить. На части территории есть группировки, которые воюют на стороне Израиля против Хамас. Что с ними будет? Не повторится ли ситуация с Цадалем?
0: Если мы останемся в нынешней ситуации, мы получим зону безопасности, где будут гибнуть солдаты. Если мы добьемся договоренностей с альтернативной властью Хамасу, это улучшит наше положение. Самое плохое – оставить Хамас у власти без того, чтобы никто им не угрожал. Сегодня правительство Нетаньяху позволяет Турции и Катару инвестировать в сектор Газа, и это оба исламистских государства. Сегодня наше правительство позволяет снова призывать новых людей, снова рыть тоннель.

0: Или вооружаться, перевооружаться.
1: А, кстати,
0: мы сумеем создать стабильную безопасность.
1: Безопасности, то за этот год не было ни одной ракеты из газа.
0: Мы должны заниматься безопасностью на длительный период. Период времени после окончания военных действий слишком короткий. В 2014 году после Цука Итан было какое-то ощущение, что все хорошо. Но тогда правительством возглавлял Бениамин Нетаньяху. Он игнорировал рекомендации Цаля, и он позволил большей части Хамаса остаться на месте, не трогая его, не затрагивая. Мы лучше понимаем войну, чем Нетаньяху. Это не так, это не случайно, что самые успешные войны Израиля были при том, что у власти в стране находилась партия Авода. Это не случайно. Мы сумеем вернуть безопасность, настоящую безопасность гражданам Израиля.
1: Объясните мне, вы ругаете Нетаньяху за то, что он не завершил ситуацию, не разгромил Хамас в 2014 году. Сейчас вы говорите о том, что нужно уйти из Газы, и там Хамас не разгромлен. Как это сочетается?
0: Я думаю, что вы упускаете тот важный момент. Для того, чтобы действительно победить Хамас, нужно там создать альтернативную власть. Я не упомянул ни разу слово «отступление». Мы должны создать там альтернативную власть. Без этого не будет никакого мира и порядка. У меня есть план. Даже если будет какое-то отступление, и, судя по всему, 60% сектора не останется в наших руках, но мы оставим периметр, мы оставим зону безопасности, но мы используем сочетание военной мощи и политической мудрости, чтобы создать безопасность. У Нетаньяху сегодня Хамас остается реальной силой, увеличивающейся реальной силой.
1: Я только спрошу еще два коротких вопроса. Они не совсем про Газу, но тоже связаны. Ваше отношение к операции Нили? Будет ли она продолжаться при вашем правительстве, даже несмотря на прекращение огня?
0: Я занимаюсь теми вещами, которые действительно влияют на безопасность Израиля. Я не думаю, что это главный вопрос по безопасности Израиля на длительный период. Мы сумеем и рассчитаться с теми, кто был 7 октября, но сосредоточим свою работу на построении безопасности на длительный период. Срок. Мы вернем безопасность, власть закона и порядок в Иудее и Самарии. Мы создадим альтернативную Хамасу власть в секторе Газы. Мы справимся с ситуацией в Сирии. Но самое главное, мы сумеем раз и навсегда ликвидировать иранскую программу.
1: Дальше будет про политику, обещаю. Ваше отношение к тому, что было снято в фильме «НАЗА». Я понимаю, что ни вы, ни многие не смотрели еще картину, но были куски, и было заявление Цахаля. И могли бы вы пояснить, как принимаются решения с вашей точки зрения, это правда или нет? И что нужно... как все происходит?
0: Я не видел этот фильм, поэтому я не хотел бы об этом говорить. Я однозначно хочу сказать вам следующее. Армия не делал военных преступлений, не совершал в секторе, не занимался убийством детей. Есть какие-то нарушения, есть какие-то отступления от дисциплины и так далее. В армии, в ЦАЛе есть структуры, которые умеют расследовать все, что нужно расследовать. Я полностью полагаюсь на армию и на эти структуры, которые сумеют расследовать и привести к ответу.
1: Уже много раз упомянули
0: законом.
1: Иудею и Самарию. Давайте начнем с вопроса о палестинском государстве. С вашей точки зрения, что должно быть и когда? Или не должно быть?
0: Я думаю, что мы должны с политической точки зрения реально посмотреть вперед. Завтра утром не возникнет палестинское государство. И послезавтра тоже. Мы сейчас должны согласиться, мы можем согласиться с пятью принципами, для того, чтобы я мог убедить моих партнеров по будущей коалиции. Первый принцип. Создание в секторе Газы альтернативной Хамасу власти. И полная ликвидация Хамаса. Второй принцип. Война с террором, с любым террором. И с палестинским, и с еврейским террором. Третий принцип. Возвращение власти закона и общественного порядка на территории Иудеи и Самарии, создание заново округа Шай, Шарон в Иуда, которое перестало функционировать, полицейского округа. Следующее, уничтожение незаконных построек, которые приводят к рассеянию армейских военных сил по всей территории, разлагают армию изнутри. И пятый принцип – начать стратегический региональный процесс, направленный на усиление безопасности Израиля, сотрудничая с умеренными
1: сунитскими
0: государствами
1: Египет, Иордания, гражданского разделения, Саудовская пока Аравия. Невозможно палестинское государство или по пути к нему, если я правильно понимаю. Как это должно работать на практике? Вы устанавливаете границу. Вы говорили, что вы предлагаете программу гражданского разделения в Иудее и Самарии, если я правильно понимаю. Как это должно работать? Когда это должно работать? И кто должен отвечать за ситуацию?
0: Я хочу здесь сказать намного более широкие и принципиальные, чтобы ваши зрители и слушатели это поняли. В Иудее и Самарии примерно 3 миллиона палестинцев, в секторе Газа примерно 2. Я говорю однозначно, принять их внутри государства Израиль это просто уничтожение страны. Это все равно, что просто взять внутрь Израиля 5 миллионов врагов. Поэтому выбор, который мы имеем, куда идти? Либо аннексировать, или разделиться. Я не говорю, что нужно их аннексировать никогда. Но важно обозначить путь вперед. Это путь разделения, а не путь аннексии. Но при том, чтобы идти на разделение, ни в коем случае не идти на никакие компромиссы, связанные с безопасностью. В противоречии с политикой Нетаньяху, мы оставим за собой свободу действий военных на всей территории.
1: Какова судьба еврейских поселений? Вы говорили, что не планирует ваше правительство, если вы там будете иметь решающий голос, финансировать поселения. Что с ними будет?
0: Я говорил о незаконных форпостах, а не о поселениях. Это важно поправить. Я говорю только о незаконном. Я не думаю, что кто-нибудь из тех, кто нас слушает, что незаконным действиям нужно придать поддержку политике, правительству. Мы реальные люди. Абсолютное большинство поселений останется на своих местах. Но в конце концов нам придется разделить территорию таким образом, чтобы не аннексировать, не взять под свою опеку, так сказать, миллионы палестинцев. И я думаю, что очень важно разделиться с ними, провести четкую границу. Вы там, мы здесь. При этом мы сохраним за собой свободу оперативных действий армии.
1: То есть я правильно понимаю, что вы планируете новое размежевание, но уже в Иудее и Самарии?
0: Нет. Я говорил, это дальнее, так сказать, предвидение на дальний период. Я установил 5 принципов, которые я озвучил. Я хочу убедить всех своих будущих партнеров по коалиции, что можно работать на основании этих 5 принципов и верно работать так, которые обеспечат наше будущее в оборонном плане, начиная с создания этого правительства будущего и в течение всех лет его власти.
1: Живут в поселениях. Я вам честно скажу, что я тоже живу в поселении. Мне интересно, что вы думаете о поселенцах, потому что часто упоминают, что вы в Бет-Хорон.
0: Я живу в Бет-Хороне. Это часть Иерусалимского коридора. Бет-Хорон останется на том же самом месте. Я очень хорошо знаю это поселение.
1: Я хотела узнать ваше отношение к поселенцам, потому что продолжают обсуждать ваши слова, что вы назвали поселенцев Хамеша недочеловеками. Я понимаю, что это была конкретная ситуация, но многие восприняли это лично. Поэтому мне интересно ваше отношение как к поселенцам.
0: Я хочу что-то вам сказать. Я живу с поселенцами, начиная с 80-го года, когда я был молодым солдатом. Часть своей профессиональной жизни я воевал в Иудее и Самарии, защищая и поселенцев, и всех граждан Израиля. Неограниченное количество раз я рисковал своей жизнью ради них. Я этим горжусь. Но я хочу сказать вам следующее. В конце концов, мы обязаны добиться какого-то реальной договоренности или соглашения. Я никогда не противился поселенческой деятельности как таковой, но нам нельзя рисковать тем, что называется сипуах, то есть принимать их всех на свою территорию. Нужно очертить реальную границу, чтобы она безопасность, таким образом, чтобы большинство поселений оказалось на нашей территории. Нужно смотреть вперед на длительный период, большую часть, то есть территорию придется разделять. И я говорю всем, кто нас слушает или смотрит сейчас, очень верно согласиться с этими 5 принципами, которые я назвал, и это политически даст основу взаимодействия всех будущих членов коалиции,
1: тем более перед нашим интервью глава арабского списка сказал, что он готов поддержать правительство, которое будет против Нетаньяху. Вы готовы воспользоваться этой поддержкой? Готовы ли вы сотрудничать с арабскими партиями? Джабарин.
0: Я не хотел бы говорить о Юсуфе Джабарине. Мы сейчас находимся перед выборами, которые определяют нашу судьбу. И я призываю всех граждан пойти на избирательные участки и проголосовать. Я уверен, что мы создадим новое правительство, которое будет правительством спасения. Нынешнее правительство антисионистское, оно опирается на голоса ортодоксов. Они не сионисты. Почему мы сейчас даем легитимацию нынешнему правительству и называем его национальным, при том, что они опираются на ортодоксов,
1: если не хватит голосов, а пока коалиция набирает по опросам последним и меньше, чем оппозиция собирает, набирает меньше, чем коалиция, с кем вы готовы вести диалог с другой стороны?
0: Меня не волнуют опросы. Я знаю, что Нетаньяху не может создать новое правительство. Мы создадим правительство, которое будет правительством спасения. Мы уберем из нашей жизни владение ортодоксами, общественной кассой, финансами. Мы уберем протекшн, который угрожает бизнесу. Мы займемся дорожными авариями, которые достигли совершенно фантастических размеров. Мы уберем из нашей жизни Нетаньяху, который привел к катастрофе 7 октября, и мы создадим правительство, которое исправит все для всех граждан Израиля. И я скажу вам правду. Нужно вернуться к правде. И правда — это не автомат, распространяющий яд. Мы знаем правду. Раз за разом до 7 октября предупреждали Нетаньяху, включая предупреждение эмира Арабских Эмиратов, министра разведки Египта и других предупреждений. Он это все проигнорировал.
1: Какие министерские портфели вы будете требовать для вашей партии? И раньше уже звучало, что вы хотите портфель министра обороны, но ваши политические партнеры были против. Вы принципиально будете настаивать?
2: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
3: Прямой ответ. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Только в Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94 94. Согласно уставу.
5: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили нет, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра красная Лемберг, 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз, 11.
3: Реклама. Прямой ответ.
2: Мы продолжаем нашу передачу. С нами в студии лидер партии «Демократим» Яир Галан.
1: Все. Какие министерские портфели вы будете требовать для вашей партии? И раньше уже звучало, что вы хотите портфель министра обороны, но ваши политические партнеры были против. Вы принципиально будете настаивать?
0: Я сейчас не занимаюсь на личном уровне распределением портфелей. Мы приходим с обещанием и гарантией спасти безопасность страны. На личном уровне уровне я хочу вам говорить. Мы запотребуем Министерство национальной безопасности, юстиции, просвещения и связи. Таким образом, мы сможем создать защитную оболочку демократии и на короткий, и на длительный период. Мы исправим, немедленно исправим те вот эти законы. Мы ограничим власть премьер-министра только на 2 каденции, запретим баллотироваться с обвинениями, с уголовными, а также мы добьемся, что ортодоксы будут изучать основные
1: предметы. Я бы хотела понять границы вашей демократии, потому что вы говорите о, в том числе, о закрытии 14-го канала, называя его пропагандой, у всех разное мнение, но кто должен определять, где пропаганда, где журналистика, где эта граница?
0: 14-й канал это не журналистика, это пропаганда. Это как раз то самое, что «Советская правда» — это не была свободная журналистика, это была газета коммунистической власти и пропаганды. И поэтому именно выходцы из Советского Союза на основании своего исторического опыта умеют провести различия между свободной журналистикой и средствами журналистики, которые обслуживают только власть, и неважно, правда это или нет, они кормят общество
1: Израиля. Ну, с моей точки зрения, в демократическом обществе существуют и газета «Правда», и оппозиционная газета, или наоборот, которая уже не оппозиционная, самые разные мнения.
0: Обратите внимание, я ничего не говорил. Я ничего не говорил о журналистике, которая действительно журналистика. Я не говорил ни Макор Ришон, ни Седьмой канал, которые с правой стороны политической партии. И они говорят по-другому, и они представляют абсолютную политическую линию другую. Я ничего с ними против них. Я категорически заявляю, что 14-й канал — это не журналистика, это газета «Правда».
1: Хотела спросить, что из вашей программы для репатриантов войдет в ваши коалиционные требования, если войдет?
0: Во-первых, расширение закона о возвращении. Убедятся в том, что и четвертое поколение может получать израильское гражданство. Второе. Все, что касается гиюра, то есть перехода в иудаизм. Я считаю, что вместо того, чтобы относиться к этому с подозрениями и устанавливать препятствия тем, кто хочет перейти в еврейский народ, вместо этого облегчить этот процесс, чтобы люди могли его осуществлять. И третье, заняться экономической базой этих людей, утверждать их дипломы о академическом образовании, все свидетельства профессиональной и образовательной какой-то деятельности, которые были приобретены в стране исхода, для того, чтобы они легче могли интегрироваться в стране. И я считаю, что это главное. Кроме того, конечно, необходимо заняться и трудностями интеграции, предоставления какой-то основы, с которым можно и изучить язык, и овладеть какой-то профессией.
1: Что ж, спасибо большое.
0: Легко интегрироваться
1: в израильское
0: общество. И удачи
1: на выборах. И спасибо нашим слушателям и зрителям, что были с нами. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. С нами был генерал запаса, генерал-майор запаса Яир Галлон.
0: Большое спасибо.
1: И спасибо нашему переводчику Льву Куплунову.
3: Прямой ответ. Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
10: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
3: Екатерина Вергунова. Первому радио 25 лет.
11: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
12: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
13: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
14: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
15: Каждый вторник. Музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
14: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
4: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос ребром». Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
4: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
5: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
6: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11. 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
9: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
8: Алина Дарк.
10: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Новости.
12: Взрыв снаряда на северной границе, один погибший. В Газу доставлено более 13 тысяч палаток и 250 грузовиков с зимним оборудованием. В Иудее и Самарии задержали двух израильских активистов. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. «20 часов» в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По уточненным данным МАДА, сегодня днем при взрыве предположительно кассетного боеприпаса на хребте Рамим пострадали 25 человек. Подросток в возрасте примерно 14 лет получил критические травмы и скончался на месте происшествия. Двое подростков того же возраста получили тяжелые ранения. 10 человек получили ранения средней степени тяжести и 12 человек были ранены легко. Сообщение об инциденте поступило в диспетчерский центр МАДА в 14:53. На место немедленно были направлены многочисленные бригады скорой помощи, реанимобили, медики МАДА на мотоциклах и вертолеты МАДА. К спасательной операции также присоединились вертолеты ЦААЛЯ. После продолжительных и интенсивных реанимационных мероприятий парамедики МАДА констатировали на месте смерть подростка около 14 лет. После оказания неотложной помощи в больнице Рамбам в Хайфе, ЗИВ в Цфате, в медицинский центр Агалиль в Наари были отправлены 24 пострадавших, из них двое подростков в возрасте около 14 лет в тяжелом состоянии с осколочными ранениями по всему телу, 10 пострадавших в состоянии средней степени тяжести, двое взрослых в возрасте около 50 лет и 8 подростков, а также 12 подростков с легкими травмами. Недалеко от места взрыва кассетного боеприпаса в приграничном районе Севера, в результате которого погиб 14-летний подросток, установлен предупреждающий плакат Еврейского национального фонда «Керен Каемет ле Исраэль», на котором указано, что вход в леса и кемпинги в данном районе категорически запрещены. На сайте организации также указано, что с 25 мая прошлого года и до дальнейшего уведомления велосипедный маршрут в лесу гор Нафтали и панорамная дорога в горах Нафтали закрыты в связи с восстановлением после ущерба, причиненного войной. Как сообщает Вайнет, в ответ на запрос издания представители Керен Каемет ле Исраэль сообщили, что запрет остается в силе, поскольку вся территория все еще не была очищена от взрывоопасных предметов. Как сообщает информационный портал «Вести», после инцидента на севере Израиля, где при взрыве боеприпаса погиб 14-летний школьник и 24 человека получили ранения, коллеги Министерства просвещения обсуждают возможность введения запрета на проведение всех школьных экскурсий в течение ближайшей недели. За минувшую неделю в сектор Газа было доставлено более 13 тысяч палаток и свыше 250 грузовиков с оборудованием для подготовки к зимнему сезону. Об этом сегодня сообщил офис координатора правительственной деятельности на территориях. Кроме того, были одобрены 42 новые заявки на поставку зимнего оборудования, разрешен ввоз 8 осенизационных машин, оборудование для 3 медицинских клиник и запасных частей для автомобилей. В офисе координатора отметили, что поставки осуществляются в координации с учреждениями ООН, международными организациями и странами донорами. В офисе координатора подчеркнули, что Израиль продолжит содействовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа при соблюдении необходимых мер безопасности. Особое внимание уделяется подготовке населения к зиме, а также обеспечению работы медицинских учреждений, систем водоснабжения и санитарии. Полиция задержала 2 израильтян по подозрению в нападении на поселенца возле фермы недалеко от палестинской деревни Дума к югу от Шхема. Инцидент произошел во время сбора оливок. Правый новостной сайт сообщал, что 3 активистов избили поселенца кулаками, ногами и палкой. Однако представители организации «Взгляд в глаза оккупации» утверждают, что их участники приехали помочь палестинцам собрать урожай. По их версии, один из поселенцев попытался напасть на 2 палестинских женщин, несших мешки с оливками, а активисты оттолкнули его. Одним из задержанных оказался бригадный генерал запаса Юэль Фельшух, бывший летчик-истребитель. После допроса его отпустили. Второй подозреваемый член организации остается под следствием. По данным полиции, до прибытия правоохранителей израильские силы разогнали участников инцидента. Обстоятельства произошедшего и версии сторон требуют дальнейшей проверки. На улице Гильбоа в Нацерете произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщили, что мотоциклист в возрасте примерно 21 года получил множественные травмы. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в английскую больницу в Нацерете. Дорожная полиция начала расследование обстоятельств ДТП. Во Франции в результате масштабной кибератаки хакеры за ночь подняли температуру во многих холодильниках французских супермаркетов до 50 градусов Цельсия, что привело к пожарам и порче продуктов в сотнях магазинов по всей стране. Прокуратура Парижа сообщила, что пострадали крупные сети продуктовых магазинов по всей стране, а премьер-министр Себастьян Ле Корбюзье распорядился провести расследование инцидента. Компания Carrefour заявила, что пострадали 80 из 6 тысяч ее магазинов в стране. И о погоде. Завтра, 13 октября, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Переменная облачность, слабый ветер до 4,5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Бершеве, в Твери, на побережье Зеркинерот 29, в Хайфе 25, в Эйлате 33 градуса. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее на Первом программа «Белая карта».
13: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
14: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Рада вас приветствовать в нашей программе «Белая карта». С вами Лидия Топельберг
0: и Кристина Кипнис.
1: Да, и эта сегодняшняя программа, она должна быть максимально интересна, максимально увлекательной. Почему? А потому что вам нужно будет послушать ее до конца, и тогда вы все поймете и ответите себе на все вопросы. Но прежде чем мы перейдем к самому основному, самому магическому, самому таинственному, хочу напомнить номер телефона нашей программы 03-944-7777. Это номер телефона программы, на который вы можете позвонить и стать участником нашей программы. Что вам нужно сделать? Вы набираете номер телефона, попадаете на автоответчик, ваш телефон фиксируется, и, соответственно, в ближайшие дни или я, либо Лидия Топельберг вам перезвоним для того, чтобы уточнить некоторые ваши персональные данные, которые останутся полностью в секрете, только будут знать об них я и Лида, и, соответственно, уточнить и помочь сформулировать вам вопрос, которым вы бы хотели принять участие в нашей программе.
0: Ну, а также вы можете подписаться на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», для того, чтобы там, во-первых, читать прогнозы, переслушивать записи всех наших программ, ну и в том числе оставлять комментарии под любыми публикациями. Если вы, допустим, не живете в Израиле, и вы не можете позвонить нам по номеру телефона, но при этом хотите принять участие в программе, то добро пожаловать в наш телеграм-канал, где вы можете с нами через комментарии связаться, и мы обязательно вернемся к вам, назначим вам точно так же дату участия. Мы будем связываться со всеми нашими участниками не из Израиля, через интернет. В этом нет никакой проблемы. У нас уже есть огромный список тех участников из самых разных стран мира, которые принимали за эти 2 с лишним года участие в программе «Белая карта».
1: В нашей программе 2 с лишним года?
0: Да, нашей программе уже 2 года и почти 2 месяца.
1: Круто. Круто. Как будто бы только вчера, ты знаешь, мы начали ее с тобой вести.
0: Вообще время летит просто с молниеносной скоростью.
1: Это да. Но для того, чтобы узнать, а какое же сейчас время, мы обратимся к нашей Лидии Топельберг, которая повелительница звезд. Она расскажет нам звездные новости, что ждет нас в ближайшее время, какие у нас перемены, можно ли двигаться, либо нам нужно немножко затормозить. Почему все очень агрессивны в последнее время? Мне тоже, вот, да, у меня свой вопрос к Лидии Топельберг и к звездам, возможно, я сегодня получу, и я, возможно, получу, вернее так, и я прям это выделяю, получу сегодня ответы на свои сокровенные вопросы. Лида, почему все вокруг агрессивные, в том числе и я?
0: Да, конечно, давайте разбирать этот вопрос, потому что я тоже замечаю с каждым днем все больше и больше ситуаций, которые просто доходят до абсурда, когда очень хочется вот прям взять и ответить, но я как человек уже в теме, назовем это так, понимаю, что делать этого в моменте не следует, рубить с плеча не нужно, и эмоционировать, и ввязываться в какие-то конфликтные ситуации тоже очень не рекомендуется, потому что это чревато потом дальнейшими очень долгими, какими-то бесконечными, ведущимися распрями, конфликтами и так далее. Происходит у нас ретроградная Венера, которая у нас стартовала 3 октября, и на прошлой программе я уже рассказывала вам об особенностях ретроградной Венеры, но я с удовольствием повторю это, потому что эта ретроградная Венера, она у нас не такая уж и простая в конце-то концов, потому что она у нас пребывает аж в 2 знаках. То есть начала свое ретроградное движение Венера в знаке Скорпиона, а с 25 октября по 14 ноября она вернется в Весы, где она чувствует себя очень комфортно, потому что Весы — это знак ее обители, и, собственно, немножко будут энергии меняться, то есть как бы этот период ретроградности делится на 2 этапа. Но мы сейчас находимся с вами в 1-м этапе, и глобально ретроградная Венера у нас отвечает за тему отношений, любовные, романтические, в том числе отношения с миром, мы тоже выясняли в прошлой программе. Это в том числе у нас темы красоты и телесного состояния нашего, и темы финансов. И если говорить о том, почему же столько агрессии, то, собственно, именно в ретроградную Венеру людям хочется делать все максимально не по правилам. То есть не гармонично решать вопросы, дипломатично, как это могло бы быть, а вот лезть на рожон, доказывать какую-то свою не всегда адекватную точку зрения. Я прошу прощения за такой эпитет, но тем не менее.
1: Не извиняйся. Это все так, как ты рассказываешь, так это все и в настоящее время происходит.
0: При том, что иногда ты просто не понимаешь, а как вообще человек, с которым ты вот буквально накануне общался в абсолютно нормальном каком-то гармоничном ключе, у вас был абсолютно конструктивный, правильный диалог, и вы обсуждали важные, грамотные вещи, и вдруг на следующий день человек тебе может заявить что-то диаметрально противоположное, противореча сам себе вчерашнему,
1: и доказывая,
0: что вообще-то так и есть, и ты не прав, и вообще-то тебе бы неплохо еще и прощения попросить за все то, что ты не так понял, как вот тебя убеждают.
1: Так вот, и что с этим делать, Лида?
0: С этим делать в первую очередь, опять же, я могу сказать и по своему собственному опыту, потому что я разные эксперименты на протяжении жизни, когда я уже осознанно относилась к астрологии и всем подобным периодам, я приобрела определенный опыт. И могу сказать, что не стоит реагировать на такие вещи, как бы вам не хотелось внутри доказать человеку, что он не прав, ткнуть его носом в то, что он говорил вчера, и очень даже вот в таком агрессивном состоянии выплеснуть все свои эмоции и сказать вообще, что поругаться с ним и сказать, да вообще все, я ухожу, и что это такое, не стоит, потому что потом вам будет намного тяжелее налаживать эту самую связь, потому что состояние это пройдет, и у человека пелена с глаз сойдет, потому
1: что... память останется,
0: А память останется, и никто не застрахован, мы сами, вот и ты, и я, несмотря на то, что мы сидим тут такие умные, рассуждаем про ретроградную Венеру, мы тоже можем в какой-то момент быть отуманенными обстоятельствами, состояниями, эмоциями, какими-то непонятными вообще триггерными вещами, которые нас к этому приведут, и, допустим, поссориться на ровном месте, а потом нам будет, ну, опять же, зависит все от степени осознанности и от тех положений планет в натальной карте каждого человека, но не всем легко и просто признать свои ошибки, подойти и попросить прощения, сказать, извини, я был неправ, вот действительно, вот в той ситуации я вот что-то там перегрелся, переохладился, я уж не знаю что, и начал тебе доказывать совсем какую-то ерунду, это единицы. Так что лучше в целом просто постоять в сторонке, потренировать свою выдержку, свою эмоциональную вот эту составляющую, и просто вернуться к каким-то важным для вас вопросам уже после

0: ретроградные разные планеты, когда особенно этого проявлять не стоит и не нужно, не со всеми. Как бы мозг я в этот момент включаю, но я иду на конфронтации, скажем так, осознанно. Но я из тех, кто легко, во-первых, может в этом и признаться, ну, чуть попозже, когда вся вот эта волна эмоций остынет, и, соответственно, даже попросить прощения, если я реально была не права. Ну, не всегда я сразу в моменте понимаю, что я не права, но если мне аргументированно, очень аккуратненько, нежно, в ласковых, составляя ласковые слова, сказать об этом, то да, я могу. Но на ссоры, и вот скажи, пожалуйста, вот моя вот такая осознанная реакция, да, вот это же осознанная реакция, что я специально иду на этот конфликт, она в ретроградный период вообще, она правильная?
1: Ты знаешь, наверное, здесь действительно зависит от каждого конкретного человека и от степени осознанности, какой-то духовной проработки, потому что в целом я считаю, что это немножечко жестоко по отношению к собеседнику. Если ты осознанно это делаешь и понимаешь все риски, ну, скорее всего, ты все-таки их понимаешь, хотя, опять же, я не буду утверждать, но на 100% ты не можешь быть уверена в том, что ты права.
0: Да, да.
1: И даже если ты там все продумала, тебе кажется, что ты очень грамотно можешь преподнести вот эту вот намеренную провокацию, человек напротив тебя может оказаться не таким осознанным, и ты просто поставишь его в неловкое положение, в ловушку, из которой ему же самому потом будет тяжело выбраться. То есть не только тебе, да, вряд ли же ты потом подойдешь к нему спустя какое-то время и скажешь: а ты знаешь, я тебя специально спровоцировала, можно было этого не делать, и вообще давай вернемся к этому разговору.
0: Могу, не всегда, но могу.
1: Но я бы на самом деле... Только если вы тренируете с таким же по силе противником, собеседником ваши навыки, если вы действительно хотите там прокачаться в подобных периодах, то да, может быть, в этом есть какой-то смысл, но глобально я считаю, что это просто лишнее сотрясание пространства и лишняя трата ваших эмоциональных сил ради непонятной цели. То есть лучше бы тренировать в себе вот этот вот дзен, спокойствие, умиротворение, созерцание, выдержку эмоциональную для того, чтобы вы были неприступными, и вас невозможно было сломить в каких-то очень сложных ситуациях. Но прежде чем мы уйдем на рекламу, я еще напомню, что помимо вот глобальных отношенческих всех тем, в глобальном смысле, не только в романтическом, очень важно еще помнить, что в период ретроградной Венеры очень не рекомендуется заводить новые отношения, начинать какие-то романы, либо это какие-то сиюминутные романы, которые закончатся же в ретроградной Венере или не приведут ни к чему серьезному. Не стоит вступать в официальные отношения, не стоит делать предложение руки и сердца. И очень-очень-очень важно не вкладывать деньги, не тратить их, не давать в долг, не влезать в долги самому, делать осознанные покупки для того, чтобы потом вам не было сокрушительно обидно, потому что чаще всего мы пересматриваем все эти поступки, которые мы сделали в период ретрограда, и в 90% случаев нам кажется, что это было сделано просто в каком-то тумане, но пути назад уже нет. Ну, грубо говоря, там, не знаю, приобрести какой-то дорогой автомобиль, на который вы не сможете ездить по пересеченной местности, потому что вообще это не в точку, да, при этом деньги потрачены, сдать его, грубо говоря, уже нельзя, и ездить вы на нем не можете.
0: Ты сказала по поводу романтических отношений, то есть, соответственно, официальные, я имею в виду, как брак и так далее, а деловые отношения?
1: Тоже лучше не начинать вообще ничего, связанного с партнерской темой, потому что Венера в глобальном смысле отвечает за партнерство. Mm-hmm. Это мы привыкли думать, что в первую очередь их интересуют отношения личные, но партнерство, оно может быть и духовным, дружеским, рабочим, каким угодно. И вот в эти периоды лучше не начинать никаких новых проектов, никаких там новых рабочих отношений. Лучше все это приостановить, и заключение договоров, вот это вот все оставить на после ретроградного периода.
0: А когда он заканчивается, еще раз давай напомним?
1: 14 ноября. У нас вообще идет захват, у нас 24 октября по 13 ноября будет еще ретроградный Меркурий, то есть вообще до середины ноября лучше занять выжидательную позицию, набрать попкорн и наблюдать за происходящим.
0: Да, за происходящим. Понятно. Лида, во-первых, огромное тебе спасибо.
1: Во благо.
0: Дорогой наш радиослушатель, если вдруг по той или иной причине в середине или вообще ты пропустил звездные новости от Лиды Топпельберг, Не надо паниковать, я уже слышу, как ты паникуешь. Отставить панику. Во-первых, у нас есть телеграм-канал радиошоу «Белая карта», где через буквально вот завтра, послезавтра будет подкаст этой программы, где ты сможешь прослушать звезды новости от Лидии Топпельберг. А также у Лидии Топпельберг есть своя личная

0: свой личный телеграм-канал, так и называется «Звездные новости от Лидии Топельберг». И, соответственно, на всех платформах интернета ищи, пожалуйста, Лидия Топельберг, вот, WhatsApp, TikTok, Instagram и Facebook.
1: А я вот рекламу Кристины Кипни приберегу на конец программы.
0: Благодарю тебя.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах. Реклама. Голоса Первого радио.
5: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
6: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
5: Владимир Савостов.
2: Первому радио 25 лет.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Мы к вам возвращаемся. Напомню вам, прежде чем мы свяжемся с нашим первым слушателем, номер телефона, по которому вы можете позвонить прямо сейчас, чтобы оставить заявку для участия в следующих программах, 03-944-7777, ну а также подписывайтесь на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта». А у нас на связи наша первая на сегодня участница Алисия. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, девочки.
1: Алисия, по традиции просим повторить у вас вопрос или вопросы, с которыми вы к нам обратились, чтобы всем было понятно, о чем мы будем с вами разговаривать.
2: У меня есть два вопроса. Один вопрос связан с работой, и я буду вкратце. Я работаю в организации уже очень много лет, 17 лет, и работала там и работаю на 100% ставке. И по стечению обстоятельств я заболела и работала. Я не знаю, как это по-русски сказать. Это как увдан кошаравуда. Вот по-русски не могу вспомнить, как про по состоянию здоровья, да, будем говорить так. И как бы меня 2 года я отработала по состоянию здоровья, и меня вдруг снизили на полставки. То есть, как бы вот. А вопрос такой: вот, ну как правильно сказать, я даже не знаю, вернут ли меня опять на целую ставку.
3: Угу, прекрасно. Тогда вот, начнем.
2: Вот, может быть, я неправильно выражаюсь,
3: нет,
2: но
3: нет,
2: вот,
3: нет,
2: вот, как
3: не
2: могу скомпактовать правильно.
3: Все хорошо. Все вы четко сказали. Я прошу, этот вопрос я забираю картам Таро. Прошу дать мне буквально несколько минут, и совсем скоро к вам вернусь.

0: Олеся, благодарю вас за ожидание. Смотрите, что говорят карты. В первую очередь они просят вас, вернее, дают вам рекомендацию полностью изменить свое эмоциональное состояние к этому вопросу. То есть о чем это говорит? Пока вы вот эмоционально зависите от этого вопроса, он никуда не сдвинется. То есть он, и вы будете как будто бы стучаться в закрытую дверь. Следующее, что они вам говорят, что, к сожалению, да, прям вот те условия, которые у вас были, нет, вы их вернуть не сможете. Причем это будет не потому, что что-то связано там вот лично с вами, а там, в принципе, об этом еще пока, как говорит, не говорят вслух в вашей, на вашей работе, но там, в принципе, какие-то очень сильные, глобальные, тотальные изменения в целом, и они будут потихонечку касаться всех причастных к этой работе, ну, то есть к этой фирме, к этому зданию, к этому коллективу и так далее, и тому подобное. И еще один момент. Карты говорят о том, что вам нужно немного вектор своих каких-то мыслей направить немножечко в другое русло. То есть это не говорит о том, что вам нужно поменять работу или взять какую-то дополнительную, но что-то связано с вашими, с вашей семьей. То есть, может быть, я не знаю, сейчас ваша семья нуждается в вашей какой-то помощи, поддержке, участию или еще что-то. То есть вам немного нужно отключиться эмоционально от ситуации, которая произошла у вас на работе, и больше обратить взор свой на свою семью, ну, или близкое окружение, но здесь все-таки именно идет какая-то кровная связь, да, то есть поэтому я говорю, что со семьей, с близкими, достаточно кровными родственниками. В скором времени, вот, когда вы измените свое эмоциональное состояние, свою эмоциональную реакцию на этот вопрос, вы узнаете, почему там идут вот такие вот, грядут такие изменения, и нет, у вас не получится вернуть те условия, то есть они немного изменятся, то есть вы сможете как-то добиться, чтобы вот чуть они стали лучше, чем они есть на данный момент, но те условия вы не вернете. А все почему? Потому что там, в принципе, какие-то грядут, уже они, эти изменения есть, и вот они пока как бы вот поочередно касаются, то есть вот, нескольких людей, то есть там... То есть... потихонечку все будете узнавать, какие изменения там в целом произошли.
1: Это касается всего коллектива?
0: Всего или... коллектива. Даже не коллектива, то есть там идут какие-то тотальные изменения. Скорее всего, я не знаю, может быть, не знаю, как вам это объяснить. То есть в этой работе...
1: Это в лучшую сторону или в худшую?
0: Карты пока об этом не говорят. В целом, что сейчас грядут какие-то изменения. Скорее всего, я не знаю, менялось ли там руководство на вашей работе.
1: Пока нет, в принципе, те же.
0: Все те же, то есть
1: на арене.
0: Я имею в виду, что никто новый не пришел, кто, например, отвечает в связь с общественностью, может быть, там с какими-то рекламами. То есть вот какая-то внутренняя кухня, там что-то изменилось. И в скором времени вы все об этом узнаете. То есть вашу работу, вашу фирму, да, или как это можно назвать, у вас впереди грядут какие-то изменения. В целом, то есть начальство, руководство решило как-то по-другому вообще выстроить все действие.
1: То есть это как бы не сделано было мне на зло.
0: Вам на зло нет, и вам очень нужно поменять свое эмоциональное отношение к этой ситуации. Тогда вы сможете больше узнать и больше услышать и понять. И, кстати, даже с учетом того, что вы те условия, которые у вас были, не вернете, но сделать их для себя лучше вы сможете, когда вы измените свое эмоциональное отношение к этому.
1: Отпустить ситуацию, успокоиться.
0: Тут
1: и,
0: не просто
1: принципе,
0: отпустить
1: принять.
0: Ситуацию. Тут вот ближе, да, скорее всего, именно принять. Да, вот принять. И эмоционально успокоиться. Никто против вас там войну не ведет.
1: То есть это не было сделано как бы вот что-то, если я что-то спросила, а мне вот показалось,
0: нет.
1: что это мне было сделано
0: нет,
1: как будто
0: нет,
1: вот
0: нет,
1: пику,
0: нет,
1: да? Вот
0: нет, нет, нет.
1: Получить пощечину.
0: Нет.
1: Типа, вот. Слишком
0: нет.
1: спрашиваешь, много интересуешься, вот тебе получай.
0: Нет, нет, это не было...
1: У меня были вот именно такие ощущения,
0: нет.
1: понимаете?
0: Нет,
1: Вот
0: нет.
1: это мне было важно, потому что просто как будто кушаты, как, знаете, как ведро холодной воды на тебя вылили.
0: Понимаю,
1: это было
0: но
1: такое
0: вот вам
1: ощущение.
0: Нужно, вам нужно изменить отношение к этой ситуации в целом.
1: Вау, это очень важно знать. Вот это вот я и хотела.
2: Алисия, я предлагаю перейти ко второму вопросу, с которым вы к нам обратились.
1: А второй вопрос связан, вот у меня есть одна вещь, которую я продаю уже какое-то время, я бы хотела бы ее продать, и вот когда это все случится, когда придет тот покупатель, который купит.
2: А какая вещь вы не хотели бы, да, озвучивать? Хорошо, тогда мы с вами поговорим
1: Это
2: на...
1: домашняя утварь. Ну, это...
2: Вы просто говорили нам за кадром, вне эфира, поэтому я знаю, о чем идет речь, но сейчас тогда с вами поговорим на понятном вам языке. Смотрите, такое ощущение, во-первых, что эта вещь с вами либо давно переезжала из какого-то другого места, может быть, из места, откуда вы приехали в Израиль, либо вы приобретали эту вещь не в Израиле.
1: Нет, но с одной квартиры на другую, это да.
2: То есть все-таки она с вами в одной стране находится. Может
1: Да,
2: быть, тогда
1: да.
2: она просто производство какого-то неместного. Но, тем не менее, не очень вещь хочет от вас уходить. Что-то у вас с этой вещью есть важная какая-то связь, которую разрывать вот сейчас не стоит. И покупателя в связи с этим тоже никакого не предвидится. То есть даже если есть потенциальные покупатели, они в какой-то последний момент могут менять свое решение и отказываться от покупки, потому что сейчас еще не пришло время для рассмотрения расставание с этой вещью.
1: А когда придет примерно?
2: Не могу сказать, потому что в хоральной астрологии рассматривается период около 2,5 месяцев, поэтому вот до конца года с вещью вы не расстанетесь. А может быть, вам есть смысл пересмотреть ваши отношения с этой вещью? Может быть, там что-то такое, что вам сначала нужно с ней завершить какую-то историю?
0: Попрощаться, возможно.
2: Ну, потому что вещь не такая уж с точки зрения, раз уж вы обращаетесь в нашу программу к астрологии Таро, не такая уж она и простая. То есть, возможно, там есть какой-то секрет, который только вам понятен, и поэтому вам с этой вещью нужно что-то завершить, решить.
1: Но это было как бы не совсем моя вещь, это как бы дочкина вещь. То есть она была у дочки в комнате, а потом вот
2: Ну вот смотрите, есть какая-то история,
1: как
2: которая
1: бы
2: длится и...
1: да. А еще вы знаете, как бы был покупатель, но мне кажется, я пожадничала, может быть, в цене. Вот я так
2: Ну вот
1: думаю.
2: смотрите, по поводу покупателя, конкретно звезды указывают на то, что покупатели интересуются, но в последний момент что-то идет не так, и просто они не приобретают эту вещь. То есть пока что не время. Покупатели вот будто уходят куда-то в туман, и все.
1: Да, есть такое, 100%, да. А то есть как бы приостановить все и дать время?
2: Я бы вообще, может быть, с этой вещью там сейчас будет звучать очень странно, поговорила. Может быть, вы поймете, зачем эта вещь нужна именно вам и почему с ней нельзя расставаться.
0: То, о чем я говорила, попрощалась.
1: Ну, она как бы не нужна, да лишняя. Ну, я бы хотела от нее отстать.
2: Ну, вот, Алисия, вам нужно до конца года поразмышлять, что же вам хочет сказать эта вещь, и, может быть, вернуться к этому вопросу, либо, может быть, у вас как-то дела пойдут по-другому с этой вещью спустя 2,5 месяца.
1: А, то есть как бы через 2,5 месяца, может быть, что-то проявится на
2: Ну, да,
1: горизонте,
2: просто
1: да?
2: наблюдайте. Пока что, ну, вот, звезды говорят о том, что нет.
1: Там какие-то рекламы делать или что-то, приостановить все. Вот это вот я хотела уточнить.
2: Ну да,
1: То есть.
2: наверное, в контексте ответа я бы поставила все на паузу, а потом вернулась бы уже
1: То
2: к
1: есть не
2: этому.
1: делать никакие рестарты, вот так.
2: Пока что нет. Пока что нет.
1: Угу.
2: Алисия, спасибо
1: я
2: вам
1: понял.
2: большое за то, что вы сегодня
1: Да.
2: приняли участие в нашей программе. Мы вынуждены переключаться на следующего участника,
1: Да,
2: поэтому желаем
1: конечно,
2: вам
1: девочки, хорошего вам вечера.
0: Благодарим
2: взаимно,
0: и вас.
2: спасибо
1: И
2: большое.
1: благо во всем нам.
0: Всего доброго, до
2: Всего
0: свидания.
2: доброго, до
1: Всего
2: свидания.
1: доброго.
0: Так, ну, нам нужно немного послушать рекламу и совсем скоро вернуться, и как раз за это время мы успеем связаться с нашим следующим участником.
2: Именно.
3: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
4: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
5: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
6: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Реклама. Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
7: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
2: Перерыв у нас сегодня короткий, потому что у нас еще несколько участников. Программа стремительно близится к своему завершению. Время летит просто молниеносно. Mm-hmm. Поэтому вот мы уже готовы общаться с нашей второй на сегодня участницей. Лена, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Лена, по традиции просим, чтобы вы нам рассказали, с чем вы обратились, чтобы было понятно всем нашим радиослушателям, о чем мы с вами будем разговаривать. Ну и вообще поделитесь вашим каким-то настроением.
8: Да, вот моя ситуация такая, я как будто стою сейчас, знаете, как на перекрестке. Подошла к пенсионному возрасту, и есть возможность выйти как бы на пособие по безработице, немножко отдохнуть и тухлюми, пенсия, ну все как положено. Или, а вот на работе просят остаться с повышением должности, зарплаты, ответственности. Вот мне надо принять какое-то решение и буквально завтра дать ответ или остаться в привычном ритме, то есть работа с 6 до 6, грубо говоря, или попробовать изменить, встряхнуть свою жизнь. Вот такой вот такая ситуация. То ли направо, то ли налево.
0: Благодарим вас за ваш вопрос. И начнут отвечать вам карты Таро. И на самом деле я очень люблю, когда карты отвечают именно так, как они вам ответили. А ответили они вам следующим образом, что вы вершитель своей судьбы. То есть, смотрите, сейчас объясню. Если вы останетесь на своей работе с теми условиями, которыми вам предлагают, это ваш путь императора, то есть это ваш путь правильных поступков. Вы можете там остаться, получить еще какое-то время, то есть проработать, да, то есть вы уже потом будете решать уже именно как бы осознанно. На данный момент у вас действительно вот эти вот, ну, назовем так в скобках, черти, да, они как бы вас терзают. Но вы можете остаться, и это будет правильный ваш поступок, и также вы можете наконец-то уйти в свою лучшую вторую жизнь, да, то есть отдыхать, наслаждаться, путешествовать, я не знаю, найти какое-то свое хобби, там у вас получится такое, знаете, некое возрождение, то есть вы как будто бы обретете новые крылья, которые вас поднимут еще выше, и вы сможете вот летать и дышать полной грудью. Но и та ситуация, она сложится в пользу именно вам. То есть и там вы будете получать удовольствие, если вы останетесь на своей работе. И если вы уйдете, вы тоже будете получать удовольствие. Причем карты говорят, что социально, и материально, и духовно вы будете в полной гармонии с собой.
8: Ух ты.
0: Да, вот то, что вам сказали карты.
8: То есть можно сделать и сейчас... То есть, опять, у меня нет конкретного ответа.
0: Еще раз,
8: смотрите.
0: Да-да-да, смотрите, я имею в виду, что если вы останетесь у себя на работе, это правильный будет выбор на данный период вашей жизни. Вы сможете какое-то время еще поработать, вам, тем более вам, скажем так, улучшают условия, да, работы. Да. Вы будете получать от этого удовольствие, потому что вы некоторые вещи, которые по той или иной причине не могли себе когда-либо там позволить, но вы до сих пор о них мечтаете, так, как будто бы это вот только вчера вы себе их придумали, да, вы сможете вот на этих условиях себе построить. И если вы уйдете на заслуженный отдых, да, скажем так, вы там тоже получите все те блага жизни, которые вам предлагает судьба. То есть это говорит о том, что вы на протяжении своей жизни, либо, ну, как-то вот, ну, как минимум 10 лет вы совершали правильные поступки по отношению к окружающим, по отношению к себе, по отношению к миру, и вам сейчас высшие силы говорят: мы на твоей стороне, неважно, что ты выберешь, это будет благо для тебя. Вот если подытожить.
8: Понятно. Спасибо.
0: Благо.
8: Ну, то есть, да, хорошо, спасибо. А жизнь как-то изменится, вот, допустим, что-то такое вот в моей жизни, потому что она сейчас обычная.
0: Так вот я вам говорю, если вы останетесь сейчас на своей работе и примете те условия, которые вам предлагают, вы сможете с этими условиями, я не знаю, это в денежном эквиваленте, либо в
8: денежном,
0: ну, возможно, там что-то и со временем, потому что как будто бы я вижу, что у вас появится больше свободного времени, либо той возможности, да, то есть те условия, которые вам предлагают на работе, вы сможете совмещать свою жизнь личную так, что вы можете позволить себе то, что вы очень давно не могли себе позволить. Мечты ваши начнут сбываться.
8: Угу. Ясно. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего всем.
2: Благо,
0: во благо.
2: Всего
0: спасибо,
2: вам
0: что
2: доброго.
0: Вы были сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания.
8: До свидания.
2: Так, у нас остается еще один участник. Пока мы с ним связываемся, я напомню вам номер телефона, по которому вы можете позвонить нам прямо сейчас, чтобы оставить заявку для участия в следующих программах. 03-944-7777. Вы попадете на автоответчик, не пугайтесь. Мы сейчас не сможем вам перезвонить, потому что мы в эфире. Но у нас все фиксируется в специальной программе, и в самое ближайшее время мы к вам вернемся и уточним все ваши детали, ваш вопрос, попробуем его вам помочь сформулировать и назначим вам дату участия. А также можете подписаться на наш телеграм-канал «Радио Шоу Белая Карта», где точно так же в любом комментарии можете оставлять сигналы и опознавательные знаки, что вы хотите принять участие в программе. Ну, а у нас третья наша сегодня участница Анна. Добрый вечер.
9: Добрый вечер.
0: Анна, по традиции мы просим повторить ваш вопрос, к которому вы к нам обратились сегодня.
9: Окей. Первое, когда я была уже на вашей передаче, я быстренько скажу, полгода назад, и все, что вы мне сказали, сбылось вот просто на 100%.
2: Как приятно.
0: Спасибо большое.
9: Да, я была в

0: что меня там ожидает. Ну и вообще, что в моей новой профессии тоже меня, как бы, что, как правильно задать этот вопрос, не знаю, мое, не мое, буду ли я в этом в дальнейшем. Ну, в общем, все касающееся этой новой профессии.
1: А вы уже на этом месте работаете? То есть это не какой-то...
0: Я уже работаю. И вот теперь мне главное, потому что это вот маленький срок, и мне вот теперь главное, останусь ли я на этом месте, буду ли я там в этом коллективе и вообще в этой профессии, и стоит ли мне продолжать идти дальше, или меня ожидает что-то новое место работы.
1: А у вас есть какие-то предпосылки на текущем месте работы, что вы можете... То есть у вас испытательный
0: срок? Нет, на всякий случай, нет.
1: То есть никаких со стороны коллектива, руководства, никаких тоже нет в ваш адрес?
0: Пока нет, но все равно это такая еще пока нестабильность, да, то есть я не уверена на 100%.
1: Просто этот вопрос же не появляется на ровном месте, скорее всего.
0: Да, я не уверена на 100%, что это вот именно то место.
2: И вот смотрите, я уже, Анна, посмотрела на картах, пока вы задавали вопрос, чтобы узнать, вот то, что Лида пытается вам сказать, вы не просто так обратились с этим вопросом, не то, что вы пока хотите посмотреть, вы не уверены, нет, есть определенные какие-то сигналы, которые считывает, возможно, даже ваше тело, что вас там что-то напрягает, то есть в целом, если посмотреть глобально на ситуацию, вас все устраивает, но если начинать разбирать это все на молекулы, вот как будто бы даже ваше тело
0: правильно
2: чувствует, и из-за этого у вас этот вопрос. Смотрите, что правильно говорят карты. Значит, вам нужно двигаться дальше. То есть на той, там, где вы сейчас, на том месте, да, где вы работаете, вы на самом деле набираетесь очень даже неплохого опыта. То есть вы его набираете, который в будущем вам поможет. И вот ваша сейчас задача максимально его в себя впитывать. Не думать, остаться, не остаться. На самом деле уже как бы вы где-то ну, подсознательно, да, в подсознании для себя, вы решили, что таки да, вы будете уходить, как только, скажем так, какое-то предложение замаячит впереди. Его пока нет. И почему? Потому что вы должны... здесь набраться опыта, который вас поднимет на совершенно другой уровень. Скорее всего...
0: Да, я это понимаю на самом деле, да, что я могу там его набраться.
2: Но вы пока отвлекаетесь, думая остаться, не остаться. Вот вам нужно эти мысли отбросить, убрать их вообще из своей головы и вот просто именно впитывать те знания, потому что вы туда пришли, скажем так, вот с законченной учебой, да, но там, где вы сейчас работаете, вы можете повысить квалификацию. И вот вам нужно направить энергию именно на это. А все то, что вы чувствуете на физическом уровне, да, и даже, возможно, не на физическом, возможно, даже ваша интуиция подсказывает, но вы ее глушите. Вам нужно пока это отбросить. Вы там, вот запомните, да, вы там временный гость. Временный гость, который пришел взять свое и идти дальше. Взять свое – это знание. Это то, что говорят вам карты.
1: На самом деле звезды недалеко уходят от карт, и они действительно тоже показывают, что текущее место работы даже не то, чтобы вы, да, ну, там, уйдете, может так что-то повернуться на этой работе, что те условия, на которые вы пришли, будут резко меняться, и так или иначе вам придется сделать этот выбор и куда-то уйти. Но что касается другой работы, которая потенциально могла бы быть, то есть даже если вы, например, сейчас начали бы ее искать. Есть вариант, который вам мог бы на первый взгляд понравиться, потому что он даже там по условиям каким-то лучше, чем то, где вы сейчас находитесь, но там будут определенные подводные камни, поэтому в данный момент, вот опять же с точки зрения хорональной астрологии, в ближайшие 2,5 месяца менять, как говорится, шило на мыло не имеет никакого смысла. То есть, возможно, есть смысл действительно подождать на текущем месте работы до какого-то критического момента, и когда как-то будет что-то разворачиваться, меняться не в вашу пользу, то тогда просто уже, ну, вопрос будет решен сам собой.
0: Ну и вообще, как бы, мое направление, буду ли я в этом направлении?
1: Будете ли вы в этом направлении? Вот с точки зрения астрологии, поскольку у вас нету прям точного времени рождения, насколько я понимаю, да, у вас около приблизительно. Вот здесь вот сейчас это будет сложно сказать, потому что нужна точность. Может быть, сейчас карты смогут найти ответ. Кристина у нас там уже что-то тасует.
2: Карты вам на данный момент не отвечают, ваш ли это путь, но карты говорят немного другое. Карты говорят о том, что вам сейчас нужно набираться знаний. Вот опять же, то есть совершенно другие карты, но суть их расположения, как вот они идут друг за другом, карты говорят, пока мы не ответим на этот вопрос, скорее всего, вы должны пойти в самостоятельное плавание. Но на данный момент у вас ресурсов ни знаний, ни уверенности не хватает для того, чтобы пойти в самостоятельное плавание. То есть пока...
0: Ну, поэтому я с сегодняшнего дня уже опять учусь.
2: Вот вам карты и говорят, учитесь, и еще раз учитесь, вам нужно. Тем более вам сейчас предлагают, либо вы сами нашли, либо вам предложили, вот здесь не могу точно сказать. Короче говоря, у вас появилась возможность не просто повысить квалификацию, а как бы это сказать, как будто бы расширить спектр своих знаний.
0: Ну, так и есть. То, что вот. Куда...
2: Вот. И вам сейчас, пока карты говорят, никаких вопросов о мое, не мое, менять, не менять, сейчас это для вас не актуально, просто копить знания. И, скорее всего, в будущем, возможно, опять же, да, если вы там сами узнаете, либо, может быть, вы к нам обратитесь, но, скорее всего, вам нужно будет идти в самостоятельное плавание, то есть начинать работать на себя. Но это очень прям вот сейчас, в далеком будущем.
0: Да.
2: Пока учитесь.
0: Пока не будет максимально полных знаний, никуда.
2: Да.
1: Анна, мы благодарим вас за
0: отлично,
1: участие.
0: Отлично, спасибо вам огромное.
1: И желаем вам, чтобы ваш путь становился все четче и четче.
0: Спасибо большое. Спасибо вам большое.
2: Всего хорошего, доброго. До свидания.
1: До свидания. И у нас остается совсем мало времени, буквально 5 минут, как раз для того, чтобы попросить Кристину Кипнис рассказать, что же нас ждет в ближайшую неделю по прогнозу от карт Таро. Пока Кристина готовится, я призываю вас всех, ну, я немножко пропиарю ее, так и быть, сделаю это сейчас.
2: Ой, спасибо.
1: Подписывайтесь, пожалуйста, на Кристину Кипнис в ее соцсетях, Facebook, Instagram, TikTok. Кристина в последнее время активно развивает тайную деятельность какую-то эзотерическую, поэтому следите за ней для того, чтобы быть в курсе ее волшебных событий, ну и там же читать все прогнозы, которые Кристина публикует чуть раньше, чем они выходят в эфир «Белой карты».
2: Да, спасибо большое. Значит, прогноз, Таро-прогноз на неделю с 12 октября по 19. Общие энергии этой недели. Эта неделя о союзах, решительных шагах и умении менять маршрут, не теряя своей цели. Первая карта – это двойка мечей, которая говорит, что сила объединения. Не все нужно преодолевать в одиночку. Это то, о чем говорят карты. Неделя открывает возможности для сотрудничества с ближайшими и поиска внутреннего равновесия. Но здесь я вот хочу сделать маленькую ремарку именно к твоему прогнозу от звезд, что это те союзы, которые уже сформировались достаточно давно. То есть это просто вот как призыв к усилению этой связи. Две разные силы способны создать нечто большее, если перестанут противостоять друг другу. Вторая карта – это старший аркан Колесница, время двигаться вперед. Об этом говорит карта, ну и немного более подробно. Судьба проверяет на решительность, на то, что еще недавно казалось непреодолимым, не начинает поддаваться. Возможно, неожиданные прорывы, важные решения и переход на новый жизненный этап. Главное – взять управление в свои руки и не бояться скорости перемен. Третья карта – это тройка мечей. искусство менять свои планы. Не все пройдет, не все пойдет по задуманному, но это не поражение. Обстоятельства потребуют гибкости, пересмотра решений и готовности двигаться по ситуации. Иногда именно отклонение от намеченного пути приводит туда, где действительно нужно оказаться. То есть главное не сопротивляться этому процессу. Ну и итог недели. Победа не всегда означает, что все произошло по плану. А иногда настоящая сила объединиться, решиться на перемены и вовремя выбрать другую дорогу. Ну и, соответственно, отдельное такое послание карт. Не держитесь за старый маршрут, если жизнь уже открывает перед тобой новую дорогу.
1: Кристина, большое спасибо.
2: Благо.
1: Я надеюсь, это поможет всем нашим радиослушателям и всем тем, кто подпишется на Кристину и будет читать ее прогнозы, перечитывать, зачитывать, а, возможно, задавать вопросы в комментариях.
2: Ну и также хотелось бы напомнить, что «Звездные новости» от Лидии Топельберг есть в ее личном телеграм-канале, который так и называется «Звездные новости» от Лидии Топельберг. И, соответственно, на всех платформах интернета ищите Facebook, Instagram, TikTok Лидия Топельберг и добро пожаловать на ее страничку.
1: Спасибо.
2: Извини, пожалуйста, что-то меня прорвало. И также хотелось бы напомнить номер телефона нашей программы 03944-7777, если ты, дорогой наш радиослушатель, наконец-то решился и захотел стать участником нашей программы, позвони, твой телефон зафиксируется, потому что ты попадешь на автоответчик, и в ближайшие дни мы обязательно тебе перезвоним.
1: Ну, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», где совсем скоро появится запись сегодняшнего эфира, и там же вы можете в любых комментариях задавать нам либо вопросы, либо писать о том, что вы хотите принять участие, если вы не живете в Израиле и не можете позвонить нам по местному городскому телефону.
2: Ну и помни напоследок, дорогой наш друг, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг
1: и Кристина Кипнис, и мы желаем вам прекрасной недели.
3: Вам выпала белая карта.
4: Кто следующий?
5: Белая карта.
4: Голоса первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ, никогда не рассказывает о себе, стесняется, работает на радио уже четверть века, экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
6: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
4: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмили» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти».
0: Певица Лана Би.
1: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
0: Диджей Ругин.
1: Композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

наступают на пятки, звуки играют в прятки, сладкие взятки, прячутся их не достать, до них не добраться, можно смеяться, не приземляться.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».

0: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
1: На дискотеку идем отрываться.
2: Конечно, спорт, тренировочка.
3: В театр ходим, в кино, все такое.
4: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
5: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Первое.

0: внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: 89,1 FM. Первое радио.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Лучшая музыка.
0: Подпишись.
1: 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.
6: Просто остаться с тобой.
5: Всегда с тобой.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

и письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

про роль, ту, что так хотел и не смог сыграть. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
5: Радио.
0: Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: черный смокинг, золотой Ролекс, серебристый Бентли, вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: Первое
3: дарк.
4: Радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.